Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Наслаждайся летом с Бим-Радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. Лето на
2: Бим-радио. Первое в Казани. Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

Спасибо.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. С любовью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мы уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только мы.
2: То есть ты хочешь сказать, мы потратила 10 000 рублей на какие-то туфли для нас? Не похвалу за бред.
0: Сусы пилявы.
3: Сусы пилявы.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бро. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа. Подробности в Global Service.
1: Яркие летние хиты на Бим Радио.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в Западной Европе и Америке корешки книг подписывают сверху вниз? Эта традиция уходит корнями в те времена, когда книг было мало. Если книга лежит на столе или в небольшой стопке, читателю должно быть удобно прочесть название. А в Восточной Европе и России прижилась традиция подписывать корешки снизу вверх, потому что так удобнее читать, когда книги стоят на полке.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Настроение солнечного цвета, что ни день, то в плюсе и на Биме.
0: Бим радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В вузах России планируют расширить учебный план за счет дисциплин по искусственному интеллекту. Для всех студентов хотят ввести базовый курс. Его протестируют в 17 университетах, а позже сделают обязательным повсеместно. Кроме того, для отдельных направлений разработают специализированные модули. Они покажут, как применять нейросети в конкретной профессиональной сфере. Казань оборудует 8 остановками нового формата. В павильонах установят цифровые экраны. На них в реальном времени будут показывать расписание автобусов и троллейбусов, прогноз погоды и информацию о маршрутах. Для комфорта и безопасности горожан остановки оснастят подсветкой, камерами, USB-портами для зарядки гаджетов и охранными системами. Проект цифрового рубля выходит на этап широкого применения. Его разработка ведется с 2021 года. Цифровой рубль станет еще одним платежным инструментом наряду с наличными и безналичными средствами. Первыми с 1 сентября подключатся ведущие финансовые учреждения. Затем подключение станет обязательным для остальных организаций. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утро, мэны» на Бим-радио.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Нет горячей воды. Но и это еще не все, друзья мои. Если бы...
3: Нет, не знаю, у меня есть.
2: Да пошел ты. Ты иди отсюда, давай. Не надо. Свой двор иди, выпендривайся там. Ладно, тут не надо. Мы тут люди собрались с чайниками, которые моются. Что ты сам деле начинаешь? Если бы наше шоу...
3: Теперь ты Альберт Чайник?
2: Если бы наше шоу выходило бы в промежутке... Вот не в 7 утра, а, например, мы бы выходили с 6 до 7. Когда бы наше шоу называлось?
4: 6-7, 6-7!
3: Не надо вот этих пиндосских, вот этих приколюх.
2: Ты давай не учи меня, мне 35. А когда мне будет 67, то знаешь, что будет?
3: Много.
4: 6-7, 6-7!
2: Ну ты что, не шаришь? Дамы и господа.
3: А может,
2: на улице жара. Хорошая погода. Сегодня пятница, и ничего не может испортить настроение. Мало того, это настроение мы вам сейчас еще и подогреем, потому что с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. Лучшее выходные провожательное.
3: Да.
2: Лучшее настроение поднимательное.
3: Yeah.
2: Лучшее смехотворительное.
3: Все
2: дамы
3: верно.
2: И господа, встречайте, это мы Утромэй! Дамы и господа, ну что вы
3: Ля-ля.
2: Там делаете? Что там у вас происходит?
3: Да.
2: Ну рассказывайте, ну что у вас там в конце-то концов? А напомню еще раз номер для связи. +7 972 72 42 128. Макс ТГ. ТГ жив. Писать можно.
3: Да,
2: пишите
3: смело. Да, да, да.
2: Ну а мы сегодня что с тобой? В свободном плавании двигаемся по волнам хорошего настроения. На улице так жарко. Машина так прогревается. Кондиционеры так включаются. Фреон доливается лавеха. Крутится. Я не знаю, там рифма должна быть, но ее нет, к сожалению.
3: Кстати, тебе Чулпан уже написал.
2: А что написал?
3: Доброе утро, Утромены. У меня тоже есть горячая вода.
2: Да,
3: у меня колонка. У меня колонка стоит.
2: Ой, вы с этим блютусом достали уже.
3: Алис подогревает колонку? Воду?
2: Да, просто кидаешь ее в ванну и все. Главное, самому там не лежать в этот момент. Не слушайте меня, это все полная ерунда, конечно. Так, сегодня мы с вами, как и всегда, друзья мои, разыграем на нашу вечеринку 2 пригласительных в этом часе обязательно. Кроме того, мы сегодня с вами обязательно сделаем, вы не поверите, что... А это, конечно же, будем сегодня мы, а?
3: А, чё?
2: Ну ладно, деньги будем разыгрывать, если люди правильно будут отвечать. Утромани называется. Ну а еще сегодня историческую справку вам приготовим. Она вот прозвучит буквально через минуту-другую. Поэтому просто напомню, что напротив меня Фарид Галим.
3: А напротив меня Альберт Кузиахметов.
2: Обладатель 200-тысячного рилс вчера за день.
3: А, да?
2: Да.
3: О,
2: да,
3: класс,
2: не следите
3: класс
2: за моими соцсетями. Вот видите, а это там. Ого-го,
3: это,
2: какой.
3: Это где, бензин нет?
2: Да. Кстати, предыдущий ролик на 5 миллионов залетел. Надеюсь,
3: вот
2: это... и этот залетел.
3: Так что 200 тысяч это ерунда. Вот 5 миллионов был, который, да.
2: Ну ладно, ну он, да, он такой был. Надеюсь, это тоже будет. Друзья мои, еще раз всем доброе утро. Мы начинаем свою работу. Ближайшие 3,5 часа пройдут просто великолепно. Погнали!
5: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
8: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
10: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-394-4741, 16+.
14: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП Сатарова Эльвира Гакиль. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
15: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
16: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
17: для детей. Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
18: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
19: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот интересно, почему кошки научились видеть в темноте?
2: Ну, это же элементарно. Потому что они не достают до выключателя.
3: Не по Хуану Сомбреро. Соус и пилявыш.
4: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Историческая справка.
9: Вот нам слушатель пишет, говорит, ребята, говорит, доброго утра, подскажите, кто знает, где продается мороженое 6-7, то есть 6-7! Меня дочь уже месяц мучает, купи, мороженое? Говорит, найди, да, есть такое.
10: А, да, серьезно?
9: Уважаемые слушатели, подскажите, что где, у кого, кто сталкивался с кризисом 6-7, пожалуйста, пишите обязательно, потому что без этого, ребята, мы уже никуда. Я с этим столкнулся еще весной, не сразу разобрался, что это такое, потом разобрался, вот, наконец-то это дошло до эфира, спустя полгода.
10: Ну, это полная такая фигня, конечно, на самом деле.
9: Да ладно, а ну-ка себя вспомни в молодости, что там было у нас?
10: Ну, мы 6-7 не говорили.
9: О, да ты что? Да, конечно, не говорили, мы время говорили, другое было.
10: Мы говорили, подожди, да?
9: Вот, мы 67. Мы тоже, запомните раз и навсегда, когда мы с вами были детьми, мы тоже несли околесицу. Это нормально, это прикол, это мемы, это местности.
10: А насчет мороженого, я позавчера съел мороженое ушастик.
9: Ушастик, это хорошее, наверное, вкусное, мороженое, не
10: да?
9: знаю.
10: Пломбирчик такой в вафельном стаканчике, классик.
9: Не говори так больше. Это из теста стаканчик, вот так говори. Ты не в чисто большой вырез, ты что, елки-палки?
10: Ладно, перестань.
9: Сегодня 3 июля, праздник интересный, первый же день ГИБДД МВД России. Поздравляем всех сотрудников полиции, они обеспечивают безопасность на дорогах, следя за соблюдением правил. Кстати говоря...
10: В 36-м году, прикинь, основано.
9: Это во-первых.
10: Да.
9: Это тоже 3 июля, кстати, была, так и назвали ее, ГАИ, Государственная автомобильная инспекция. Потом уже было ГИБДД, Государственная инспекция безопасности дорожной.
10: Полная такая фигня, конечно, на самом деле.
9: Да ладно. А ну-ка себя вспомни в молодости. Что там было у нас?
10: Ну, мы с 6-7 не говорили.
9: О, да ты что? Да, конечно, не говорили. Мы время говорили, другое было.
10: Мы говорили, подожди, да.
9: Вот, мы...
10: 67
9: мы
10: говорили.
9: Тоже, запомните раз и навсегда, когда мы с вами были детьми, мы тоже несли околесицу. Это нормально. Это прикол, это мемы, это местности.
10: А насчет мороженого, я позавчера съел мороженое ушастик.
9: Ушастик, это хорошее, наверное, вкусное, мороженое. Не
10: да?
9: знаю.
10: Пломбирчик такой в вафельном стаканчике. Классик.
9: Не говори так больше. Это из теста стаканчик, вот так говори. Ты не в чисто большой вырез, ты что, елки-палки?
10: Ладно. Перестань.
9: Сегодня 3 июля, праздник интересный, первый же день ГИБДД МВД России. Поздравляем всех сотрудников полиции, они обеспечивают безопасность на дорогах, следя за соблюдением правил. Кстати говоря...
10: В 36-м году, прикинь, основано.
9: Это во-первых.
10: Да.
9: Это тоже 3 июля, кстати, была, так и назвали ее, ГАИ, Государственная автомобильная инспекция. Потом уже было ГИБДД, Государственная инспекция безопасности дорожного движения, а с 2002 года...

0: Праздник интересный, первый же день ГИБДД МВД России. РФ. Поздравляем всех сотрудников полиции, они обеспечивают безопасность на дорогах, следят за соблюдением правил. Кстати говоря,
1: в 36-м году, прикинь, основано.
0: Это во-первых.
1: Да.
0: Это тоже 3 июля, кстати, была, так и назвали ее, ГАИ, Государственная автомобильная инспекция. Потом уже было ГИБДД, Государственная инспекция безопасности дорожного движения, а с 2002 года оба наименования используются как равнозначные, так что можно и так, и так, и так, и так.
1: Круть.
0: Могу еще раз повторить. Вот, такие дела. Так что, кстати говоря, вот многие, у многих есть стереотип о том, что что не делать, ничего не делать, бе-бе-бе, фе-фе-фе, мэ-мэ-мэ. Вы на статистику-то посмотрите, у нас с каждым годом все меньше и меньше происходит. Значит, работа ведется, и работа ведется довольно-таки серьезная. Надо немножко там, ну, если вам интересно, изучайте. Вопрос крайне крутой, на самом деле. День образования Республики Алтай сегодня.
1: О, классно, я был там еще разочек.
0: В 91 году, 3 июля, приняли закон о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Ну и потом просто стал Горный Алтай. Алтай.
1: Класс,
0: красота.
1: Класс.
0: И не менее крутой, кстати говоря, регион. Это День Республики Хакасия.
1: И День Единения Народов Карачаево-Черкесии сегодня еще.
0: Вот. А ты бы знаешь, что Хакасия в 92-м году вышла из состава Красноярского края и получила свое нынешнее название, представляешь?
1: Да, да.
0: То есть у них такая была история. Ну и Карачаево-Черкесию тоже поздравляем от всей души. Из интересных праздников сегодня День комплиментов отражению. Просто не такой праздник, надо подойти к отражению, посмотреть на себя, да, сказать, ну ты красавчик, конечно. Или, ну я красотка, конечно.
1: Еще смотри, День работников вагонного хозяйства.
0: Поздравляем.
1: Мне кажется, и Мамбек отмечает.
0: Вот, да. Ну, он там, День Грэмми, когда там у него? День тайной дружбы сегодня. Это благодаря соцсетям, там, из-за того, что можно анонимные послания друзьям отправлять. В общем, у вас есть тайный друг, вот с которым никто не знает, что вы дружите? Вот, у меня таких нет, у меня все вообще в открытую. Но раньше вот были такие вот люди, которые, знаешь, вот в ВК раньше можно было бы отправлять вот такие анонимные сообщения.
1: Да.
0: Вот, мы так с девушкой один раз расстались. Она мне просто прислала сообщение анонимно, мы расстаемся. Я такой, а смысл анонимным быть? Ну, я больше ни с кем не встречаюсь, как бы, если что.
1: Да, как-то.
0: Да, были первые отношения, друзья мои.
1: Это была другая Альберта, пронизал.
0: Катя, привет.
1: Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов сегодня.
0: Вот, видишь, правильно, надо давным-давно уже отказаться и все таскать. Чего уж, давным-давно Советский Союз придумал авоську. Все.
1: Конечно.
0: Уже идеально придумано, многоразово, пожалуйста, пользуйтесь. День шоколадных вафель в США, простите, день шоколадных плоских таких из теста сделанных изделий.
1: Так сказал сам же. Ты что, не в Дербышке родился?
0: Далее, значит, в Беларуси день независимости. Поздравляем, Беларусь. В Накубе фестиваль огней, такой красочный карибский фестиваль. Он ежегодно проходит в Сантьяго де Куба, посвящен культуре народов Карибского бассейна. Джазовый фестиваль в Монтре, это в Швейцарии. Ну, а у нас тем временем с народным календарем я вижу его самого, Мефодий Перепелятник. В народном календаре 3 июля день Мефодия Перепелятника. Ну, название связано с началом сезона охоты на перепелов.
1: Да, поэтому и традиция охоты на перепелов и внимание к паукам в этот день.
0: Опа!
1: Внимательно наблюдали за поведением пауков. Люди верили, что они могут предсказать ненастье или засуху.
0: А если они плохо себя вели, то шлепали.
1: Да.
0: А пауки отвечали, есть двери. Это странная версия Человека-паука, посмотрел.
1: О, смотри, тут есть прямо запреты. Нельзя тратить накопление сегодня.
0: Правильно.
1: Прям расход денег не надо вообще.
0: Накопление вообще не надо тратить,
1: шуметь в полях нельзя.
0: Правильно.
1: То есть гром кричать, играть с огнем возле.
0: Вы же не гром с молнией, не надо шуметь в полях, правильно?
1: Обижать животных и птиц и выбрасывать остатки еды тоже нельзя сегодня.
0: А, медведь, ну ты черт, видел меня и ушел. Не обижайте животных, не называйте их чертями. Так, смотрим, значит, дальше у нас исторические события сегодня.
1: Ну и быстренько приметы. Паук плетет новую паутину к сухой, ясной и теплой погоде.
0: Вот. Ну, сегодня, я думаю, много пауков сплетет очень мощную сухую паутину. Да. Давайте посмотрим, что же произошло в 987 году. Мы к знаменательным событиям в истории сейчас перейдем. Итак, 987 год, без тысячи, просто 987. Гуго Капет был коронован королем Франции, положив начало династии Капетингов. Капетингов. Вот так вот. Ну,
1: подожди.
0: Никогда,
1: династия королингов?
0: Ни разу ты не был в подъезде, там, Капетинги не устраивал так?
1: Ни раз.
0: Не было такого.
1: Ни раз бывало.
0: Понимаю, конечно, да. Итак, я даже пытаюсь, да, а потом такая легкая боль, ходишь там, все поправляешь.
1: 1608 год. Французским исследователем Де Шампленом.
0: Сэмюэль Де Шамплен.
1: Канадский город Квебек.
0: Да.
1: Основа, представляешь?
0: Вот так вот, имейте в виду. Ну, поэтому он немножко французский такой, на самом деле.
1: Ну да, у них язык основной французский же в Канаде.
0: Yes, of course, сказал я по-английски. Карл Бенц впервые публично продемонстрировал

0: автомобиль собственной конструкции. Это произошло в 1886 году. До этого, насколько я помню, Карл Бенц и они с Даймлером, господином, по-моему, показывали, они мотоциклетные, двухтактные двигатели. А тут уже целый автомобиль выкатил, и все это пошло-поехало. А тем временем...
1: Кстати, с 16 километров в час развил этот автомобиль.
0: Ну, а тем временем... Вы приняете тогда? Вот представьте себе, не было вообще никаких систем безопасности. То есть, чтобы вот эти вот автомобили популяризировать, проводили гонки, да, и, например, очень часто я даже видеохронику смотрел. То есть едет автомобиль, там условно слетает в кювет, врезается в дерево. Просто человек просто вот как сидел, так и вылетел на 15 метров. Ну, там же не на 15 таких скоростей не было. Но, тем не менее, там на пару-тройку метров вылетает, потом забегает обратно в машину в состоянии эффекта шока, уезжает дальше, и одному богу известно, что они там переломаны.
1: А машине вообще ничего, потому что она такая цельнометаллическая, да, вообще плевать, ничего не помялось.
0: Абсолютно. И
1: если
0: еще раз напомним, да, современные автомобили, они почему из тонкого мягкого металла делают? Для того, чтобы она амортизировала, чтобы она не убила ни вас, ни... Потому что те автомобили, которые вот славятся, вот эти вот, вот они, видите, какие жесткие, да, они жесткие, в ДТП в них попадите, вы там внутри как в миксере будете, понимаете, вас там перемолят и так далее. Зачем это надо? В общем, технологии идут вперед. Заложено...
1: От сидения в руль просто размазываешься и все.
0: Это вообще классика. Заложено главное здание Пулковской обсерватории в 1835 году. Ну, Пулково мы все знаем теперь уже прекрасно, тогда уж обсерваторию-то и подавно. В 1897 году Станиславский, это великий театрал, и Немирович Данченко, не менее великий театрал, договорились о создании народного театра, и это был будущий МХАТ. Вот, это гениально вообще.
1: Класс.
0: Ну вот, ну, ГАИ, то, что создано
1: МХАТ,
0: рассказали. Значит, австриец Герман Буль в 1953 году покорил восьмитысячник Нанга Парбат. Восьмитысячник — это гора, довольно-таки серьезная. И с учетом того, что это 1953 год, это еще никаких вот этих вот навороченных там экипировок нет. Но ничего нет.
1: Учитывая, что сам большая гора 8000, сколько? 948 метров? А тут 8000-ник тоже. То есть,
0: ну, то есть...
1: Гора, видим, какая... одна из трех самых опасных для восхождения восьмитысячников по статистике несчастных случаев, представляешь?
0: Да, Эверест почти 9 тысяч над уровнем
1: моря. Почти 9 тысяч, да.
0: То есть это очень серьезное достижение. Невероятный человек. 1953 год, с ума сойти просто. В 1944 году, только в 44 году, советская армия освободила Минск от немецкой оккупации.
1: Вот поэтому сегодня у них День независимости.
0: Да, потому что у них еще и к этому времени, ну вы представляете, сколько там держалось движение партизан. Это, конечно, с ума сойти. Герой на героя. Ну, вот... Вот правильно сказали, вот гвозди бы делать из этих людей, действительно. Так, что у нас еще?
1: Что еще? Смотри, президент США Дуэйт Эйзенхауэр в 56-м году одобрил проведение разведывательных полетов самолетов У-2 на территории Советского Союза.
0: Ну да, холодная война.
1: И первый полет состоялся на следующий день. И они продолжались до 1 мая 60-го года.
0: Да, если...
1: Когда самолет был сбит ракетой вот в Северодвинском.
0: Если кто не в курсе...
1: Ой, про Свердловском.
0: Если вообще кто не в курсе, то НАТО было изначально создано как противодействие против СССР. Если что. Если у кого-то на этот счет есть иллюзии, добро пожаловать в прекрасную реальность. Так, а далее, значит, Франция признала результаты референдума о независимости Алжира в 1962 году. Ну, это была мода, когда подконтрольные территории, да, которые являлись колониями, отказывались якобы от хозяев, хотя де юре это так, де факто там да. Все нормально, Франция все продолжала Алжиром рулить, все у них было хорошо. Ну, про расовую сегрегацию говорили еще вчера, вот в 1964 году в США принят исторический закон о гражданских правах, он вообще теперь запрещал расовую сеть. То есть был закон, который говорит, нельзя больше делить людей. Нельзя. Ни черных, ни белых. Там никаких бы других. Да, нельзя. И все
1: равно делили.
0: Да, естественно. Это 64-й год. Да, они, ну, смотрите, если были погромы в 80-х годах, да, там еще как относились к чернокожим, что они преступники, тоже было по факту. Ну, тогда уже это не сегрегация была. Это, скорее, больше был расизм такой, да. И, на удивление, тогда были погромы как раз перед 90-ми, 80-х. Там убили как раз одного из чернокожих. Были беспорядки, чернокожие ограбили музыкальные магазины, я об этом постоянно говорю, ограбили музыкальные магазины, дорогостоящее оборудование вытащили, которое было недоступно, и оттуда пошел рэп,
1: потому что
0: они наконец-то могли что-то записывать где-то, потому что денег не было, а так у них случилось. Видите, все как созависимо. Интересно, то есть по факту рэп придумали белые. Если что, подумайте.
1: А смотри, а в 60-м году Конгресс США ввел запрет на импорт кубинского сахара.
0: Ух ты.
1: Вот так, так, да, еще представляешь, 60-й год.
0: Было такое дело. В 1996 году в завершении Борис Ельцин победил во втором туре выборов и стал президентом России на второй срок. Такие вот были интересные времена.
1: Темные времена.
0: Мне было 5, да. Ну, а те, кто родился в этот день, мы расскажем вам. Сначала пробежимся по великим, которых с нами уже нет. Например, Людовик XI, король Франции из династии Валуа. Он правил в 1400-х годах, короче говоря. Нас довольно долго правил.
1: Да, Митрофан Ефимович Пятницкий. 1864 год. Тот самый русский советский музыкант, исполнитель и собиратель русских народных песен. Основатель и первый художественный руководитель русского народного хора. Знаменитый хор Пятницкого.
0: Красота. Да, Франц Кафка родился, австрийский писатель, чешско-еврейского происхождения. Автор романов «Процесс» и «Замок». Это 18+ все произведения. И сразу после него, прям недалеко ушла Зинаида Райх. Это актриса театра. Это первая жена поэта Сергея Есенина. Это муза режиссера Всеволода Мейерхольда. Еще один великий театрал.
1: Да, сначала была Сесейна, потом была замужем за Мейерхольдом.
0: Такая вот интересная интересность, так сказать. Но про Анатолия Эфроса разве мы можем пропустить? Советский режиссер театра и кино, один из реформаторов сцены, величайший Анатолий Эфрос. А кто же...
1: Поживым, давай.
0: Давай, кто в этот день отмечает с нами на одной планете ходит.
1: Ну смотри, сегодня 80 лет, юбилей, отмечает Болуен.
0: О, это тот самый.
1: Кровавый спорт.
0: 18+.
1: С Жан-Клодом они вместе.
0: Да, китайский актер, мастер боевых искусств, естественно, человек.
1: Двойной удар, помнишь?
0: Да, такой большой, крупный китайский актер, на мышцах такой был, очень классный.
1: Да, очень большой. Сейчас 80 лет бы ему сегодня.
0: А прикинь, 91 год исполняется Харрисону Шмидту, американскому астронавту, последнему на сегодня человеку, побывавшему на Луне. Из той команды он пока остался один, с ума сойти.
1: 53 года исполняется Лори Бренниган.
0: Это
1: знаменитая певица вообще, очень крутая, родом штата Нью-Йорк. Танцевальные хиты у ней были очень многие.
0: Понял.
1: Ну, Бренниган, знаешь ты ее. Вот поставишь песню, сразу знаешь ты ее.
0: Понял. 66 лет исполняется Винсу Кларку. Это британский музыкант, основатель Depeche Mode, Yazoo и Erasure.
1: Сегодня, смотри-ка, 64 года, не поверишь. Исполняется Тому Крузу.
0: Это голливудский актер, это продюсер. Трижды лауреат Золотого Глобуса. Трюки исполняет сам. Невысокого роста. Вот чуть-чуть постарел в последнее время. Но, тем не менее, конечно, его кино собирает все.
1: А какие у него жены были? И Николь Кидман.
0: И
1: Пенелопа Крус.
0: Вообще.
1: И кого только не было.
0: 55 лет исполняется Джулиано Ассанджо. Это австралийский интернет-журналист, основатель WikiLeaks. Это тот человек, который немножечко приоткрыл тайну переписок там немножечко правительства США. Потом
1: прятался в одном посольстве.
0: Да, потом был и у нас в одно время. Ну, в общем, такой человечек интересный.
1: 62 года исполняется Алексею Серебреннику. Серебряков. Наш актер, тот самый, бандитский Петербург, тот самый адвокат.
0: Там для меня горит очаг.
1: Да где только он не играл, и в «Девятой роте», много где играл.
0: 39 лет исполняется Себастьяну Феттелю, немецкому автогонщику, четырехкратному чемпиону «Формулы-1». Невероятный, мощный, конечно, гонщик. Сейчас, конечно, время Макса Ферстаппена, он там вообще просто рулит, лидирует. Да. Он просто гениальный человек.
1: И небольшой юбилей, 45 лет сегодня отмечает Родион Газманов.
0: Поздравляем, кстати.
1: Да.
0: Достойный сын своего отца.
1: Люси. Люси.
0: Ну, вот это вот, конечно. Ну что ж, на этом, друзья мои, все. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом расскажем в исторической справке. Ну и, конечно, отвечая на вопрос слушателя, где купить мороженое Six Seven, мы ответим буквально после коротенькой рекламы, так что никуда не уходите.
2: Историческая справка. Реклама на Бим-радио.

0: Скорей позвони 09388.
1: АО «Уфанет» – не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет-2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.
2: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды» на Бим-радио ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Рассказываю все подробности прямо сейчас.
6: Погода, ребят, великолепная, как мы и обещали. Нас не обманули. Сегодня вот сейчас прям плюс 22. А сегодня будет, ребятушки, 28.
5: Да ты че?
6: 28. Хотя вот с 18 до 20 обещают 2 капли дождик.
5: Отлично.
6: Так не вот факт, что будет, но сейчас небольшой ветер. 1,7 метра в секунду с западом. А влажность воздуха 56%. Завтра, кстати, друзья, в субботу, 4 июля, 28, ни капельки дождя.
5: Отлично.
6: Ощущаться будет как 30. А вот в воскресенье, 5 июля, смотри, как интересно. Утром типа 2 капли дождь и днем 2 капли дождь. Но днем 30 градусов.
5: Красота.
6: Я сейчас выйду как 31, но парилка будет.
5: Красота-то какая.
6: Красота.
5: Ну, это уже вот что-то, понимаете, на летнем как-то, конечно, что-то прекрасное, конечно, приятное. Так, нас спрашивали, да, где найти вот это мороженое, такое молодежное, 6-7, так сказать. Вот, ну, во-первых, нам прислали фото, за это спасибо. Тут написали и Варыш Мае, говорят. И в Августине, и в Чижике, говорят, вроде есть. И где только нет, короче.
6: Да, да.
5: А
6: да,
5: так вот все потихоньку двигаются. Так, из такого.
6: А Евгений, он радует, смотри. Утро доброе, говорит, парняги. Ура, ура, ура. Вчера поставили мне второй топливный бак. Теперь у меня 2 бака по 150 литров. Заправил 300 литров соляры и погнали.
5: Хорош.
6: Где-то смог. Он 300 литров. Либо 10 заправок объехал.
5: А с соляры нет, по-моему, таких ограничений. Да и в целом, да, там не так уж, не сказать, что прям во многих, но не во всех заправках есть.
6: А Вася
5: многие
6: говорит,
5: без ограничений.
6: Вася говорит, уже 25 машин показывает. Жара на улице.
5: Вот жара, жара. Прикинь. В сторону вертолетного от Копылова сейчас будет пробка. Только что ДТП, поворот на ГАИ Тецовскую. Вот 7.13 нам прислали. Скорее всего, уже все есть. Сейчас посмотрим внимательно, что там происходит. Ну, а пока, дорогие мои, еще пишут, что 6-7 мороженое в магазинах монеткой трафик продается. В общем, мороженое можно везде порадовать своих детишек, а мы вашего внутреннего ребенка порадуем, который в 90-х, возможно, рос, возможно, был подростком или студентом. В общем, сейчас разыграем пригласительный на нашу вечеринку «Мы из 90-х».
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
2: Мы из 90-х.
5: Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет лучшую вечеринку вашей жизни уже 10 июля.
6: Уже рядом прям.
5: Мы из 90-х. Это хиты, которые танцевали и влюблялись мы. 90-е. Живая музыка.
6: Конкурсы и подарки.
5: Можно прийти в образе из 90-х, самому кайфануть и выиграть крутые призы, ребята.
6: Ведущий-то кто у нас?
5: Альберт
6: Батари.
5: 10 июля, 20:00. Ресторан Максимилианс. Сайт с подробностями. И бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+. Друзья, мы прямо сейчас разыграем билеты, как всегда. У нас вопрос, с вас ответы в, значит,
6: в Макс.
5: По номеру +7 972 724 2128. В общем, присылайте BIM сообщение, вы все знаете прекрасно, поэтому погналите, дорогие мои.
6: Да, ну что, первому-второму отдадим?
5: А?
6: Первому-второму отдадим?
5: Пожалуйста, как вам удобно.
6: Пусть будет первый и второй, кто правильно ответит. Так, вопрос!
5: Давайте.
6: Внимание, вопрос.
5: Давайте.
6: Это элемент одежды.
5: Да,
6: модниц,
5: да, да,
6: из 90-х.
5: Опа, модницы, да, ага.
6: Подсказка. Актуальны были не только черные, но также ярких кислотных цветов. Желтый, фиолетовый, розовый и даже зеленый. Итак, три варианта ответа. Первый — лосины, второй — резиновые сапоги, третий — подплечники.
5: Отлично, пишите прямо сейчас. Будем смотреть, кто у нас, где у нас. И вообще победители, вот я уже вижу просто
6: сообщения. Миллион сообщений.
5: Поэтому пойдем посчитаем, найдем, потому что в этой Аравии сообщений еще до первых надо долистать. А уже скоро выйдем и вам все расскажу с удовольствием.
2: Мы из 90-х.

0: больно.
1: Ладно, все, не надо, не надо, не надо.
2: Мы же без тобой пили.
1: Дискотеки 90-х на нашей вечеринке. Мы из 90-х, мы обязательно все эти песни споем. Ну а пока победителей.
3: Утромены сделают твое утро.
1: Победителей назовем, я имею в виду. А вы что подумали? Итак, у нас есть два победителя.
2: Да, сначала правильный ответ. Да, правильный ответ – это, конечно же, лосины, облегающие, черные или яркие были в гардеробе каждой красотки в 90-х. И я выбрал двух победительниц.
1: Отлично.
2: Не поверишь. Мы отдадим пригласительный билет. Во-первых, Марии Мукадаровой. Марии, поздравляю вас.
1: Юху!
2: С победой. И также Анастасия. Номер заканчивается на 1334. Анастасия, вы также победительница. И по одному пригласительному достанется и Марии, и Анастасии.
1: Поздравляем от всей души. И до встречи на вечеринке. Мы из 90-х. Это уже будет у нас 10 июля в 20:00. Поздравляем. Вот девочки уже нам пишут. Крутой, говорит, спасибо, говорит, радостный, говорит, вот это обожаю вообще, конечно, за это призы и подарки. Ну да ладно, с ними мы разберемся сейчас за эфиром, ну а пока давайте посмотрим, что вообще происходит. Дело в том, что Илон Маск тут сделал заявление, он говорит, ИИ, говорит, искусственный интеллект и роботы смогут делать все, что приведет к всеобщему высокому уровню доходов. Работа станет необязательной.
2: Ничего себе.
1: Опа, конечно. Ну,
2: вроде и хорошо, и вроде страшновато. Как
1: а что? Ну, у нас всегда так было. Ну, слушай, опять-таки, я всегда эти примеры привожу. Уже было же такое. Ручной труд, потом пришли производства, пришли линии. Потом, понимаешь, что были токари, потом токари стали по факту программистами, потому что станки ЧПУ появились. Однако старые токарные станки никуда не исчезли. Переход такой, это интересно, понимаете? Тут, конечно, надо быть на веянии таком, ну, в общем, следить внимательно. Но до того момента, пока роботы и искусственный интеллект еще выйдут на такой уровень, что могут нас полноценно заменять...
2: Что даже нам не надо за ними там подсматривать, следить, как говорится.
1: До этого еще, дамы и господа, очень и очень далеко, как по мне. Вот как. Тем временем, пишут нам, в России все готово к введению цифрового рубля.
2: А вот это пугающая новость.
1: С 1 сентября его начнут использовать системно значимые банки, крупные торговые предприятия, а затем и другие организации. Ну, то есть, я так понимаю, что дает цифровой рубль, это прозрачность вообще наблюдений за финансовыми потоками. Если у кого-то какие-то серые, черные там схемы поведения, такого станет меньше, все это будет отслеживаться. Вот. А почему у тебя такой саркастический, да-да-да?
2: Да-да-да.
1: Схемы посыпались, что ли? Ты мой маленький, да ты че? Да. Перестань нас этот...
2: Да, у нас там какие схемы?
1: Я тебя умоляю.
2: У нас все
1: мы
2: честно,
1: с тобой,
2: мы самозанятые.
1: Ну именно, да.
2: Мы налоги
1: что,
2: платим,
1: мы
2: да?
1: все платим. Вон я вчера заплатил за 60 тысяч налогов. Ничего, нормально.
2: Нормально.
1: Нормально, да? Именно что нормально.
2: Нет, а это значит, нормально ты поработал?
1: Нормально.
2: Раз налогов на 60 тысяч.
1: Да, нормально я поработал, да. У меня все хорошо, спасибо. Спасибо большое, ребят. Хорошо, это, конечно, те. Видите, сколько всего, сколько нововведений вообще просто проходит то так и так далее. Тем временем, на капремонт Акбарс-арены. Акбарс-арена, который стадион. Помните вот этот стадион, который стоит там?
2: А, уже капремонт уже подошел?
1: Да. Там деньги пойдут на восстановление огнезащитного покрытия кровли. Хотя такие уже работы проводили в 2025 году. Но в этот раз потратится на них 130 миллионов рублей. Вот, до 1 декабря 2026 года.
2: А если в 2025 уже проводили, тогда почему через год опять?
1: А кто ж их знает-то? Я вот читаю, что вижу по новости, и все. Поэтому вот что-то там, конечно, интересно происходит у Акбарс-арены-то. Вот, а помнишь, когда мечтали, чтобы Акбарс-арена была такая сдвижная крыша, чтобы можно было играть и зимой, и когда хочешь, и
2: это
1: так далее.
2: Это было бы круто, да.
1: Это было бы, конечно, действительно невероятно.
2: А вообще было бы круто, если бы они играли бы летом, блин, а не осенью и зимой.
1: Тоже хорошая история.
2: Это же футбол.
1: Но, друзья мои, если вам нужно... Да, слушайте, Акбарс-арена тоже я предлагаю, не только нашим слушателям, и Акбарс-арене я тоже предлагаю. Если вам нужна крыша, но мы не в 90-х сейчас, вы не подумайте, если вам нужна просто нормальная, классная крыша, если вам нужно защититься от жары, защититься от дождя и от всего такого, то
2: да, специально нам есть сказать.
1: Для вас и для слушателей на правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стелла МС». Лето – это время отдыха. Зачем ехать куда-то? куда-то далеко, если лучше отдых может быть у вас дома, ну или на стадионе, например. Компания Stell знает, что вам для этого нужно. Маркизы, вот так вот рулончики висит, вы его так вот раз, вы видели, наверное, тысячу раз такое, со стены просто рулончик достается и закрывает вас от солнца,
2: да,
1: от дождя,
2: он
1: от всего.
2: Он с кнопочки даже так выезжает,
1: это,
2: если надо.
1: Это очень круто, да? Это очень круто, там не металл, ничего, это не так дорого, как, например, идет огромный металлический каркас. А туда еще мы добавляем купель, чтобы расслабиться, как в спа-курорте дорогущем. Только вы в тапочках, только вы у себя дома, только у вас уют и красота. В общем, сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда ехать. Да и к тому же, ну что вам, половина вашего отпуска, и вы зато обеспечите себя комфортом навсегда. Перголы, маркизы, купели от Stell. От Stell, простите. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. 5-174-174. 5-174-174. А у нас впереди утро, Маня. Денежки за правильный ответ сейчас будем отдавать.
0: Шоу «Утро, мэны».
4: А я думаю, слова.
3: Реклама на Бим-радио.
5: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж», «Детейлинг», «Бронепленка», «Кузовной ремонт» и «Покраска в профкамере». «Амирхана 40А», телефон 254-69-12. «Форсаж», «Защита», «Стиль» и «Безупречный результат».
8: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
10: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
9: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: И вот смотрим мы на карту, значит, и видим мы там что? Во-первых, 3 балла. Крупнейшая пробка на Даурской от проспекта Универсиады до Павлюхина 4 минуты. И Аграрная от Победы проспекта до Назиб-Жиганова те же 4 минуты. Мосты, дамбы по нолям. Смотрим, значит, по дорожно-транспортным. И неужели?
2: Ничего нету?
1: Ничего, поэтому просто ПДД соблюдайте. И до 2 баллов давайте уже доведем. Ну, наверное, дорожные работы не дадут нам этого сделать. Но мы очень постараемся, потому что вот из Куяков все пожелтение еще в сторону на Кулгали присутствует. Вот если все это, наверное, через час пропадет и ДТП не прибавится, то в целом до 2 баллов мы и доведем. Давайте туда и стремиться. Ну а пока вот Романе.
3: Путевые заявки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: И, конечно же, друзья мои, хотим вам напомнить о том, что... Ну, во-первых, вот так сейчас я сделаю. Спонсор игры «Утромани» ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Quickstep». Ищите напольное покрытие. Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Quickstep» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. С огромным удовольствием хочу вам представить участниц «Утромани». Так что зрители прямой трансляции сейчас будут в восторге. Она запускается через 3, 2, 1. Встречайте, дамы и господа, Марина Садыкова и Гузель Хазиева. Доброе утро, дамы.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Ну, рассказывайте, почему пришли вдвоем.
2: Они коллеги, я так понял.
5: Да, мы коллеги.
1: Вот, видите же, вот же, знаете же, ответы же, что вы сами делаете.
2: Идея, где вы работаете, где вы работаете?
5: Мы работаем в социальном фонде на Пушкина 8.
1: Да.
5: В самом красивом здании Казань.
4: Да, да, да.
1: До работы недалеко, я правильно понимаю? Пешочком в целом можно дойти. Это очень большой
4: плюс. Так и бывает обычно. Идем обратно пешочком.
1: Пусть будет хорошо. Ну, хочется вам напомнить о том, что это постоянная наша слушательница. Раз. Марина у нас уже бывала. Это ваш какой раз уже у нас?
4: Третий.
1: Это третий раз. Гузель, а у вас уже какой?
5: Второй
1: раз. Ну, это вот Романе только, потому что в целом-то у нас с вами общение на вечеринках строится. И
2: да, мы не пересекаемся,
1: да, конечно, чему мы безумно рады. Спасибо вам за это. Кто за вас болеет сегодня? Ну, кому рассказали? Интересно
4: коллегам
1: узнать.
4: Всем, естественно. Все болеют.
5: Семья.
4: Семья болеет.
1: Все напишите, вот прямая трансляция ВКонтакте, поддержите, обязательно оттуда почитаем вашу поддержку. Ну, а я напоминаю о правилах. 5 вопросов впереди на разные денежные суммы, на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая, после правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Поэтому, дамы, вас поздравляю с очередной попыткой дойти до 10 тысяч. Начинаем. Первый вопрос у нас на 100 рублей. Красивые такие, невероятные 100 рублей. Погнали.
3: Утромани.
1: Какое число называют чертовой дюжиной? Очень простой же.
4: 13.
2: Самое счастливое.
1: Все, 13?
4: Отвечаю.
1: Это был ответ?
4: Да.
1: 13, конечно.
3: Утромены утроманят.
1: Великолепно, прекрасно. Мы пришли к вопросу на 500 рублей.
2: Сотка в кармане уже?
1: Уже есть, да. Красивая сувенирная с подписями, печатями, как мы любим. Вопрос на 500, внимание. Итак, как называется большой лист плотной бумаги, который часто используют школьники и студенты для плакатов и чертежей? В одно слово, вот так вот.
4: Ватман? Отвечаем?
1: Отвечайте. Нет, вы...
4: Ватман?
1: Ватман? Все верно, все нормально.
3: Утромены утроманят.
1: Вообще интересно.
2: Он же формат А1.
1: Когда-нибудь... И стоит это сейчас космос, чтобы распечататься. Я вот помню, что когда занимался своими там дипломными работами, сколько я денег за это отдал. Это вообще просто невероятно, конечно. Сколько возле моего универа вот эта распечатка денег заработала. Это, конечно... Когда-нибудь я вам об этом обязательно расскажу. Так, вопрос на 1000. Следующий. Внимание. Что вы должны развернуть, чтобы сказали, что все, что вы делаете, плохо? А что вы должны свернуть, чтобы о вас сказали, что вы все делаете хорошо? Могу еще раз повторить.
4: Давайте.
1: Что вы должны развернуть, Просто формулировка сложная. Вдумайтесь. Вдумайтесь, это очень простой, на самом деле, вопрос. Что вы должны развернуть, чтобы сказали, что все, что вы делаете, плохо? И что вы должны свернуть, чтобы о вас сказали, что все, вы, что вы делаете, это хорошо? Связано с работой. Тут формулировка такая, она, конечно. Чуть-чуть изменили. Ну что, разворачивают, сворачивают. И все это связано еще, внимание. Все, что вы делаете.
4: Вообще без разницы, как в чем делаем.
1: Почему же?
4: С работой связано, да?
1: Ну, что-то вы делаете, да, видимо, с работой.
4: Ну, с какой-то профессиональной деятельностью или что?
1: Или что? Или что?
4: Или что?
1: Ну, нет. Связано, ну, с любой деятельностью в целом это может быть связано, можно сказать. Что-то вот вы, условно, что-то развернули, и все говорят, о, делает плохо. Что-то вы свернули, говорят, о, вот она вот молодец, хорошо делает. Вот что сворачивает, что разворачивает? Речь идет об одном и том же.
4: Пантики для конфет сворачиваем, разворачиваем. Еще что делаем?
1: Формулировка только сложная, я еще раз повторяю.
2: Да, такая, на самом деле все очень просто.
1: Хитро выдуманная немножко. А так, по большому счету?
4: Бездельничаем, ничего не делаем, бездельничаем. Делаем плохо. Или делаем,
2: да.
4: Или делаем плохо.
2: Вы там берете за работу, как говорится, вот. Там, за труд. Что-то делаете.
1: Итак, у нас есть 10 секунд на размышление.
4: Не все свернули.
1: Что-то вы развернули, и тогда все говорят, что вы делаете плохо. То же самое вы. То есть развернули плохо, если свернув,
2: да,
1: вы это
2: то
1: делаете,
2: то хорошо.
1: Да.
4: Вообще вариантов нет. Не знаю.
2: Подумайте, вот так вот спокойненько,
4: может,
2: так подумайте.
4: Какую-то работу, просто деятельность.
1: 5 секунд вам еще на размышление, ладно.
2: Давай еще раз вопрос прочитаем.
1: Давайте, пожалуйста. Вот смотрите, что вы должны развернуть, чтобы сказали, что все, что вы делаете, плохо. И что вы должны свернуть, чтобы о вас сказали, что вы все делаете хорошо. Речь об одном и том же. Если это развернуть, делать плохо. Если это свернуть, делать хорошо. Есть какие-то варианты?
4: Нет вариантов. Я не знаю.
2: Хорошо. Сейчас ответ услышите, прямо скажете, да елки-палки.
4: Ну, хоть маленькую подсказку дайте.
1: Подсказок было миллион, если честно. Да. Связано это с работой. Связано это с работой. Самое
4: экран
1: главное.
4: Монитора. Свернуть.
1: О, окошко в мониторе. А ну, что? Да. Это вариант. Если других нет, то это ваш ответ?
4: Да.
1: Отлично. Мы принимаем его. Давайте узнаем, что же там скрывается за правильным ответом. Вот, на самом деле, я, как и говорил, формулировка просто непростая. Специально вас хотели запутать, видимо, авторы вопроса. Вот, если мы делаем что-то, ну, развернуть, как можно сказать? Вот, что можно развернуть, свернуть?
2: Ну, понимаете, когда взялся за работу.
4: Рукава.
1: Засучив. Рукава. Смотрите, если вы делаете что-то плохо, вы делаете это спустя рукава. Ну, что ж там, немножко рукава здесь, не сильно работаешь. А вот если уже засучил рукава,
2: то
1: пошло-поехало. Вот это был бы правильный ответ.
3: Утромены. Утроманят.
1: Вот такой вот он, наш автор вопросов, который все это дело готовит. Но тем не менее, да, просто немножечко формулировочка была усложнена. Кстати, интересно, вопрос-то на самом деле был не такой сложный, оказывается, если вдуматься. Но вот все дело в формулировках.
4: Косвенный такой, не прямой косвенный.
1: Ну
4: да.
1: Так, да, такая вот история. Ну вот в этот раз решил, видимо, автор вопроса пойти, это на будущее всем участникам, решил, видимо, пойти до усложнения формулировок, имейте в виду. Ну ничего страшного, мы вам с удовольствием вручим. Слушай, я предлагаю 2 соточки вручить Фарида Фанда.
2: Да, давай, почему нет?
1: Вам.
2: Их же двое.
1: Впервые в истории Утромани мы отдаем 2 соточки. Спасибо. С подписями, с печатью, сувенирные, красивые.
4: С добрым утром.
1: Вам тоже самого и, естественно, того же самого, конечно же. А, давайте передавать приветы, пожалуйста, давайте. Кто будет первый?
4: Давайте я.
1: Давайте.
4: Передаю привет всем коллегам, которые сейчас слушали, которые переживали. Передаю своей семье, кто из них слушал меня. Ну и всем слушателям БИМ-радио. С добрым утром, хорошего дня.
1: Спасибо большое. Это с нами передала ваше послание. Это Марина Садыкова, в общем, была. Да. И Гузель.
2: Гузель, ну давай. Зерлам тебя, ряди.
5: Передаю тоже привет своей семье, своей дочке, которая точно слушает меня, Софиночке, всем коллегам. И, конечно же, вам большой привет. Очень здорово у вас здесь побывать. И всем-всем TGMBM радио, всему городу Казани.
2: Большой привет. Рахмет, молодец.
1: Спасибо большое.
2: Приходите это... еще.
1: Обязательно, обязательно приходите. Побольше коллег берите, всем отделом приходите. Мы вас будем ждать, понимаете?
5: Если пустите.
1: Да, конечно, генерального приводить с удовольствием. Мы им тоже все покажем, расскажем. Ну, а всем слушателям всегда говорим, приходите к нам. У нас весело, еще и деньги можно заработать. Ведь это ваш любимый проект под названием...
3: Утромании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на BIM Radio – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Logos Auto», ООО «SMR Engineering». «Logos Auto» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на BIM Radio. В России прозвучало предложение расширить линейку страховых услуг и включить в нее добровольное страхование здоровья домашних животных. Это должно способствовать более ответственному обращению с питомцами. Кроме того, в качестве меры господдержки предлагается бесплатно оформлять страховые полисы на животных из приютов. Согласно опросу, жительницы Казани любят радовать подруг подарками и не обязательно в честь праздника. Нередко презент становится способом поддержать близкого человека, а иногда его дарят просто так, чтобы сделать приятно. Чаще всего выбирают цветы или средства для ухода за собой, но в ходу и другие варианты – парфюм, сертификаты, сладости, украшения или даже деньги. Подарки для подруг – это тепло, а вечеринка с любимыми песнями – это драйв. BIM Radio приглашает вспомнить лучшие годы на вечеринке «Мы из 90-х». 10 июля ресторан «Максимилианс» превратится в территорию любимых хитов, танцев, конкурсов и подарков. Ведущий – Альберт Ботанин. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
3: Утромены на BIM Radio. Подъем татарстанского масштаба.
1: А мы вот, знаете ли, сейчас вот держим по стаканчику юппи с Фаридом, да? Он в лосинах и...
2: В салатах таких.
1: Да. Это вы не подумайте, просто Фарид, когда были 90-е, Фарид был легендарный танцор, легендарной арены еще тогда.
2: В лосинах, конечно, не танцевал.
1: Ну, конечно, нет, да, это, конечно, нет, я уж так немножко. Но, чтобы вы понимали, вот когда я вообще с Фаридом первый раз взаимодействовал, это когда у Руслана Январева, помнишь, сын родился, мы с тобой пересекались тогда.
2: И Фарид... Ой, это вообще же давно.
1: Давно было. Фарид мне тогда рассказывал о том, что в 90-е годы, говорит, Фариду вообще, говорит, я по Бауману, говорит, нормально пройти не мог, говорит, все подбегали, говорит, автографы брали на тот момент.
2: Тогда брали, реально брали, реально. Фоткали с нами там, ну, фотоаппараты причем такие, знаешь, на мыльнице.
1: Да, конечно, это были те времена легендарные. Потом еще напомню, Фарид первый MC. Это он вообще в Казани показал, что это такое, что это за мода такая. Потому что еще у Фарида, если вдруг кто-то не знает, он очень плотно работал, я подчеркиваю, с Богданом Титомиром. До того, как кто-то сошел с ума, конечно.
2: Но он уже тогда близко был к этому.
1: Да, я понимаю. Такие истории.
2: Мы с ним в Сочи катались на его Хаммере, давно-давно.
1: Ну и вот, конечно же, друзья мои... Вот эти вот эмоции из 90-х, да, положительные. Вот Фарид поднимался тогда, понимаете? Тогда был именитый, как и сейчас, не менее именитый, конечно же. И мы вас тоже хотим в эту самую атмосферу пригласить. Информация про правах рекламы. BIM Radio представляет до 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е. Живая музыка, подчеркиваю, реально.
2: И, это конечно,
1: совсем другое.
2: Конкурсы,
1: подарки. А если вы еще и в образе из 90-х, вообще можно выиграть крутые призы. Раздавать призы будет ведущий вечера. Аль!
7: тебе
1: Баталин!
7: 10 июля, 20:00, ресторан Максимилианс. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+. Друзья мои, приходите, будет невероятно весело. Мы вас будем там точно ждать. Ну и не забывайте о том, что это уже на следующей неделе, поэтому успевайте, приводите друзей, берите, собирайтесь, приходите, потанцуйте, оторветесь, помните, как это было.
2: Да.
7: И самое главное, все только с позитивом. Такие вот они у нас, 90-е.
3: Реклама на Бим Радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
8: ТТС. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
12: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
13: Запрещено для детей. Папа, еще круг!
14: А я на боулинг.
15: Мам, я в игровые автоматы.
16: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
17: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
10: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
18: Частным домом.

0: рублей. Позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
3: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: И олень.
1: Спонсор программы ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио.

0: Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем, татар.

0: 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
1: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
2: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Ага, значит, исследователи выяснили, что использование неправильной руки может помочь предотвратить деменцию. Значит, простая привычка, которая бросает вызов вашему мозгу, создает как бы новые нейронные связи. То есть просто ученые рекомендуют выполнять привычные действия. Например, чистите зубы там не правой, а левой рукой. Или там, если левша,
5: наоборот.
4: Все верно. Ну, в общем, что происходит, да? Такой подход активирует зоны, отвечающие за внимание, координацию, планирование, и вы становитесь лучше и укрепляете когнитивные резерв на будущее. Кстати, эксперты отмечают, что это не гарантированный способ защиты от деменции, лишь один из его элементов, но тем не менее ЗОЖ в этом тоже присутствует. Кстати, когда мы проходили, вот театралами будучи, проходили различного рода тренинги, там, ну, как угодно их можно называть, нам тоже вот давали всякое разное, да, например, там мы кидали мячик, натурально мы кидали мячик, и при этом произносили слова, причем они сначала имели смысл, например, мы там брали стихотворение, бросил мяч, сказал слово. Потом мы это все ломали. То есть какие-то неожиданные были слова. Это все для того, чтобы... Вы представляете, это вот, когда актер на сцене находится, вы зачастую, иногда актеры забывают огромные тексты. Ну, реально такое бывает.
5: Ну да, это вообще суфлер на это были. Помнишь, раньше в театрах больших?
4: Конечно, да. И это редкое, но тем не менее пользовались. А на сегодняшний день история в том, что это все надо еще и отконтролировать. То есть вы находитесь на сцене, вы понимаете, что ваш актер забывает слова, вы должны понять, какую мысль он там нес, и эту мысль поддержать и, возможно, вместо него произнести. Но надо произнести от имени своего персонажа, потому что не от себя же вы будете произносить, вы же актер. В данный момент вы в роли находитесь. И вот это вот все, конечно, тоже развивает очень сильно вот эти вот когнитивные, так сказать,
5: Я вообще завидую этим амбидекстерам.
4: Которые и левый, и правый?
5: Который, да, у него левый, правый одинаково раз. Ему без разницы, он может писать левый рукой, левый писать правой рукой. То
4: есть... Страшное дело, конечно.
5: Ну, это круто, прикинь, да.
4: Нас, кстати, казанских водителей всех предупредили об аномальной жаре. Зной повышает риск ДТП, сообщают они, поэтому госавтоинспекция советует избегать поездок с 11 до 17.00. Ну, как раз, когда вы на работе, так что все нормально.
5: Ну, вот. И сотрудники ГИБДД, еще раз поздравляем с Днем ГИБДД.
4: С Днем ГИБДД, очень удобно, пас, кстати. Да? Да. Да. Итак, к нам приходит жара потихонечку. Мы хотим вам напомнить о том, что в Европе сейчас происходит нечто невероятное. Вот приходят разные сообщения, там за кондиционер уже люди дерутся там, потому что...
5: Там видео показывают, реально, светофоры просто оплавлены. Ты видел такое видео там?
4: Там больше 50, что ли, градусов получается в данный момент у них там температура такая. Представляете, это где-то вот просто в Европе, просто аномальная супержара. Тем временем у нас, соответственно, только это приходит. Но опять-таки, к выходным вот до 30-ки прогреется, потом в районе 26, 25, 27, даже до 24 опустится. И ночью, наконец-то, теплый, там вот плюс 18, 17, там и до 16, ну там, потому что дожди, опять-таки, в начале июля нас ожидают обильные, будем наблюдать за погодой. Надеюсь, к нам вот эта супержара не придет, потому что один год уже был, и хорош, если честно. И вообще, ну что это за год такой? Зима аномально снежная. В конце-то концов. Далее...
5: Потом аномально воды много было.
4: Да, потом аномальные дожди, понимаете? Это что такое уже? А можно просто год, когда все будет, ну, просто нормально. Просто мы с вами такие, вот, прикиньте, проснулись, и все хорошо, и на улице не так далее. Но, с другой стороны, это же закаляет. Все, что не убивает, делает нас сильнее.
5: Ну, да, нас с одной стороны, да.
4: У нас у всех после зимы. Давайте плюсы искать. Смотрите, все пришли с накачанными спинами, руками, все такие атлеты, понимаете?
5: С позвоночными грыжами.
4: Да, вот это все. Ну, это надо технику, правильно, технику, понимаете? Спину к спинку прямо держите, носки тяните, да, вот это все. Поэтому, ребят, во всем надо плюсы искать, я считаю. В жаре тоже есть свои плюсы. Например, загар, друзья.
6: Утромены сделают твое утро.

0: Джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Да, конечно, но жара такая вот, приходит она потихонечку. Я, кстати, хочу напомнить о том, что зонтики не только от дождя, они еще от жары классно спасают. Вы...
3: На секундочку.
2: Очень сильно. Я вот до сих пор помню в Питере, значит, вот на этом кораблике двигаюсь, ну, таком, знаешь, который по каналам вот катается.
3: Прогулочный.
2: Да, прогулочный, конечно. Ага. И я еду и думаю, что так много, ну, питерские, конечно, отличная погода стоит. Они все зонтики раскидали по кораблю. Ну, что, зачем это надо? Ну. Все, а остальные люди взяли зонтики, прикрылись. Я думаю, когда у меня уже красное лицо было в конце, я такой, можно было прикрываться, вон оно что, я ведь не очень умный, оказывается. Такие тоже моментики бывают, так что зонтики, да, берите обязательно, это, конечно, невероятно. Слушайте, какое у вас вот любимое времяпрепровождение? Вот я хочу у слушателей наших спросить, может быть, есть что-то невероятно новое? Ну вот одно из новых увлечений вот в жизни нашей, с вами появились надувные сабборды. На сабордах катался хоть раз?
3: Да, я сейчас начну тебе рассказывать, и скажешь, опять хвалишься.
2: Нет, рассказывай, конечно.
3: Да у нас, я когда вот на Мальдивы ездил, там...
2: Ой, ты опять! Ну не настолько же! Ну скажи на Каме, просто! Там не Мальдивы, на Каме, скажи!
3: Там были сабы бесплатные. Ну там вообще удовольствие не получил. Там волны неудобные.
2: Неудобно, какая волны, да. Вот это ласкающее море, так неудобно. Этот песок такой белоснежный, вау, просто.
3: Эти медузы.
2: Я говорю, эй, принеси коктейль, холоп, эй, йоу.
3: All inclusive.
2: Да, all inclusive. Ну, слушай, я не представляю. Я, если честно, просто вот на Лебяге, когда фотки вот смотрю, вот утром люди на сапах катаются, я уже получаю удовольствие. На Мальдивах, наверное, сапы — это вообще
3: вот,
2: невероятно.
3: Вот я говорю, вот сап здесь, наверное, мне кажется, даже проще. Вот когда кабан, вот эта плоская вот эта поверхность, и да. Ты на кайфе можешь стоять плавать. А там ты не можешь стоять, а в итоге волны, то есть, ну, поэтому я там удовольствие не получил.
2: Смотри, это же не сап был, это серф-доска была, ты что, не разбираешься?
3: Это был прямо сап.
2: Сам-сап. Вот, а чем увлекаются наши слушатели? Хотелось бы узнать, 792-724-2128. Напишите, пожалуйста. Вот, пожалуйста, у нас Антон хвалится. У меня, говорит, вообще кайф. В цеху, говорит, не чувствую жары. 7 утра прохладно, а выхожу, говорит, только 18:00. Вот, еще хочу отметить, какой цех опрятный. Ну, несмотря на то, что, понятно, он такой там рабочий, мощный. Какой опрятный, классный цех. Я вот что хочу сказать. Все на полочках, все
3: Антон,
2: нормально.
3: Антон, чего там производится?
2: Антон у нас, кстати говоря, специалист узкопрофильный, между прочим, высокооплачиваемый. Тьфу-тьфу, пусть все так и будет, на самом деле. Вот. Ну и сотрудников ГАИ как раз нам предлагают поздравить еще раз. Мы поздравляем всех сотрудников ГИБДД ГАИ с вашим профессиональным днем.
3: О, смотри, какое сообщение нам написал Динар Гельмудинов. Смотри, пишет, едем в ЗАГС расписываться.
2: Да вы чё?
3: Ай, молодцы.
2: С вас фотография, как вы довольны, светите безымянным пальцем, как будто факушку показываете. Обязательно. Ждем.
3: Поздравляем.
2: Мы в ответ вам тоже что-нибудь пришлем, так вот. Поэтому очень сильно поздравляем от всей души. Слушай, ну летом вот в такую погоду, какой кайф жениться вообще.
3: Динар, мы можем вам с вами провести с Альбертом.
2: Да, кстати, без проблем. У вас когда? Через 2 часа? Сейчас сделаем. Подъедем без проблем вообще.
3: Да, но только не в костюмах будем, к сожалению. Не успеем мы.
2: Да, они у меня в машине, кстати.
3: Да? Ну ладно, один в костюм, другой в трикотах.
2: Вообще, ну, слушай, а бывают же вот эти вот видосики-то, когда, там, знаешь, вот группа-то какая, напомните мне, товарищи, пожалуйста, наши слушатели любимые, вот эта группа была, они клип снимали, когда они неожиданно появлялись на свадьбах, вот. Что это за группа, я забыл, ну, и это, я так люблю эти живые эмоции, то есть, молодоженам говорят.
3: Я лично видел, как бы, такой, был сюрприз на свадьбе, Maroon 5 выступали.
2: Вот, Maroon 5, я про них и говорю.
3: Жених Севестки стоит, одна такая ширма такая, падает, такая, душа там,
2: с ума сойти вообще. Вот мы же так тоже можем, кстати.
3: Я видел сюрприз Эд Ширен. Также на свадьбе выступает. Приходит, раз Эд Ширен выступает, представляешь?
2: Эд Ширен вообще молодец, кстати. Я видел у него интервью, когда он рассказывал, о, вы такой талантливый. Он говорит, вы просто не знаете, с чего я начинал. Он показывает свои первые записи, и он там такой... Очень плохо все. И мне нравится, что он показывает свое развитие. Молодец. Ну вот мы тоже так можем вот так вот ворваться неожиданно к вам на свадьбу, сказать, эй, свадьбы, круто как!
3: Приехали!
2: Всех поздравляем, бокалы поднимаем, конкурс конкурс проводим, уезжаем, и бедный ведущий остается один-один с вами.
3: Ваш, который вы наняли.
2: Да, он такой, ё-моё.
3: Мы ему всю больную портим, мы уезжаем.
2: Ну, на самом деле, мы, конечно, всех коллег знаем, мы их любим обязательно, они наши лучшие.
3: Ну, не все, конечно, но ладно. Кстати, Ришада пишет, смотри. А мы, говорит, вчера на вручении аттестатов были. Вот Казыма, какой красивый аттестат. Выдали фотографию, прислал.
2: Это там, который красненький, да?
3: Красный диплом.
2: Конечно, конечно. Ваш красавец, пожелаем всяческих успехов. Вы большие молодцы. Смотрите, воспитали отличницу. А это большая редкость.
3: Аттестат,
2: вот это мы как два троечника вам говорим.
3: Нет, я без троечника закончил.
2: Ну и опять выпендришься. Опять выпендришься.
3: Нет, ну не отличник. Ну троек не было, слава богу.
2: Ну смотрите, вот господин Бабай нам пишет. Доброе утро, Бим. Сейчас в моду входят дождевики солнцеотражающие, как фольга. Понимаете, можно сделать, конечно, так, но можно поступить еще проще и обеспечить тенью свой дом. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето — это время отдыха, так что не надо думать, куда там далеко ехать. Можно же дома организовать лучший отдых. И компания Stel знает, что вам для этого нужно. Во-первых, это перголы. Видели? Такая просто металлическая конструкция, на которую вот так вот накидываются, получают такие деревянные брусы. Ну, это я очень так вот топорно рассказываю. Это выглядит красиво. Загуглите, заяндексите, посмотрите.
3: Не, выглядит круто.
2: Это реально стильно, это тенечек, это летний вайб, это красиво, природно, экологично выглядит. Туда же ставим рядом купель, чтобы расслабиться, как будто вы на дорогом спа-курорте, и все идеально. Вы у себя во дворе. И это, друзья мои, время кайфовать, а не искать, куда ехать, ведь это лето. Перголы, маркизы, купели от Stel. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. 5-174-174-5-174-174!
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Реклама на Бим-радио.
5: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская, 20.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ССР МДЦ Строительство». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
8: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
11: 211-00-73. 0+.
12: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
13: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
14: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио.
5: Смотрите-ка, нам уже писали, что в машине плюс 25, и даже Яндекс.Погода показывает, что уже 24. 24.
6: Извините, не могу остановиться.
5: 1,7 метров в секунду, ветер с юго-запада. 750 миллиметров ртутного столба давления.
6: Стабла.
5: Вот, стабла. 50% влажность воздуха.
6: 50% скидка. Да, да.
5: А сегодня, кстати, для аллергиков пыльца, липа, злаки, там еще что-то.
6: О, злаки, это полезно, это клетчатка.
5: Это полезно, да-да-да. А магнитное поле Земли спокойно.
6: На что ему волноваться-то? Ему волноваться-то еще нормально.
5: Сегодня 28, ребят, долбанет. 28.
6: Да что долбанет? Просто будет. Это лето, 28.
5: Ребят, не знаю, будет, не будет, но говорят, что жангар будет с 6 до 8. Две копейки.
7: А теперь послушай меня внимательно, ты.
5: Ты.
7: У нас тот самый точный прогноз погоды. Ты говори-ка давай точно.
5: Да, может быть, может не будет. Все вот так вот.
6: Возможно, точно, вот так скажи.
5: Возможно, точно.
6: Возможно, не точно.
5: Не, ну я вот открыл карту осадков. Действительно, вот сверху сейчас откуда-то север, вот со стороны Сыктывкара вот этого. Идет фронт, да.
6: Хорошо.
5: Сыктывкар, да.
6: Ладно тогда.
5: Да, и там Киров скоро накроет. Не знаю, он придет, не он. Другой фронт, он за Екатеринбург.
6: Он придет, он будет добрый, ласковый грозовой фронт. Спасибо большое за то, что прослушали самый точный прогноз погоды. Пожалуйста, прикрывайте ваши головы от солнца, а то будете как мы.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Вот, оказывается, вот люди жаловались, говорит, на проспект Победы в станции метро, говорит, очень сильно скрежетал эскалатор.
5: Эскалатор?
6: И дабы не эскалировать этот канафелик.
5: Эскалатор остановились-то?
6: Они, да, в общем, провели, они прокомментировали метроэлектротранс, говорит, слушайте, мы, говорит, провели диагностические мероприятия, оказывается, запасные части надо их заменить. Все, говорит, мы все сделаем, говорит, все, сейчас, ой, все закончим, все
5: оказывается,
6: сделаем.
5: Оказывается, как все просто.
6: Вот, это правильно активная гражданская позиция. Если вам что-то не нравится, вы пожалуйтесь, соберите людьми, пожалуйтесь. Если вы, возможно, вы неправильно жалуетесь, найдите человека, который знает, как правильно жаловаться, и жалуйтесь.
5: Мастер спорта по жалобам?
6: Всегда, и потому что, опять-таки, я говорю вам, ребят, я без этого никогда не двигаюсь. Даже вам, мало того скажу, многие этим пользуются. Вот у нас же не принято же жаловаться, да?
5: Да.
6: Потому что начинается вот это.
5: Ты что,
6: эту логику никогда не пойму. Я что? Что-то жаловаться, я что там, терпила, что ли, жаловаться? Так ты же по факту терпишь, ты и есть терпила, получается, если ты не жалуешься. Алло, ты в клоник, ну, да, включи, ну ты что, еда родной. Поэтому я вам советую, и тогда вы удивитесь, но что-то начнет меняться. Мы когда-нибудь с вами до этого обязательно дойдем. Ну а пока я вас чмокаю каждого в щечки, поэтому все будет нормально.
5: Кстати, Илья нам прислал фотографию, уже плюс 28 в машине. Кстати, Илья, у тебя человек горит, у тебя инжектор без беда какая-то.
6: О, вообще, ну ты вообще, ну зачем?
5: О, смотри, кто появился.
6: Что случилось-то?
5: Хан Батька появился.
6: Хан Батька еще, мало того, он пишет, что, смотрите-ка, ребята, говорит, обожаем САПы всей семьей. Вот мы про летний отдых тут говорили. Уважаемые слушатели, ваш любимый вид летнего отдыха, пишите обязательно. Лодочки, рыбалочка, полежать на пляже, полежать на крыше дома, на даче, поставить пятой точкой кверху, так сказать, чтобы загар лег равномерно на все тело. Вот это все, пишите, что вы.
5: Я люблю не САП, я люблю суп.
6: Ну хорошо, сейчас, подожди секунду. Старший сын с полугода со мной плавает. Хан Батька пишет, на сапборде с полугода, представляешь?
5: Прикольно.
6: Вот. А как-то даже с друзьями сплавлялись на сапах по Казанке от Голубого озера и до Казани-Арены. Вы не устали вообще огребать? Грести, так
5: сказать. Голубого? Ничего себе.
6: Правда, до Казани-Арены не было в планах. Вот. Потом в итоге, говорит, все устали, ну, в кавычках, уберли, да, просто от происходящего. И маршрут закончился около больших дербышек. Вот.
5: Ну, до дербышек тоже, до грести нормально.
6: Да, вы супер вообще. Вот это у вас, конечно, выправка невероятная будет. Вот. Доброе утро. Синоптик Лар всегда
7: всегда спасают слова «возможно» и «местами», говорит. Лайфхак, вот вам, говорит, да? Лиля нам, да, пишет. Ну, вы понимаете...
5: Местами,
7: что,
5: ребят.
7: Это настолько вот непредсказуемая история, потому что вот ты наблюдаешь, все вроде идет, где-то в моменте давление просело, где-то что-то, какой-то выброс случился, где-то что-то, циклон, антициклон, все поменял за секунду. И вот здесь невозможно предсказать. Здесь нет прям какой-то точной математической модели, потому что все меняется слишком быстро и слишком неожиданно. Ну, тут как-то так, на самом деле. Ворокчино, говорит, переезд закрыт.
5: А там вроде бы все устранили. Вчера же там вагоны сошли с рельсов.
7: А это не Ворокчино же было.
5: Подожди, не Ворокчино же это было. Это Варске, под Арском было. А Ворокчино почему?
7: Не знаю. Вот я рад, спасибо, что написали. Сейчас будем думать, конечно. Так, давайте посмотрим сейчас.
5: Нам Илья пишет, почему у него горит чек-энджин.
7: Да.
5: После удаления катализатора прошивку не поменяли еще.
7: Ну, вот это, конечно, мы все это осуждаем. Нельзя это все и так далее. Тут нам пишет, Альберт включил «Доктора Ливси». Любимый мультфильм из детства.
5: Прекрасно, прекрасно.
7: Вы все умрете.
5: Дыра в легких. Прекрасно, прекрасно.
7: Обожаю вообще. Обожаю. Мне тоже этот мультик, кстати, безумно нравится. Я не знаю, вот тут еще вставки игровые.
8: Делай деньги, а остальное все дребедень.
5: Помнишь?
7: И даже живые.
8: Позавидовать.
7: А мертвые. Да нет, живые будут завидовать мертвым. Да, это, конечно, невероятный Джигарханян. В общем, друзья мои, пишите, как вы отдыхаете летом, а чуть попозже мы вам обязательно расскажем на сегодняшний день в Татарстане, сколько иностранных граждан находится. Это будет тема такая интересная.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: На сегодняшний день в Татарстане находится свыше 93 тысяч иностранных граждан, сообщил господин Мухаммедшин.
2: Из них более 100 тысяч.
1: Из них более 34 тысяч имеют еще и оформленный патент на трудовую деятельность. Остальные просто не трудятся.
2: Ничего себе.
1: Слушай, все, логично.
2: А у нас Мухаммедшин сейчас чем занимается, кстати?
1: Вы что, не знаете?
2: Он же ушел как бы с поста, собственно.
1: Ну, теперь он, но другой пост занимает. Вот, такой более расслабленный, я думаю. Но достойный. Русский язык тем временем сделают обязательным предметом для изучения во всех вузах в 2027-2028 учебном году. И если вы спросите, так русский же всегда изучали в вузах, в чем проблема? Я вам расскажу, что дисциплина это теперь будет называться русский язык как государственный. Там учащихся будут ознакомливать с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, которые регулируют использование языка в разных профессиональных сферах. То есть, например, там, где можно, где нельзя, какие сейчас законы и так далее. Это теперь в нынешнее время это очень важно будет знать. Теперь мы в новый век входим. Теперь будет все на русском языке. Я даже считаю, что это хорошо. Сейчас ну, да. Немножко вот перейдет вот эта вот история, да, она изменится немножечко, потому что мы все привыкли, везде просто английские названия, просто буквально везде.
2: Везде, да.
1: Куда ни посмотри. Но теперь сказали, стоп, больше так не надо.
2: Даже давно сказали, да, сейчас же у нас такая тема. Если ты не успел условно даже вот это забрендировать, то все.
1: Ну, сейчас даже вот
2: у тебя перевод должен быть, допустим, сразу снизу на русском.
1: Вы видели, наверное, сейчас много рекламных кампаний, когда говорят, например, что-то рекламируют, а потом говорят, а совсем скоро это будет называться не так, а вот так. Ждите обновлений, ну, типа такого. Очень много таких сейчас реклам есть.
2: Ну, да.
1: Ну, мы с вами в эпоху изменений, конечно, существуем. Это интересно, да.
2: Я всю жизнь, Альберт, живу в эпоху изменений.
1: Да, а у китайцев жизнь такая, не дай бог жить в эпоху изменений. У них такая, ну, плюс-минус такая
2: история. Да, да, да.
1: В Госдуме предложили считать молодыми россиян до 37 лет. Ого!
2: Так что ты еще молодой.
1: По мнению главы комитета по защите семьи Нины Останиной, это позволит большинству, точнее, большому числу людей воспользоваться льготами и программами господдержки, в том числе до покупки жилья и создания семьи. Поддерживаю.
2: Сколько тебе еще молодым ходить?
1: Мне еще до 2 годика. Но подожди, это только предложение. Еще пока мы до 35 лет. Все, вот в этом году мне 35 исполняется. Я так понимаю, все, начинается мой последний молодой год. С 36 лет я буду развалина, графская развалина. Знаешь, такой торт? Вот я буду такой же примерно.
2: Вкусный, кстати.
1: Там еще много хитрых евреев, вот эти вот, обожаю. Название из Бехетле, это, конечно...
2: Да.
1: Веселее только на сайтах с фильмами для взрослых. Там иногда такое можно найти по названиям именно.
2: А вот смотри, что пишут. А вот совсем молодые, те же самые зумеры, которые зумеры. Зумеры, оказывается, отказываются от водительских прав.
1: Да,
2: половина не планирует учиться водить, а 80% говорят, что лучше спустят деньги на отпуск, свидания и бранчи вместо машины.
1: А потому что зачем? Ну вот смотри, ты живешь, например, в черте города. У тебя есть...
2: В мегаполисе особенно, да.
1: Да, у тебя есть такси, у тебя есть в доступе транспорт, у тебя есть метро. Зачем?
2: Даже каршеринг. Даже каршеринг
1: есть. Каршеринг есть, да, если надо куда-то выехать. Но опять-таки, тут нужны права, но многим просто это не надо, потому что они такие, а зачем? Я могу же вот просто же взять... То есть они вот по-другому действительно рассуждают. Потому что в мое время получить права это было, ну, как-то, ну, просто принято было. Все, пацану 18 лет.
2: Ну, когда парень должен был, да.
1: Просто нужны права, просто чтобы у тебя не были.
2: Мне вот, допустим, вот в моем случае, необходимо. Я живу за городом.
1: 100%.
2: Там на автобусе не наедешь, у нас автобус приезжает редко, и еще до него идти 2 километра от дома до остановки, условно.
1: Просто нельзя забывать, что автомобиль, он еще же требует затрат. Многие мы забываем.
2: Немалых причем.
1: Потому что, да, если вот посчитать, а считать там надо вообще все буквально с мойкой, там, с элементарно, вы там вонючку в машину купили, тоже в расход, считай, кидайте, и вы там попробуйте провести аудит. Вот посмотрите, сколько у вас на автомобиль потрачено.
2: Просто не замерзайку.
1: Пожалуйста, да. Это уже сколько денег вы на это тратите. Но
2: А когда вот я как приехал на 4-й ТО, говорю, мне надо 4-й ТО, сделал 40 тысяч километров, да, а сколько будет стоить? И мой дилер, который мне продал автомобиль, говорит, 96 тысяч.
1: У тебя 40 тысяч автомобиль уже прошел?
2: Да.
1: Мой недавно отметил 45 тысяч. Я, прикиньте?
2: Юбиляры.
1: Юбиляры у нас сегодня, ничего себе, рядышком. Мы, кстати, мы еще рядышком сегодня припарковались, вообще идеально.
2: Да,
1: это интересно.
2: Мы охраняем щебень.
1: Но, конечно, автомобиль это свобода с точки зрения, когда у тебя есть права, когда у тебя есть автомобиль. Я сейчас вообще объясню, наверное, вот те, кто в такси, наверное, едут сейчас пассажирами, вы представляете, вот вы можете сидеть дома еще утром, в обед собраться и уехать Не знаю, да, в Суздаль. Да, да. По М-12 выехали, уехали, все. И вы там через 5 часов уже в Суздале сидите.
2: И причем, допустим, вышли такие в ля-ля-ля, в шлепках, там, в шортиках такие, а вечера холодно стало. А ты просто багажник открываешь, у машины, а у тебя там кроссовки много лежат, одежда.
1: Давай, слушайте,
2: ты переоделся, дальше поехал.
1: Я знаете, что хочу? Давайте примерно посчитаем, сколько мы тратим на машину. Сколько мы тратим на машину? Вот сейчас вот просто. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Ну так вот, на скидку примерно посчитайте, сколько в год у вас уходит на тачку. Я сейчас тоже зайду в банковское приложение и посмотрю, сколько я потратил на автомобиль.
2: Ну, у меня, смотри, вот, из-за того, что я взял гибрид, я прямо не нарадуюсь. Я сейчас мимо заправок проезжаю, такой на-на-на-на-на-на-на-на-на-на.
1: На гибриде Фарид мимо заправок, он без шуток не проезжает.
2: Да, но меня...
1: В окно им покажу.
2: Ну, так как машина дилерская, и она на гарантии, меня удручает цена на ТО, блин.
1: Есть такие вопросики, да. Поэтому вот пишите, вот сейчас я тоже зайду, проверю, сколько у нас уходит в год на автомобиле. Плюс 7-927-24-22-8. ТГ, Макс, милости просим.
0: Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
0: Реклама на БИМ-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Тики-Вики. Веселые каникулы только с Тики-Вики.
7: Тики-Вики.
6: Родители и дети, приходите.
7: Тики-Вики.
8: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-244-741, 16+.
10: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар.
2: Анасанаш, как ты быстро Альберта выгоняешь с места просто?
1: Ну нет, понимаешь, я его воспитывал уже, он же...
2: Уважайте.
1: Маленький, он же маленький был вообще сначала, как котенок был.
2: А, да?
1: Маленький,
2: это
1: да.
2: Это сейчас вырос только такой большой?
1: Вырос, вообще амбал стал. Я думал, ладно, я его еще не лупцевал, понимаешь, словами только. Ну я ему, конечно, не родитель, сосед, так что учил ему разуму. Вот поэтому уважать немножко. Но когда видишь, сразу сбегает. Уважает, говорит, о, садись, Анастасия. Меня только бесит, что после него сиденье всегда горящее. Это невозможно, конечно. Это же... Ладно, давайте, значит, он еще там сидит, считает, что-то матерится, у нее там это... Посчитал, сколько на машину тратит. Это, конечно, сильно. 3 балла мечтами затруднения у нас в данный момент. Крупнейшая пробка Аметьевской магистраль до Урской улицы, от улицы Аметьева до Павлюхина 8 минут. Тесовская улица от Челюскина до Копылова 6 минут. Мосты и дамбы свободны. Дорожно-транспортных происшествий к моей великой радости нет. Есть, конечно, дорожные работы. Центр еще желтый. А! Я напоминаю, что у нас чемпионат России по велоспорту будут. Дороги же будут перекрывать. Не помню, сегодня нет. Давайте это сам. Аккуратно будьте там. Навигаторы вот эти ваши, телефоны включайте. Да, вот это я не разбираюсь, конечно. Не разбираюсь. Я только вот могу отправить открытку. Да, с днем огуречной жопки. Знаете, такой праздник есть?
2: А, есть такой.
1: Не
2: есть.
1: Знаю, вот мне прислали, я всем родственникам разослал. Один раз я вообще рецепт безе разослал. Там такое было.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Утромены сделают твое утро.
1: Сколько мы тратим на автомобили, друзья мои? Вот такой легендарный вопрос нас сегодня интересует.
2: Нам уже Радмир прислал целую раскладку. Да. Это, говорит, только авто, да, только Сбер, говорит, еще только. Ну,
1: Я тоже сам. Да, ну вот, в общем, поехали. Во-первых, у человека тут нам пишет, что 90 тысяч пробег за 2 года автомобиля, говорит. Вот, не знаю почему. Вот, тут дальше пишет, боюсь считать, появится желание продать машину. А это и надо посчитать, возможно, это будет выгоднее. Или будет выгодно, например, просто, чтобы машина стояла, условно, где-то там, во дворе, а потом, ну, знаете, чтобы она у вас просто была. Как это делают часто москвичи. У москвичей вот во дворе стоит автомобиль, он пошел в метро, уехал, поработал, вернулся. В выходные за город на машине уехал.
2: Я только хотел сказать, у меня друг Сергей живет в Москве, у него есть автомобиль, он просто стоит у него.
1: Да?
2: А потому что на работу он раз какую-то электричку прыгает, там, ну, какие там полно же транспорта в Москве. Все. Машину он берет ровно тогда, когда ему надо куда-то ехать, условно, ну, действительно, за
1: так
2: город.
1: И есть.
2: Только так.
1: ГБО решает вопрос экономии, заправляя в неделю 3000 вместо бензина 8000 в неделю. В году 52 недели. Итог считаем, экономия на лицо. Че сразу на лицо-то? Это же наши глаза закрывать.
2: Я не говорю. Да. Слушай, а мне так интересно, вот на гибридном автомобиле, у меня же, по сути, там же двигатель внутреннего сгорания стоит.
1: Да.
2: Ну, обычно бензиновый двигатель. Интересно, туда можно ГБО поставить?
1: Конечно, можно. Конечно, можно. О чем мы говорим, если уж дизельный генератор на тележке возил Тесла, и все нормально у них было. Так что такси стоит дешево, Ханбатько пишет. Коллега приезжал с Рязани, и такси от аэропорта 800 рублей, говорит. Я в Рязани пару километров до работы еду за 800 рублей. Самая большая черта потерь денег в авто – это УТС. Купил тачку салона, 2,5 стоит. Из салона только выехал, она уже лям 800.
2: 100%.
1: Да, ну это самое частое.
2: Потери моментально просто. За ворота выезжаешь, все, тут же.
1: Самое частое. Ну, поэтому и разница большая между новым и вот это все. Хотя хорошие варианты, которые только с автосалона, вы их все равно не найдете с таким. Ну, никто не будет их продавать, вот как вы говорите. Там все равно будет минимальная потеря цены. Вот, но будет выгоднее. Вот. Даже я раз в 2 недели меняю масло. В месяц на газ трачу 30 тысяч. В целом в месяц примерно 50 тысяч. Это такси, говорит. Даже больше 50 в месяц. Колодки, стойки, стабилизаторы и так далее, так далее, так далее. Ничего себе траты.
2: Жесть.
1: Живу в Бор-Матюшино. 20 тысяч на бензин только уходит в месяц.
2: Ну, вот у меня, вот когда мне было Ягуар, помнишь, до этого, и мне так меньше 20 никогда не уходил в месяц.
1: Вообще, конечно.
2: Да, обычно 20-30 в месяц на бензин уходил.
1: Сильно, конечно.
2: Кстати, Гульнара пишет, доброе утро, утромены. Сейчас едем с мамой на такси с Романом до Бутлерова. Я шпион БИМ-радио. Она говорит.
1: Вам привет, всем большое, если еще за рулем. В год примерно 200 тысяч рублей. Бензин, то парковка, пробег 15-20 тысяч километров в год. Ну, вот примерно, вот как будто бы так и выходит, на самом деле. В год 200. Вот в год. год 200. Понятное дело, что это как-то то тут, то там, это не единовременно. То есть никто вас в конце месяца там не попросит вас там 20 тысяч рублей, там условно, да? Но тем не менее. Дочки
2: 20... Это еще немного, я тебе говорю, когда мне ТО сказали 96 тысяч.
1: Да, это
2: одно
1: интересно.
2: Одно обычное.
1: Дочке 20 лет, на права учиться не собирается. А все потому, что мы миллениалы поколения лохов. В детстве нас родители таскали с собой по своим делам, а сейчас мы возим своих детей по их делам.
2: Ну, есть такой момент. Я поколение X, конечно.
1: Смотрите, я вот просто чуть-чуть... Я в целом понимаю, о чем речь. Я не согласен с тем, что воспитать нас могли как угодно, но мы-то уже вроде как старше 18 лет, да? То есть мы можем перестать быть лохами. Я же верно говорю?
2: Да.
1: Ну, вот, собственно, вот к этому и вопрос.
2: Пусть сами ходят.
1: Да. Здравствуйте. Рено Сандеро Степвей. В год трачу 100 тысяч примерно на бензин, 7 тысяч страховка, 5 тысяч переобувка, 1000 налог на дороге, 12-15 тысяч ТО, мелкий ремонт, 3 тысячи... Где-то примерно 130 тысяч в год. Вот так вот посчитали примерно.
2: Вот, тысячи, да. Это тысячи тоже по минимуму. Да. Она же не посчитала же всякие там вот эти незамерзайки, да, мойки автомобилей. Пишет,
1: привет, только за июнь ушло 32 тысячи бензин, 102 тысячи сиденья, 6 тысяч мойк.
2: Ничего себе.
1: Это только за июнь. Давайте теперь мы немножечко поделимся. Фарид, есть чем поделиться вообще? Да?
2: Не ты, хочу, ты, я расстраиваюсь.
1: Я посчитал, в одном из приложений банков показал, что... Вот смотри, тут только надо считать вообще все. Поэтому есть, я посчитал платные дороги, я посчитал сервис, я посчитал бензин.
2: Я просто я не смог фильтр настроить.
1: Вот смотрите, я, примерно у меня получилось 188 тысяч рублей. Если мы это, я предлагаю округлить сразу до 200 тысяч, потому что, ну, явно я там не внес парковки, явно я там не внес не замерзайте и так далее. Ну, вот примерно 200 тысяч рублей. Теперь делим их, опять-таки, на 12. Получается, что в месяц уходит на автомобиль 16 500 рублей. Но, кроме этого, я почему обожаю аудиты?
2: Слушай,
1: и почему
2: а сколько
1: у, вас всех...
2: у меня выходилось? У меня бензин 20-30 в месяц выходило.
1: Друзья мои, я вас очень прошу, давайте сделаем, это очень терапевтически. Смотрите, я тут вообще посмотрел, куда у меня и на что уходят деньги за этот год. За год.
2: А вот я вас скажу, года. У меня куда уходит? На унитаз у меня деньги уходят. Честно говоря. Потому что у меня в июне только на ресторане 62 тысячи потратил на кафешки.
1: Ну это просто специфика работы, понимаете? Вот я удивился, за год я, оказывается, 40 тысяч потратил на цветы, 37 тысяч я потратил на такси, в аптеке я отдал 35 тысяч рублей, понимаешь?
2: Вот это плохо.
1: Да, маркетплейсы 30 тысяч рублей вообще, красота 25 тысяч рублей, я стригся. Чтобы вы понимали просто. Хорошо, вот.
2: Ой, как мне тут далеко, мне вот этот стричься уже. Я сегодня с утра встал, побрился,
1: поехал. Мобильная связь за год 12 тысяч. Считаем по 1000 в месяц.
2: Да.
1: Уходит, ничего себе.
2: Мне вообще уходило 1200 в месяц, пока я не позвонил на своему оператору и не наехал, и мне сделали 600 рублей.
1: А теперь, внимание, за год, внимание, за год рестораны 309 тысяч рублей.
2: Что такое?
1: И фастфуд!
2: Альберт!
1: Фастфуд! Еще 300! Я за год 600 проел! 600!
2: Альберт,
1: я
2: Альберт.
1: Мог на Мальдивах отдыхать! Правда, я был бы голодный и мертвый,
2: Альберт,
1: но тем не менее!
2: Альберт, у тебя 300 это за год! У меня 63 за месяц рестораны!
1: Все срочно идите в приложение банковские, посмотрите, на что уходят наши деньги! Срочный аудит! Срочный!
4: Утромены сделают твое утро!
3: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В жару действуют особые правила пребывания на рабочем месте. В общественной палате пояснили, что отметка в плюс 32,5 градуса – это порог, при котором сотрудников обязаны отпустить домой. Если температура становится критически высокой, работник вправе уйти, предварительно известив работодателя в письменной форме. В этом случае его отсутствие не будет расцениваться как прогул. По новым правилам споры о сделках с квартирами рассматривают по единому порядку. Аннулировать сделку из-за мошенничества можно, лишь когда покупатель причастен к обману или должен был его выявить. Суд учитывает интересы обеих сторон. Чтобы оспорить сделку из-за непонимания своих действий, продавец обязан представить соответствующие доказательства, относящиеся к моменту ее заключения. 3 июля отмечают День комплиментов отражения. Международный праздник, призванный помочь нам избавиться от привычки ругать себя, глядя в зеркало. В этот день стоит уделить минуту себе, посмотреть на свое отражение и произнести приятные, ободряющие слова. Это не про самолюбование, а про умение быть добрым к собственной личности. С вами были новости на БИМ Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
6: Шоу «Утро, мэны».
7: А я думал, сова.
2: Вы не видите лицо Альберта, у него пришло, у него прозрение, осознание, принятие, боль, гнев, депрессия, все подряд.
8: Ребята, это просто...
2: Он увидел свои расходы.
8: Это просто ужас какой-то, если честно.
2: Просто. Он понял, что... Ну, Альберт тоже понял, что мы работаем на унитаз.
8: Это же просто сумасшествие. Так, Александр прислал. Городской транспорт, проезд 46 рублей, если съездить на работу туда-обратно с одной пересадкой, выходит 184 рубля. Месяц 22 рабочих дня, то есть это 4048 рублей. В год, говорит, 48 тысяч. Почти, говорит, полтос трачу тупо, говорит, на то, чтобы... Ну, не тупо, конечно, на проезд трачу. Ну, ведь, видите, оказывается, если ездить на машине, вы бы за 12 месяцев не полтос бы потратили, а потратили бы 100,
2: минимум
8: 200.
2: Минимум 200. Если что-то такое, вот типа, нет, то там еще больше
8: выходит. А это вы понимаете, что у нас машина-то еще не ломается. У Фарид пробег 40, у меня 45. У нас еще машина свежий, можно сказать.
2: Да, вообще... тут ступалому не было. Да, и гарантийные у меня еще машины.
8: Вот. Ну, я, конечно, вот могу... Ну, ладно, нет, вот что там вычитать. Я просто диски себе покупал еще в прошлом году. Может быть, и это почти. Но это невероятно, конечно. Вот.
2: А, у тебя еще, Альберт, это нет же. У тебя еще ипотеки там нет и кредит.
8: Да, это я еще бескредитный, безипотечный, понимаете?
2: У меня кредитов в месяц на 83 тысячи, Альберт.
8: Да, и мне Тим точно так же так и пишет, говорит. Ребята, говорит, это потому что ипотеки у вас нет, говорит. Вот поэтому Тим все правильно пишет. Вот я реально, вот у меня в голове сейчас вот такая кукушка, понимаете?
2: Да.
8: За год, говорит, 300, говорит, рестораны, фастфуд, говорит, 300, и супермаркеты 200. Просто 800 в год по 80 месяцев уходит. Черти на что, если честно.
2: Альберт, 300, ну ты же, ну, понимаешь, у меня вот в январе только у меня ресторан 100 было.
8: Это кошмар какой-то.
2: Да,
8: Я просто эти расходы, я минимум вдвое могу урезать. То есть я за год мог в целом спокойно, вот просто убираем фастфуды, оставляем домашнее пропитание, ну даже соточку оттуда. Это уже 200 я бы мог сэкономить.
2: У тебя же сейчас есть аэрогриль.
8: Да, у меня есть аэрогриль.
2: С вечера забабахай курочку, к примеру, да?
8: Фарид, уже так и происходит, потому что невозможно уже.
2: Нет, я к тому же, смотри, просто мы жиреемся, что? Вот ты утром встал, положи в контейнер и поезжай на БИМ-радио. У нас здесь микроволновка есть, погрел, покушал.
8: Вот так и сделаем. Все, ребята.
2: И уже ты сэкономишь просто колоссально.
8: С вами новая рубрика «Экономическая грамотность» вместе с Фаридом и Альбертом. Так что, друзья мои, присоединяйтесь. Ну а пока информация на правах рекламы. Вот куда деньги действительно не пожалеешь вложить. Так это в собственный дом, собственный отдых. На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыха. Куда-то ехать далеко, планировать, продумывать вот что-то. Вообще, может, вам не понравится. А тут отдых лучший. Можно сделать у себя дома. И компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Во-первых, это перголы. Это красиво. Выглядит намного лучше, чем какая-то стандартная беседка. Это очень красиво. Можно закрыть верх. Стильно. Тень. Летний вайб. От погоды не зависит. Классно. Маркизы. Просто от стены. Рулоном. Хотите рукой. Хотите автоматически. И вы спрятались от палящего солнца, от дождика, от чего угодно. Это очень красиво. Так что, друзья мои, лето время кайфовать, а не искать, куда же вам уехать. Перголы, маркизы. Купили от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. 5-174-174. Вот я уже мог себе перголу поставить.
2: Да-да.
8: Я все это в ресторанах проел. Кошмар!
4: Утромены сделают твое утро. Реклама на БИМ-радио.
9: Отец, чем будем новую беседку красить?
10: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
9: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
11: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
12: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
13: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
12: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
3: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
14: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
2: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
3: О, божественно!
4: Соусы Белявых.
5: Спонсор программы ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
11: Я еще сейчас пойду считать в другом банке. Знаешь, я хочу себя добить. Я хочу себе пока. Вообще, на самом деле, тема такая, да, вот такой аудит проводить очень, ну, правильно, я считаю. Я понимаю, что, возможно, в этот момент вы скажете, ну, что вы душните и так далее. Но вы поймите, вот если это вовремя заметить, если это вовремя скорректировать, жизнь можно улучшить вообще многократно. А теперь еще есть один очень важный аудит в жизни. Это аудит времени, который, кстати, мы не проводим. Вот аудит времени. 2 недели посидите и просто посчитайте.
12: На что вы тратите?
11: Прям вот постарайтесь. Да, это нутрно, да, но это очень важно.
12: На скроллинг ленты сколько ты тратишь времени.
11: Вы вообще, вы сильно удивитесь, на что уходит это время и на что уходит наша с вами эффективность, и хотя можно сделать. Привет, Бимка, Рафиль пишет. Вот вы говорите, у меня ушло на рестораны фастфуд столько-то. А чтобы сэкономить, дома кушать, приготовить, наверное, можно. Вот я вечером Бимку включил, общаюсь с вами по методу сообщений, готовлю кушать. Если знаю, что на работу надо, то готовлю дня на два. Пришел, сыграл, покушал. Экономика хорошая. Это мое мнение, никого не хочу обидеть. Так вы вообще гениально делаете.
12: Не, правильно делаете.
11: Вообще никого вы обижаете. Вы обижаете только нас, финансово неграмотных дураков. Понимаете? Которые не смотрят на края.
12: Не, ну мы с Альбертом разговаривали. Я вот, допустим, вот сейчас после эфира выйду, ну, захочется кушать. Но мне, чтобы покушать, мне придется съехать домой, это надо ехать к аэропорту.
11: У меня такая же история.
12: И, конечно, я понимаю, что я буду тратить время туда, до дороги, обратно на дорогу, сколько энергии, все остальное, ну, это все потратится же.
11: Верно, верно.
12: И мне проще пойти вот сейчас куда-то в какой-то ресторан, кафе, покушать здесь.
11: Надо же.
12: А потом, затрат какая на ресторан, вот и выходит.
11: Татьяна пишет, доброе утро, решил также, говорит, проверить свои расходы, думаю, надо же, 100 тысяч плюс в месяц, причем я наивно полагаю, что это сумма за всю семью. Потом вспомнил, что все оплачивает супруг, посмотрел счет по общим расходам, в голове только одна мысль. Какое счастье, что мы можем себе это позволить.
12: Да, да, да. А вот нам тоже...
11: Надо, то готовлю дня на два. Пришел, сыграл, покушал. Экономика хорошая. Это мое мнение. Никого не хочу обидеть. Так вы вообще гениально делаете.
12: Не, правильно делаете.
11: Вообще никого вы обижаете. Вы обижаете только нас, финансово неграмотных дураков. Понимаете? Которые не смотрят на края.
12: Не, ну вот мы с Альбертом разговаривали. Я вот, допустим, вот сейчас после эфира выйду. Ну, захочется кушать. Но мне, чтобы покушать, мне придется съехать домой, это надо ехать к аэропорту.
11: У меня такая же история.
12: И, конечно, я понимаю, что я буду тратить время туда, до дороги, обратно на дорогу, сколько энергии, все остальное, ну, это все потратится же.
11: Верно, верно.
12: И мне проще пойти вот сейчас куда-то в какой-то ресторан, кафе, покушать здесь.
11: Надо же.
12: А потом, затрат какая на ресторан, вот и выходит.
11: Татьяна пишет, доброе утро, решил также, говорит, проверить свои расходы, думаю, надо же, 100 тысяч плюс в месяц, причем я наивно полагаю, что это сумма за всю семью. Потом вспомнил, что все оплачивает супруг, посмотрел счет по общим расходам, в голове только одна мысль. Какое счастье, что мы можем себе это позволить.
12: Да, да, да. А вот нам тоже прикол прислали. А когда он

0: покушать здесь.
1: Надо же.
0: А потом, затрат какая на ресторан. Вот и выходит.
1: Татьяна пишет. Доброе утро. Решил также, говорит, проверить свои расходы. Думаю, надо же, 100 тысяч плюс в месяц. Причем я наивно полагаю, что это сумма за всю семью. Потом вспомнил, что все оплачивает супруг. Посмотрел счет по общим расходам. В голове только одна мысль. Какое счастье, что мы можем себе это позволить.
0: Да, да, да. А вот нам тоже прикол прислали. А как давно вы курите? Да уж, 30 лет. За это время вы могли бы накопить на самолет. Он говорит, а вы курите? Нет. Ну и где же вы паркуете свой самолет?
1: Ну, это потому что вот вы можете что-то лежать. Вот смотри, 3 месяца, вот туда же в тему. 3 месяца не пью газировку и соки. Не знаю, сколько еще продержусь. Хоть небольшая, но экономия. Она даже начала ощущаться. А это ведь, да, действительно. Вот такие моменты...
0: Я слабо не пью это вообще.
1: Вот такие моменты, когда вы сами себя улучшаете, они самые тяжелые. Потому что это очень тяжело быть честным с самим собой. Очень тяжело самому себе сказать, думать, вот я вообще там дундук-дур. А это очень важный момент, потому что в этот момент, когда вы себе это говорите, вы как раз и становитесь лучше. Вы такие, так, я так не хочу, да, вот мы с Фаридом, знаете, о чем сейчас говорили за эфиром? О том, что мы вообще можем спокойно готовить дома на несколько дней вперед и просто с контейнером выходить и экономить колоссальные деньги просто, а потом вложить их в свое развитие, купить костюмчик на мероприятие, съездить отдохнуть, да, там да что-то
0: много
1: купить
0: чего,
1: для любимых своих женщин что-то купить и так далее. Вот, и понимаете, это все, в общем, мы вам желаем вот этого. Давайте просто станем лучше. Вот, ну и, естественно, все это в формате, просто в формате такого, что, возможно, вы это прямо сейчас не сделаете, но мы эту мысль вам поселим. Как-нибудь нечего будет делать. Зайдите в банк, посмотрите расходы. Просто гляньте за год. Вот прям подставьте 3 июля 2025 года и посмотрите на год, на что у вас ушли деньги и где вы можете сэкономить. И тогда, возможно, мы поднимем экономику России, раз это не делает Центробанк. Ладно, это, я понимаю, экономика России не Центробанк, это просто для шутки, бла-бла-бла, все нормально.
0: Вон Рауф напишет. В стране кризис, люди не могут себе позволить крупные покупки или отдых за рубежом. Поэтому ходят по ресторанам, компенсирует это, типа, кофе за 350, могу себе позволить, типа, не совсем нищий.
1: Кстати,
0: Рауф, могу тебе сказать, я, как человек, который арт-директор одного из ресторанов, могу тебе сказать, в ресторанах тоже кризис, там народу сейчас не ходит. Ну, народу мало стало в ресторанах.
1: Чуть-чуть, да, да, есть такое дело.
0: Ну, уменьшилось, количество прям сильно упало.
1: Ну,
0: упало количество банкетов и это все остальное.
1: Тем временем, друзья мои, мы сейчас ненадолго прервемся, потому что надо еще одну тему сейчас поднять. Тут, значит, депутаты направили обращение в Минцифры насчет Телеграма. Что же они там хотят, мы совсем скоро узнаем. Новость неожиданная.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: джентльмены.
1: А я думал, слова.
2: А тут с тем временем Минцифры, короче говоря, отправляют наши дорогие депутаты. Говорят, да. Ребята, депутаты направили на обращение Минцифры и призвали разблокировать Телеграм. По их словам, на блокировку мессенджера уходят десятки миллиардов рублей, но результата-то это не дает, а жители сталкиваются с неудобством. Но это опять-таки к вопросу тому...
3: Аллилуйя.
2: Вот обычно вот такие моменты, да, вот помните, мы же тоже говорили об этом. Я такое всегда, подождите, возможно, у государства есть на это какой-то расчет и так далее, Окей. Вот, условно говоря, все случилось, все произошло, все условно заблокировали. Вопрос, помогло ли это? Как будто бы не очень, да? Теперь вопрос, а кто за это будет отвечать? Понятное дело, да?
3: Да.
2: А кто за это будет отвечать? Кто за это нам что скажет? Десятки миллиардов рублей потрачены на что?
3: За потраченные деньги, да. Кто ответит за потраченные деньги, если вы потратили, а эффекта нет?
2: Хотя, как будто бы вот эти деньги очень нужны немножечко в другом месте, где находятся наши люди, которым нужна, конечно же, эта поддержка. Вопрос, конечно, такой, риторический.
3: Актуальный.
2: Возможно, когда-нибудь мы получим ответы на все эти вопросы. Ну, а пока, в любом случае, наконец-то, возможно, поймут, что еще большинство из нас работает в интернете, и нам бы как бы, ну, очень-очень-очень неудобно, конечно, когда, ну, ничего не работает. Особенно, если это, ну, не помогает никак, например.
3: Да, да, да.
2: Вот, самое главное. Ну что ж, будем надеяться, что, возможно, что-то изменится. Ну, а пока у нас в Казани установят 8 остановок нового поколения с цифровыми табло, камерами и даже, наконец-то, подсветкой. Павильоны эти уже презентовали, будут отображать расписание транспорта в реальном времени, прогноз погоды, информацию о маршрутах, а также получат USB-зарядки, систему безопасности и вообще. Остановки выглядят классно. Наконец-то они догадались сделать, не поверите, прозрачные стенки, чтобы было видно, кто там стоит за вот этой прозрачной историей, там не поджидает вас никто.
3: Давно же прозрачный сделал.
2: Крыша.
3: Давно же стеклянная.
2: А помнишь, в одно время, когда вот нового вида появлялись остановки, мне это очень сильно веселило. Просто обшивали железом, получается, борта, крышу делали с поликарбоната. В итоге от солнца она не защищает. Внутри у тебя парилка, а ты еще не видишь, что происходит
3: такой,
2: в ней.
3: Такой теплицу. Теплицу такой ставили.
2: Да, такая странная была история. Теперь, конечно, все поменялось. Остановка выглядит очень красиво. Действительно, подсветка наконец-то, безопасность. И очень красиво выглядит с точки зрения еще и дизайна. В общем, наши, как всегда, молодцы.
3: Да, ну и, ребята, вот сразу к вам обращаемся. Увидеть такую остановку, пожалуйста.
2: Сфоткайте.
3: Берегите ее. Ну, действительно, для нас же делать.
2: Но у нас...
3: Ну, просто есть же люди, которые, клеят что-то, надписи какие-то оставлять. Это же вообще ужас.
2: У нас в этом плане, кстати, Казань эту штуку уже давным-давно пережила, потому что, если вы помните, сам первая такая остановка, которая была обогреваемая, кондиционируемая, она появилась прямо напротив администрации Кировско-Московского района города Казань. Говорить о том, что ее там разбили, зарисовали в первое время, это всегда так. То есть работает логика следующим образом. То есть ставишь что-то новое, для жителей еще мало что такого рода делали. Жители еще не привыкли. То есть приходят какие-то люди, молодежь, что-то начинает бить, рисовать, разрушать, потому что у них есть ощущение, да это не для нас, это все вот ток-ток и так-так. Но как только эту остановку восстановили, люди такие, так, и начинается уже вот это ощущение, так это же мое. Налоги. Это же я за это заплатил. Это мое.
3: И чтобы это для меня.
2: Жкеты там что-то рисовали, жгли кнопки. Иди-ка сюда. Алло, сотрудники полиции. Вот тут происходит хулиганство и так далее, и так далее. И вот в итоге мы с вами потихонечку, помаленечку, получаем то, что люди привыкают, и все спокойненько происходит. Но это вообще абсолютно нормальная история. С этим сталкиваться. У нас еще Казань очень сильно в этом плане уже впереди планеты всей, потому что у нас давно уже идет это развитие. И вот так, чтобы
3: развандалили. Город в этом плане.
2: Вот в этом плане, вот в Кировском районе была.
3: Очень красивый город, реально очень красивый город.
2: Да, если кто-то там не... Я всегда говорю, люди, которые, чем-то недовольны в Казани, выйдите, пожалуйста, за Казань. Пожалуйста, в ближайшие регионы хотя бы сгоняйте, посмотрите, как живут там.
3: Вы сильно удивлены.
2: Вообще, да, потому что Питер, например, с Казанью, при всем уважении и любви, да, Питер исторический, но все, что не связано с историей, Питер от нас отстает. Отставать начал точно. Москва впереди, понятное дело, когда у вас бюджет города больше в 4 раза, чем бюджет всей республики. Есть в нем какой-то смысл и прикол. Но не знаю, мне очень нравится Казань.
3: Недавно я на мотоцикле подъехал, это Фуксовский садик, есть же?
2: Угу.
3: Там же такая, как гора, там на горе. Вот я на мотоцикле подъехал, и ты вот вышел вот этот простор, там, знаешь, ты смотришь внизу вот этот парк Елмай, Казанка. Вот этот квартал. Такой вид просто. Я стою такой, думаю, елки-палки, это же какой-то Манхэттен. То есть, это не Казань. То есть, я же помню Казань. Я же с 94-го года в этом городе живу. просто, какая она была серая, грязная, вот, ну, тогда.
2: Тогда была, абсолютно. Да. Я тоже ее так же помню. Вот День города и вот эти все истории, когда вот туда... Ой, День города, говорю. Имею в виду тысячелетие Казани, тоже День города. Когда вот как раз мост первый миллениум, и все, да, пошло, да, развитие. Да. А так мы бы были обычным, ну, обычной периферией, обычный
3: ты,
2: город.
3: Ты вспомни Кировский район, который называли, так и называли, грязь просто народе. Он назывался грязь. Сейчас назови его грязь.
2: Не там, назову.
3: Там развязки, дороги, дома современные, чего только нет.
2: Кировский, ну, это, я вам говорю, Кировский — это будущий рэп. Ну, в смысле, это настолько... До центра буквально 10 минут. Буквально.
3: Вон уже пишет. Объединенные Казанские Эмираты.
2: О! Звучит, конечно.
3: Как тост. Да.
2: Поднимем наш бокал. Но, тем не менее, вспоминая предыдущие года, хочется сказать о том, что это все-таки наша молодость. В этом есть, конечно, своя ностальгия.
3: Да есть,
2: вот,
3: есть.
2: Вот, и мы еще говорим про 2000-е, да, что происходило в Казани в 90-х, это тоже интересно. Но, как бы, если вспоминать вот это все плохое, это, конечно, понятно, но все-таки была музыка, была культура, были движения, были танцы, было все.
3: О, что, первый ночной клуб появился.
2: И люди... пока...
3: Вот так все было.
2: В 93-м году Ice Cube выпустил свой трек, который назывался It Was a Good Day, это был хороший день, и он там просто... Это такой рэп олдскульный. Да. То в это время Ириночка Аллегрова вот с этой песней как вышла, как всех младших лейтенантов порадовала. В общем, друзья мои, чувствуете, насколько разные настроения происходили у нас-то все-таки повеселее. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х!» Хиты, под которые танцевали, влюблялись 90-е, живая музыка, конкурсы, подарки. А если еще придете в образе из 90-х, то выиграйте крутые призы, которые раздаст ведущий вечера Альберт Баталин. 10 июля, 20:00, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
0: Утромены сделают твое утро.
4: Реклама на Бим-радио. Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООЗЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Станет лучше.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «Строчки-сорочки.рф».
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений. Звездная пауза.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Сейчас вам все расскажем.
5: Поехали. 25 плюс. Вот это по данным Яндекс погода. На самом деле уже нам присылали фотографии. Там уже и 28, и 29 уже. Сегодня 28 максимум. Ну, это как бы по прогнозу. Но сами понимаете, в автомобиле там будет и более 30-100%. Жара, ребят, жара пришла. А завтра будет тоже прекрасная теплая погода. 4 июля плюс 28. Дождя вообще не намечается. В воскресенье как будто бы будет дождь, но плюс 30, ребят. Плюс 30. Ну, а сегодня пока что обещают 6 дождик. Две капли.
4: Давай, ну что ж.
5: Но не факт.
6: Будем следить погода. Если да, что, скажем вам, это самый точный прогноз погоды. Так,
4: я не знаю, зачем это говорю, если честно. Просто мне
5: потому
4: так нравится.
5: Потому что ты знаешь, сколько иностранцев работает в Казани.
4: 93 тысячи, кстати.
7: У природы нет плохой погоды.
0: Утромены. На БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Тем временем экономисты предсказывают, что ключевая ставка снизится до 13% к концу 2026 года. Динамика цен на топливо сейчас – это важнейший фактор, на который ориентируется ЦБ при принятии решений по ставке Центробанка, если что. Ну и стоимость топлива напрямую на это влияет. Хотя пока Центробанк тем временем в июле оставил ключевую ставку на текущем уровне или снизит до 14%. Повышать было бы неправильно, пишет глава РСПП Шохин. Такая вот интересная штучка-дрючка. В общем, не знаю, штучка-дрючка в этом случае, подходящее слово или нет, но пусть будет, да.
5: Кстати, руководитель Сбера Герман Греф, он же сказал на этой нашей Набиулиной.
4: Герман Прогреф.
5: Он говорит, мне кажется, пора уже да, снижать все остальное. Говорит, давайте прямо сейчас сказать эксперименты. Она говорит, не надо.
4: Но
5: инфляция будет
4: это
5: большая.
4: Это очень удобно, когда банкир говорит, что ему надо кое-что там сделать. Это, конечно, всегда мы...
5: Не, но он же крупный банком как бы заведует и говорит главе Центробанка, как бы, ну, не знаю.
4: Вот смотри, он следит за условно за состоянием банка, за экономикой банка. У него в голове только чтобы вот банк существовал, тем более Центральный банк. Госпожа Набиулина за время своей работы следит за экономикой России. России, я еще раз подчеркиваю. А экономика — это крайне сложная история. Там столько нюансов, что это просчитать. Вы посмотрите, как это происходит. Если бы так просто было бы считать экономику, вы бы знаете, сколько людей бы просто на курсах акций бы сейчас двигалось очень хорошо. А там такие должны быть предсказатели мощные, которые деньги зарабатывают. Невероятно.
5: Не, ну поэтому как бы Герман Греф тоже не последний человек, скажем так.
4: Банкиры не последний человек. Я же не говорю, что он последний человек. Я говорю, что у них немножечко разные компетенции. Вот когда Герман Греф сколько Набиулина поруководил бы Центробанком, я бы вот на это еще посмотрел бы и хоть как-то его слова применял. А так, конечно, очень удобно. Но он, конечно же, хочет. Конечно, его банк сложновато существовать. И он бы еще хотел пониже, потому что люди кредит не берут. Вот и все. А
5: да,
4: тут, конечно,
5: сложновато, но у них гипердоходы тоже, как на секундочку.
4: Вот именно. Поэтому и госпожа Набиулина ему говорит о том, что мы понимаем, что ваш банк очень сильно хочет, конечно, чтобы была пониже ключевая ставка, но мы тут аккуратненько за этим следим. В общем, дамы и господа, пока существуем именно так. Тем временем минимальная стоимость продуктовой корзины в Татарстане составляет 6753 рубля. Подорожал почти на 4%. 33 вида продуктов. То есть на 6753 рубля можно купить все. От мяса и рыбы до овощей, фруктов и круп. Вот. Ну, соответственно, вопрос. Можно ли прожить на эти деньги? Вот. Не знаю, если честно. Наверное, и можно. Это как вот тот человек. Помните? Макароны 5 рублей. Лук 5 рублей. Вот так, наверное, можно. Не знаю. Хотелось бы, конечно, еще мясо к этому, ко всему.
5: О, кстати, Динар, который в ЗАГС-то ехал расписываться.
4: Че-че?
5: Прислал фотографию.
4: Да ты что?
5: Да, вот они. Вот же парочка с цветами. Ну, красивые такие.
4: Поздравляем вас.
5: Поздравляем, ребят. Поздравляем.
4: С днем рождения вашей семьи. Нет, давай попросим, уважаемые слушатели, помогите нам. Давайте, я скажу раз, два, три, мы все вместе поаплодируем. Раз, два, три. Ура!
5: Ура!
4: Поздравляем, невероятно. В общем, все как и у Сигада. Так что Да, будем двигаться. Ну, давайте тогда посмотрим, что исчезнет. Вот мне так нравится, когда у людей вот свадьба невероятная, конечно.
5: Да, уж не говори.
4: Сейчас довольные, счастливые. Вообще, это совсем другое дело. Ну, не знаю. Есть в этом, конечно, свой шик и шарм. О, свадьбы, они это дело да. интересное, конечно.
5: Кстати, появилось видео в одном телеграм-канале. В Казанском зоопарке успешно обживаются слонята. Их, оказывается, назвали «Сахар и удача», которых привезли из Лаоса.
4: Это девочки, те подарочки.
5: Да, девочки выходят на прогулку. И с каждым днем чувствует себя все увереннее в новом доме. Вопрос, куда делся Филимон?
4: Филимон там существует, он, скорее всего, просто рядышком живет, пока акцент смещен на сахар и удачу из Лаоса. Вот. Подождите, у нас есть Филимон, и есть две девочки, сахар и удача.
5: Шикарно.
4: Можно ли сказать, что совсем скоро в Казанском зоопарке станет еще больше слонов через какое-то время?
5: Может быть.
4: Ответ на эти многие другие вопросы мы узнаем через несколько лет, как говорится. Хорошо, невероятно. Так, смотрим внимательно. Из интересных новостей, сервисы краткосрочной аренды автомобилей предлагают клиентам существенные скидки и бонусы, если пользователь заправит машину. Однако желающих стоять в очередь на ЗС за деньги не так много, поэтому чаще клиенты ищут машину с полным баком просто. Вот так заманивают потихонечку. Пожалуйста, зайдите. Это как вот бывают же машины из аэропорта, которые чуть ли не бесплатно в город на каршеринге можно доехать. Говорят, ну надо же сделать. Они говорят, да-да, сейчас. Многие так ездят. Заманивая, так сказать, чтобы машину перегоняли обратно в город.
5: Ну да.
4: Очень
5: да,
4: умное, классное решение. Всем комфорт, всем удобно. Вин-вин, так называемый. Вот, а у нас вин-вин тут. Ну, вам говорят тоже, вот денежку вам дадим, пожалуйста. Невероятно, конечно.
5: У нас сейчас кабанчики постоянно на каршеринге стоят.
4: Да ты что?
5: Да.
4: Расширили зону?
5: Видимо, да. Я постоянно смотрю, постоянно машины стоят.
4: Меня, видимо, из-за того, что центр перекрыли, кикшеринги, это который самокаты, например, электро раздают, вот так же в аренду. У нас в Дербышках появился. То есть очень много самокатов появилось в Дербышках. Но самое смешное, что дальше Дербышек ты не уедешь. То есть у тебя от Дербышки это вообще отдельная зона. То есть оттуда, например, доехать до компрессорного или там до центра, это должен катить. Или многие, знаешь, что делают? Берут в Дербышках самокат, садятся в автобус, едут на нем до города, ну где он заново до счета работает, и дальше едут уже на нем. Есть такие люди, представляешь?
5: А, то есть вот там не работает, получается, вообще, да?
4: Ну, то есть ты не доедешь. У тебя просто зона, я говорю, Дербышки отдельная зона, а туда же доехать надо, это через компрессорный, карьер, Нагорный.
5: Потом вот здесь не работает.
4: Да, там работает в городе уже. Вот так и ездит, конечно. Вот, а вы говорите, везде можно найти свои, конечно, интересности. Но, в любом случае, если бы у меня вот был, так стоял бы вопрос, что бы ты, Альберт, себе купил? Например, электросамокат, закинул бы себе денежки на каршеринг или поставил бы себе красивейшую перголу или маркизу, я бы, конечно, выбрал последнее. На правах рекламы. Информация о спонсоре шоу «Трамены» ООО «Стел МС». Лето — это время отдыха. Отдых нужно делать у себя дома, и компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Маркизу автоматическую, ручную, ткань рулонная, она аккуратненько вытягивается, защищает вас от воды, от солнца и выглядит, конечно же, красиво. Купель, чтобы расслабиться, как в дорогом спа-курорте. Вы у себя на участке сидите в купели, сидите с бокальчиком. Красота. Потом в тапочках дошли до своей маркизы. А может, вы в перголе уже лежите, отдыхаете, получаете удовольствие, общаетесь с друзьями. В общем, друзья мои, все как на курорте. Лето — время кайфовать, а не искать, куда уехать. Перголы, маркизы, купели от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174. 5-174-174.
8: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
9: Реклама на Бим-радио. Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8 937 29 39. 49-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
11: Рестораны вкусом порадуют вас.
12: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
10: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
11: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
13: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
8: БИМ-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
14: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радиотулашлар.
2: Ананасович в студии.
1: 3 балла. Все, меня вы это не порадовали, конечно.
2: Нет, 2 нету.
1: Амитский магистраль до Урской улицы. От метро Амитьева до Павлюхина 11 минут. Проспект Победы от строительной фирмы «Тектоник». Отличный танец до улицы Академика Губкина 4 минуты. Мосты и дамбы свободны. ДТП. Вижу, есть.
2: И Каштука Кузамикина.
1: Так и башта. Вот смотрите, да. Если вы едете, да, по Красно-Кокшайской, а ема в сторону Вахитова, в сторону метро, в сторону Энергоуниверситета. Тут перед перекрестком с Большой Крыловкой. Средний ряд недавно произошло, задержка уже мощная имеется, так что это не та задержка, которой мы радуемся, это другая задержка, поэтому будьте осторожны. Компрессорный. Вот тут 2 отметки. Одна стоит, как бы еще вы с Арбузова едете в сторону квартала под мостом, да, правый ряд написано. Тоже недавно произошло ДТП. И чуть подальше в левом ряду стоит отметка. Что там, 2 ДТП хотите сказать?
2: Напишите. Опасный участок, где надо.
1: Давайте, напишите-ка, это что это, где это, зачем? Смотрите, М7, вот из Дербышек, как только вот вы поехали, да, в сторону Кадышева, там, ну, в том направлении, то есть, и только вы от Дербышевской развязки М7 поехали, и рядом с автосалоном там, перед мостом, там в правом ряду ДТП 801 случился, написано. Ну, 2 часа прошло, наверное, уже нет ничего.
2: Я даже видео видел в телеграм-канале потом.
1: Видео.
2: Там ну, газельку ладно. Размотало просто.
1: Ай, Аллах, надеюсь, все будет хорошо, конечно. Давайте, в общем, будьте осторожны, будьте внимательны. Я поехал, жарко мне. Сейчас пойду сначала в купель залезу, потом пойду под маркизы на кухню чай возьму и на перголе посижу пока под солнцем, там, чтобы не сидеть. Нормально все будет.
2: Угадайте.
1: У кого я все это купил? Это рекламная информация, надо слушать внимательно.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Но перефразируя нашего слушателя и новость про слонов в казанском зоопарке, Филимон готовит хобот, но не тот.
2: Значит,
4: интересно, конечно.
2: Не тот хобот. Алексей пишет нам, я этих слонят разгружал, по 3 тонны весят.
4: Да вы что, вы сами 3 тонны, что ли, подняли, вот так вот руками перенесли, что ли, вы грузчик слоновий?
2: Или вас гружу вожу?
4: Грыжу вожу,
2: да.
4: У нас Акурахкарши стоят уже год. Жалко, что ими не пользуются, Тим. В аэропорту нельзя оставлять каршеринг. Видимо, вот сейчас, наверное, уже нет. Раньше, помните, была такая история, все приезжали в аэропорт на карше, вот там оставляли.
2: Да, и улетали.
4: В город практически бесплатно было его брать. Многие брали, собственно, вот поэтому и двигались. Вот такие вот дела у нас.
2: Сегодня,
4: значит, еще какие-то новости интересные. О, новым первым замглавы Минцифры Татарстана стал Альберт Яковлев.
2: Имя красивое.
4: Имя лучшее. С 2019 года он был замглавы ведомства, курировал вопрос IT-инфраструктуры, связи, информационной безопасности. Теперь первый замглавы стенд Минцифры. Поздравляем с назначением. И, значит, что еще из интересного проводили? Значит, тут очень много всего интересного оказывается у нас прошло, и мы даже не зачитали. Ну, например,
2: что прошло?
4: В Казани задержали курьеров, телефонных мошенников, которые забрали у парня почти 1 000 000 рублей.
2: Прекрасная новость.
4: Сначала 21-летнему парню позвонили, убедились, что его средства необходимо задекларировать, в кавычках, конечно же. Потом молодой человек передал курьерам 900 тысяч рублей. Ими оказались там 38-летний, 41-летний казанцы. Ну, видимо, не самые умные ребята, раз они... В итоге возбуждено уголовное дело. Поздравляю.
2: Все, молодцы.
4: 40-летние лбы нарвались на уголовку просто на ровном месте.
2: Да?
4: Темщики хотели немножечко бабла, видимо, поднять.
2: Халявного.
4: Ну, вот ничего, сейчас вот пошьют каких-нибудь телогреек за 6 тысяч рублей в месяц. В местах не столь отдаленных, возможно, ума прибавится, книжек почитают. Ну, удивительные люди. Я прям не знаю, ну что в голове может быть? Они ведь еще на машине приехали. Везде камеры, везде, просто даже лиц не скрывая, идут довольны. О, я не могу, если честно, уже. Я просто диву даюсь. Я вообще разочаровываюсь, когда люди вот настолько глупые вещи делают, если честно. Есть у тебя такое? Я прям не могу. Мне прям.
2: Ну, придумать. Так, так и есть, а как нет-то?
4: А как вот так человек может согласиться на это? Вот ты
2: иногда
4: факту...
2: смотришь, Альберт, иногда человеческий
4: диву даешь.
2: Диву даешь человеческой глупости. На такое творя, нужно думать. Да как ты вообще догадался до такого? Зачем?
4: Давай. Конечно, это у нас и сильная история. Тем временем, для любителей охоты я хочу сообщить, что в Татарстане с 1 августа могут, опять-таки подчеркиваем двумя красными, да, могут разрешить охоту на бурого медведя. Ранее этот вид косолапого входил в Красную книгу, однако дело в том, что, ну, пока говорят про Мамадышский и Рыбно-Слободской районы, там зафиксирована наибольшая численность хищников, то есть их там прибавилось, и лимит добычи составит до 7 особей в год. Возможно, кто-то скажет, да вы чё, ребята, это же животные, они дикие. Да, они дикие, вот где-нибудь в тайге они спокойно размножаются, кайфуют, получают удовольствие. У нас, особенно когда рядом, их целенаправленно советских времен. Это не сегодня придумано, советских времен.
2: У нас густонаселенный район просто.
4: Да, там лимит специально такой добычи для того, чтобы оставить определенное количество животных там на районе, скажем так. Чтобы их не прибавлялось. Иначе это будет большая проблема.
2: Так-то жалко, конечно. Ну, ладно.
4: Ну, жалко. Вот ты, когда куриную грудку утром есть, да таух и милярин, когда утром ел... Как тебе было? Нормально, понимаете? Мы вот такие вот, да. Вот мы из животных развились, у нас появился мозг, и мы на вершине цепочки. Мы можем крутить-вертеть. Да, да. Это и то, напомню, что мы еще...
2: Крутить-вертеть.
4: Понимаете, это мы еще контролируем. Раньше из-за этого огромное количество животных исчезло в 18-19 века, особенно когда приходили на новые земли колонизаторы европейские.
2: Там... И безбожно начинали все уничтожать.
4: Да, просто, о, красиво, о, здорово, о
2: вкусно,
4: стилем,
2: о, вкусно.
4: О, вкусно, и все, да. Да. О, какой прикольный, здоровый, черный человек. Давай-ка, может, его на плантацию. Понимаете, вот это все же оттуда и пришло. Понимаете, вот у нас на Руси так было не принято, мы своих в рабство взяли.
2: Да.
4: Просто говорят, это будут крепостные теперь. Вот. И то, что у них там, они не свободны, это, конечно, совсем другая история. Ну ладно, мы хоть от крепостного права избавились чуть-чуть пораньше,
2: чуть-чуть,
4: чем
2: да,
4: это остальные
2: сделать. Да.
4: Но мы сделали это первым. Но опять-таки нам тоже не все так быстро было.
2: И поэтому слово «негр» у нас в России не считается каким-то плохим.
4: Но это не считается у нас. Для них это, тем не менее, в мировом масштабе. Что я просто недавно смотрел интервью, где как раз-таки, ну, просто жаловался чернокожий парень. Говорит, вот в целом, говорит, в России стало сильно лучше, но, говорит, знаете, от меня, говорит, отсаживают, иногда до сих пор, в 2026 году, реально отсаживаются люди, поют песни мне в лицо Пьера Нарцисса «Я шоколадный заяц». Самое, они считают самое смешное, если мне петь песню «Ай-яй-яй-яй, убили негра», «Ай-яй-яй, негра убили».
2: Да. Запрещен барабанщик.
4: Вот это вот все. То есть зачем? Ну, непонятно. Тем не менее, ну, вы понимаете, да, то есть в общей массе мы с вами, конечно же, ушли уже, ускакали далеко вперед и развивались, но есть определенные особи, которые на отдыхе все еще любят кричать «Тагил» и смеяться над людьми с другим цветом кожи. Однако, когда они с этими ребятами идут в баню, почему-то они быстро затыкаются. Почему? Неизвестно. Но впереди...
2: Ребят, не надо их дразнить. Просто книги, предложите книгу.
4: Вот это я не знаю, как интерпретировать. Ребята, я не знаю.
2: Да, просто... Но в бане мы проиграем, да.
4: Ну, не знаю, как ты, но...
2: Да вот ладно, вы пендрюсь,
4: мы идем наравне. Ладно, ребят, впереди поздравления с днем рождения, впереди утро-оки. Давайте что-нибудь из 90-х сегодня тоже споем. Пишите ваше предложение по 7-9-2-7-2-4-2-102-8. И именинники, подписывайтесь в ВК, оттуда сейчас поздравим.
5: Утро-мэны сделают твое утро.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover и Jaguar» «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover и Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 1 июля завершилось действие механизма автоматического продления водительских прав. Тем, чьи права истекли в июле 2023 года, пора заняться их заменой. Ранее срок действия автоматически продлевался на 3 года. Если срок удостоверения еще не вышел, беспокоиться не стоит. Если уже истек, стоит как можно скорее обратиться в ГИБДД, чтобы избежать проблем при проверке документов. Власти Казани планируют потратить порядка 4,5 миллиардов рублей на капитальный ремонт жилья в текущем году. Средства пойдут на обновление 250 многоквартирных домов. Флористы раскрыли частую ошибку, из-за которой букеты быстро теряют свежесть. Многие ставят цветы рядом с фруктами. Дело в том, что яблоки, бананы, груши, авокадо и ряд других плодов выделяют газ, который ускоряет увядание срезанных растений. Кроме того, на срок жизни цветов негативно влияют прямые солнечные лучи и тепло. Чтобы букет дольше радовал, эксперты рекомендуют каждый день менять воду, мыть вазу, подрезать стебли и убирать уже увядающие цветки. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
7: Программа для именинников «Первый тост».
8: Самое главное – это семья. И мы все на Бим-радио. Это одна большая семья. Поэтому я, как Дамир Торетт. Извините, я ничего другого не придумал.
2: Дамир Тараканов.
4: Что? И моя жена Виола Тараканова. Названная в честь сплавленного сыра, кстати. Мы хотим вам напомнить о том, что, ребята, мы, так как все одна большая семья, мы праздники должны отмечать вместе. Поэтому я предлагаю вам следующее.
2: Мы... за все, что мы отмечаем вместе, мы тоже отвечаем вместе.
8: Ну, мы следующее предлагаем, ребят. Давайте так. Вы, во-первых, делайте следующее. Вы просто празднуйте. Ну, а мы просто поздравляем. Пусть каждый занимается тем, что у него получается лучше всего. Ой, друзья мои. Как и всегда, сайт bimradio.ru. Там огромный баннер. Только зашли на сайт. Красивый, обновленный. Мы потратили кучу бабла, чтобы вам сделать красивый сайт с нашими фоточками, со всеми возможностями, а также прослушиванием Бим-радио, например, через браузер. Да, если у вас на работе, ну, не совсем принято слушать через приложение, у нас такое иногда бывает, то в браузере открыли втихонечку наушнички раз и сидите, работайте, тихонечко там делайте ваши дела, делишки. Как вам такое, ребята? Да. Либо просто позвонить 2-930-800.
2: Вот уже можно звонить, она уже здесь.
8: Менеджер на связи по будням. В это время дозванивайтесь. Если хотите поздравить с днем рождения, если хотите заказать лучшую рекламу на земле.
2: Хотите.
8: Ребята, ну лучшую рекламу на земле, это, конечно, по версии нашей же. Но мне кажется, это недалеко от истины. Так что смело проходите. Мы с удовольствием поздравим в прямом эфире. Мы с удовольствием обязательно поздравим в личных сообщениях. Аудио или видео, профессионально записанное. Ой, ребята, это, конечно, совсем другое дело. Ну ладно, мы поедем, потому что мне, как Дамиру Торетто, еще надо отстоять очередь на заправке.
2: Дамир Тараканов, давай.
8: Вы знаете, сколько стоит сейчас заправить мой чарджер? Дорж-чарджер. Это еще что? Вот Волгу заправить? Вот это другое дело. Потому что заправил, а через 30 километров опять заправлять. Что такое? Поздравления от души делаем. Делайте нормально, нормально будет. Все, на этом, Доминик Торетто, все. А мы переходим к поздравлениям из группы
2: ВК!
8: Айдагас!
2: Поехали! День рождения отмечает Алина Иерусалимская. С днем рождения Гульнас Андреева, Анастасия Родионова, Оксана Депутатова от какой-то партии, видимо, Нелли Гатина, Герман Скрябин, Руслан Сафиулин, Алексей Хмелев, Кирилл Устюшкин, Виктория Царькова, Алсушка Дубровина, Татьяна Ларионова из Волжска, Нурия Мустафина, Рамиль Салаватович, Виталий Ярастов, Ольга Крепостина, интересно, Денис Шакуров, Ильдан Давлетшинском с Кусти, Нияз Сафиулин, Ирина Верещагина, Фенис Хасанов, Хэм, Ришат Наумитов.
4: Всех поздравляем, всех с днем рождения, друзья мои. И совсем скоро будет утро-оке. Мы ненадолго буквально... Такую песню мы выбрали, такую песню нам подсказали слушатели. Сейчас Агутина петь будем. А вот какую песню, вы узнаете буквально через пару минут.
7: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио. Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов А.С. Газединович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
10: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марку», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом.
11: Билеты в кассах города. 16+.
12: А вы продаете рекламу?
13: Нет, просто даем послушать.
12: Красивая. 2-930-800.
10: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в испанском и португальском языках река звучит как «Рио». Поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с «Рио». Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро, Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Ну вот мы и продолжаем с вами, друзья мои, а точнее, продолжаем вообще пятницу и завершаем утро менов, утро ОКЕ нашей любимейшей рубрикой. Вообще, представляете, неделя пролетела вообще, как июнь и как половина года практически, 180 дней там буквально осталось до конца года. Надеюсь, вы все успеваете. Немножко тревожку вам повысили.
6: Да.
5: Все будет хорошо, не переживайте, все успеете, ничего страшного нет.
6: Короче, мы выбирали песню с Альбертом.
5: Да.
6: Тут звонит мой диджей Лешка.
5: Да.
6: Лешка такой говорит: ребят, я еду в Москву. А почему вам из 90-х не спеть песню про парня чернокожего?
5: Нормальную, кстати говоря, песню для, да, про ребят классных наших любимых.
6: Леонида Агутина.
5: И все.
6: О, кстати, недавно я наткнулся на видео, они там летели с Пресняковым, с женой Преснякова. И на самолете они там целый концерт строили.
5: Аэропорт.
6: Да, и там весь салон снимал их. Круто, они пели там несколько песен, представляешь?
5: Это очень круто. Я люблю, когда артисты так делают.
6: Да, и там и Подольск спели, и они дуэтом спели, и по отдельности. Круто.
5: Когда-нибудь мы забьем самолет слушателями БИМ-радио, всеми ведущими,
6: было бы великолепно.
5: Сядем, и куда-нибудь полетим далеко, ну там часов на 5, и вам будет 5 часов развлекательной программы.
6: А прикинь, круто было бы.
5: Вообще.
6: А что, часов на 5? На Алтай можно рвануть? Как раз часов 5 лететь, плюс-минус.
5: Вот, можем туда. Но я бы Турцию, конечно, предпочел. Но окей.
6: Ну, лучше, да. Ну, нет, а давай лучше там 8 и в Таиланд.
5: Ой, хорошо. Ну, ладно, подумаем. Ребята, у кого частный самолет, если напишите нам, ладно? Ну, а мы что? Леонид Агутин. Просто так прохожий парень какой.
6: Ну что, готовы? Йоу-йоу!

0: Мы передаем привет всем слушателям. А музыка-то из 90-х, 94-й год. Они такой-то невероятно. Прямо, друзья мои, идеально на нашу вечеринку, чтобы прийти под нее поплясать, да? И, конечно, приглашаем всех наших слушателей.
1: Не похожи на тебя.
0: Это еще проигрыш.
1: Это еще проигрыш?
0: Это еще...
1: Соло?
0: Это не проигрыш.

0: с такой жары это буквально про всех нас, буквально через пару дней. Ну а пока лучшее утреннее шоу на планете Земля. Утро, Мэли! Ну вот и все. Неделя на этом завершена. Утро, Мэли, практически завершены. Но эфир-то наш продолжается. Впереди вас ждет невероятное погружение в этот замечательный день, потому что впереди вас ждут наши коллеги, которые, во-первых, будут провожать вас в рабочий полдник в ближайшее время. Рабочий полдник с 12 до 3. Слушайте, проводите вместе обеды, розыгрыши, призы, подарки, интересности, конечно, новости, музыкальные пересказы и разного рода игры, билеты. Опять-таки разыграем на «Мы из 90-х» на нашу вечеринку. Ребята, это же обязательно инструкция к применению.
1: Да. Дальше. Вечернее шоу.
0: До него еще ведущий наш тоже поработает.
1: Линейный ведущий
0: вас
1: обязательно.
0: Подготовит к вечеру. А вечером вечерний трубим. А там
1: 17 до 20.
0: Ярослава
1: Петрович Онежинский.
0: Да. Ну и, конечно же, Альберт Батанин. Мы его тоже ждем. Периодически он третьим появляется. В общем, такой вечерний тройничок там у них. Еще почмак получается. Ну, а еще у нас есть, конечно же, привет-приветов. Пятничные, шикарнейшие выходные. Кроме музыки, ведущие будут с утра и до позднего вечера. С 8 утра до 9 вечера в субботу. До 10 вечера в субботу и до 9 вечера у нас воскресенье. Да. Конечно же, слушать нас через приложение на Android и на iOS. Скачайте, друзья мои.
1: Обязательно.
0: На нас никакие санкции не действуют. Но скачать необходимо. Для того, чтобы быть на связи, если есть интернет, значит, вы нас можете слушать везде, даже за границей, чем многие пользуются, кстати, наши слушатели. Сайт bimradio.ru обновленный, крутой и классный, как и наше приложение. Обязательно заходите, слушайте нас там. Умные колонки все буквально умеют ставить бимрадио. Пользуйтесь обязательно. Ну и не забывайте про соцсети, друзья мои, потому что соцсети — это очень важно. Подписывайтесь на телеграм-канал, на Макс-канал и на все соцсети, на которые вы наткнетесь. Вот. Подписывайтесь и на наши личные соцсети. Вот если бы были подписаны на мои личные соцсети, то знали бы, что у меня уже видосик залетел почти на 10-50
1: тысяч. Да, прикиньте, друзья, в 7 утра мы говорили, было 200, пока мы были в эфире, пока шло шоу утреннее наше, то уже 50 тысяч добавилось народу.
0: Вот так вот, народу

0: видите, ребята, обязательно подписывайтесь, у нас все весело, да, классно.
1: На сайте легко, Альберт Хузиахметов, прямо
0: и
1: набивайте.
0: Фарид Галимов, так и набирайте обязательно. Ну, давайте вместе в эти выходные наслаждаться летом, друзья мои. Всех хороших выходных, отличного завершения пятницы и до понедельника ровно в 7 утра этим же составом мы будем встречать вас в выходных. Расскажите, как вы его провели, мы тоже расскажем, и все это будет в понедельник в 7 утра. На сегодня все.
1: Все,
0: всем пока-пока, доброе утро.
2: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
7: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
8: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру».
10: Запрещено для детей.
11: Реклама на радио – хорошо. Реклама на «Бим-радио» – еще лучше. 2 930 800.

0: Казани 10:30. Помните эту замечательную группу «Веселые ребята»? Там, кстати, господин Буйнов пел свои замечательные песни. Вот это тоже «Благое» называется. Я хочу сказать всем доброго утра и прекрасного дня. Еще дождались те, кто очень ждал жары. Сегодня температура воздуха в Казани и по республике достигнет плюс 30. В эти выходные тоже будет жарко. Завтра 25-30 нам обещают. В воскресенье 26-31. Всем жаркого и приятного дня.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Бим новости.
4: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 июля завершилось действие механизма автоматического продления водительских прав. Тем, чьи права истекли в июле 2023 года, пора заняться их заменой. Ранее срок действия автоматически продлевался на 3 года. Если срок удостоверения еще не вышел, беспокоиться не стоит. Если уже истек, стоит как можно скорее обратиться в ГИБДД, чтобы избежать проблем при проверке документов. Власти Казани планируют потратить порядка 4,5 миллиардов рублей на капитальный ремонт жилья в текущем году. Средства пойдут на обновление 250 многоквартирных домов. Флористы раскрыли частую ошибку, из-за которой букеты быстро теряют свежесть. Многие ставят цветы рядом с фруктами. Дело в том, что яблоки, бананы, груши, авокадо и ряд других плодов выделяют газ, который ускоряет увядание срезанных растений. Кроме того, на срок жизни цветов негативно влияют прямые солнечные лучи и тепло. Чтобы букет дольше радовал, эксперты рекомендуют каждый день менять воду, мыть вазу, подрезать стебли и убирать уже увядающие цветки. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: информация на правах рекламы. Уже скоро наша легендарная вечеринка. Мы так скучаем, мы так ждем ее. 10 июля мы из 90-х. Это хиты, под которые мы танцевали и влюблялись. Это живая музыка, конкурсы и подарки. Приходите в образе из 90-х и выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00 ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazanmaximilians.ru. 18+.
1: Реклама на БИМ-радио. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь. Рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
8: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
9: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Всем добрейшего дня. Давайте мы с вами вместе посмотрим, какая ситуация сложилась на казанских дорогах. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты. Сейчас загруженность оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Клары Цеткин от Боевой до улицы Несмелого ехать 7 минут. Улица Пушкина, Татарстан от Чапова до Московской 6 минут. Кстати сказать, на улице Пушкина, если вы едете от Старого театра Камала в направлении поворота на улицу Марселя Салимжанова, здесь произошло ДТП. Вот такая вот ситуация. Левый ряд и средний ряд, соответственно, вокруг движение плотное. Образовались пробки. Далее пробка на улице Астрономической Галиаскара Камала от Профсоюзной до Московской. Данный участок сможете проехать за 6 минут. Татарстан Пушкин от Московской до Профсоюзной тоже движение затруднено. Затруднены также следующие участки: улицы Восстания, Чуйкова от Бакалейной до улицы Бондаренко. Время проезда составит 12 минут. На мостах и дамбах города движение абсолютно свободное. Вот так сейчас можно себя почувствовать за рулем. Кстати, есть еще дополнение. Это у нас выезд с Амирхана на Миллениум. ДТП произошло в левом ряду. Об этом рассказывает пользователь Яндекс.Карт. Всем удачи за рулем. И, пожалуйста, не спешите. Обязательно все успеется.
0: Путевые заявки на Бим-радио.

0: из 90-х.
1: Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет вечеринка «Мы из 90-х». Уже 10 июля мы будем танцевать под самые роскошные хиты, выигрывать подарки в конкурсах и крутые призы за лучший образ из 90-х. Ведущий вечера неподражаемый Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00 встречаемся в Максимилианс 18+. Сейчас мы разыграем пригласительные билеты на нашу долгожданную вечеринку «Мы из 90-х». Для того, чтобы стать нашим гостем, необходимо ответить на вопрос. И стать, например, первым и десятым правильно ответившим. Сообщение принимаем в МАКС. Номер плюс 792-72-42-102.8. Пишите только в МАКС. Первый и десятый автор правильного ответа получает пригласительный на вечеринку «Мы из 90-х». Скажите, пожалуйста, как называется мультфильм, популярный, очень-очень популярный в 90-е годы, где главными героями были бурундуки, муха, вот, и кто-то там еще. Итак, бурундуки, муха, главные герои. Что это за мультфильм из 90-х? Пишите нам, пожалуйста, в МАКС, номер плюс 7-92-72-42-102.8. Назовите этот мультфильм, очень популярный в 90-е. И за первый и десятый правильный ответ получите пригласительный билет на вечеринку «Мы из 90-х» от любимого радио. Ждем ответы.
0: «Мы из 90-х».

Так, уточню. Там были бурундуки, там были мыши и там была муха. Вот, теперь у вас есть полная картина. Пишите, мы ждем.

0: Мы из 90-х.
1: Это так круто, сколько нас тут собралось из 90-х. Очень легко все угадали замечательный анимационный сериал, созданный студией Walt Disney. Главные персонажи этого мультика – бурундуки Чип и Дейл, также их друзья – мышь-изобретательница Гаечка, австралийская мышь Рокфор, он, оказывается, австралийской был мышью, вот поэтому такой крупный, и их еще один друг – это муха по имени Вжик. Вместе они образуют команду спасателей! Да, классная заставка. Спасибо большое всем участникам. У нас есть два победителя этой игры. Екатерина и, так, еще одна победительница. Вот вам отправили сердечки от любимого радио. Посмотрите, пожалуйста, первому и десятому автору правильных ответов мы вручаем пригласительный на вечеринку «Мы из 90-х». Большое спасибо всем, друзья. Вы молодцы. Вам спешат, чи-чи-чи.

0: Чип и Дейл спешат на помощь.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России прозвучало предложение расширить линейку страховых услуг и включить в нее добровольное страхование здоровья домашних животных. Это должно способствовать более ответственному обращению с питомцами. Кроме того, в качестве меры господдержки предлагается бесплатно оформлять страховые полисы на животных из приютов. Согласно опросу, жительницы Казани любят радовать подруг подарками и не обязательно в честь праздника. Нередко презент становится способом поддержать близкого человека, а иногда его дарят просто так, чтобы сделать приятно. Чаще всего выбирают цветы или средства для ухода за собой, но в ходу и другие варианты – парфюм, сертификаты, сладости, украшения или даже деньги. Подарки для подруг – это тепло, а вечеринка с любимыми песнями – это драйв. Бим Радио приглашает вспомнить лучшие годы на вечеринке «Мы из 90-х». 10 июля ресторан «Максимилианс» превратится в территорию любимых хитов, танцев, конкурсов и подарков. Ведущий – Альберт Ботанин. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Радио. Первое в Казани. Hey. Hey.
1: Hey. По всему городу Казань действуют секретные агенты, которые находят тех, кто слушает БИМ Радио, и отправляют им специальный особенный привет. Итак, следующее наше пожелание – удачи за рулем и отличного дня мы направляем Сафину Ришату. Он прекрасный водитель, за рулем своего белого Хавал 670. Сейчас, надеемся, продолжает слушать любимую волну. Ришат, прекрасного вам настроения от коллектива БИМ Радио.

0: Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что полное обращение крови взрослого человека совершается за 20-28 секунд? У ребенка за 15 секунд, у подростка за 18 секунд. За сутки кровь вращается по телу 1500-2000 раз.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Казани 11.16. Совсем скоро мы с вами будем играть в замечательную игру. Называется «Смотри на мир ярче». Мы не будем проверять ваше зрение. Пожелаем вам крепкого здоровья и зададим вам интересный вопрос. 292-102.8. Если давно уже не участвовали, ничего не выигрывали, тогда звоните. 292-102.8. Игра «Смотри на мир ярче».
1: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Утром радио.
1: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.
2: Информация на правах рекламы. С нами играет ООО «Клиника Смотри». Клиника «Смотри» – это офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов клиники есть в России и в Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате клиники и на страже вашего здоровья. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к вашему здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. С нами играет Елена. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Добрый день. Итак, Елена, в этот солнечный, прекрасный денек мы желаем вам удачи. Удачи во всем и удачи в нашей игре «Смотри».
3: Спасибо.
2: Есть такой вопрос для вас. Какая бывшая участница группы Spice Girls, а ныне успешный дизайнер? Да, у нее близорукость, она в этом признается. Вот. И даже, возможно, поэтому она запустила собственную линию очков. Как же зовут эту красотку? У нее еще муж, известный футболист. Вот, все просто. Теперь послушайте варианты. Джерри Халливелл, Виктория Бекхэм, Мелани Браун.
3: Ну, наверное, Виктория Бекхэм.
2: Ну, конечно, это, безусловно, правильный ответ. Вот, потому что фамилия, конечно, очень даже говорящая. Виктория Бекхэм, действительно, у нее есть определенные проблемы со зрением, но пожелаем, да, чтобы она исправила эту проблему, была только здоровой, счастливой и прекрасной, радовала нас своим творчеством. И вот Виктория как-то запустила собственную линию очков. Елена, поздравляю вас.
3: Спасибо.
2: Ура. Куда пора? Ну, куда-то нам пора, точно. Мы не будем сегодня сидеть на месте. Кому передадим приветы?
3: Передаю всей Казани, всей, кто узнал. Особенно Кизибаевым, Стафинам, Каюмовым. Всех люблю, целую.
2: Отлично. Я уверена, что это взаимно. Они тоже вас очень любят и направляют воздушные поцелуи. Это была игра «Смотри на мир ярче». Наша прекрасная слушательница Елена, которая выиграла сертификат в развлекательный центр. Молодец.

0: Наслаждайся. Сбим радио.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

0: говорить.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

Ламбада родилась на севере Бразилии в 70-х годах, и она соединила движение индийского танца каримбо и бразильского танца. Всемирную славу этот танец получил уже в конце 80-х благодаря хиту французской группы «Каома», которую сейчас мы и слушаем. И из-за тесного контакта партнеров и движений бедрами танец часто называли запретным. Но сейчас он очень популярный и, мне кажется, даже очень полезный, поэтому сейчас самое время немного подвигать бедрами в такт музыке.

0: Отдыхай. С БИМ Радио. С БИМ Радио. БИМ Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ Радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ Радио. В России прозвучало предложение расширить линейку страховых услуг и включить в нее добровольное страхование здоровья домашних животных. Это должно способствовать более ответственному обращению с питомцами. Кроме того, в качестве меры господдержки предлагается бесплатно оформлять страховые полисы на животных из приютов. Согласно опросу, жительницы Казани любят радовать подруг подарками и не обязательно в честь праздника. Нередко презент становится способом поддержать близкого человека, а иногда его дарят просто так, чтобы сделать приятно. Чаще всего выбирают цветы или средства для ухода за собой, но в ходу и другие варианты – парфюм, сертификаты, сладости, украшения или даже деньги. Подарки для подруг – это тепло, а вечеринка с любимыми песнями – это драйв. БИМ Радио приглашает вспомнить лучшие годы на вечеринке «Мы из 90-х». 10 июля ресторан «Максимилианс» превратится в территорию любимых хитов, танцев, конкурсов и подарков. Ведущий – Альберт Ботанин. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+. Это были новости на БИМ Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Разлучная отправляется с первой платформы. Просим провожающих покинуть вагоны, а пассажиров занять свои места. Будьте внимательны. Вот примерно такое объявление могло звучать в клипе вот этой классики из 90-х. Песня называется «Электричка» в исполнении Алены Апиной. Я надеюсь, все вспомнили с большим теплом и ностальгией эту композицию. И напомню, что еще больше ностальгических хитов мы с вами послушаем 10 июля на вечеринке от Бим Радио. Мы из 90-х, Максимилианс, 18+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: наслаждайся. Сбим радио. Гороскоп на Бим радио. Без возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: на Бим-радио.
1: Добрейшего дня всем автомобилистам. По данным Яндекс.Карт, загруженность дорог в Казани оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения. Я вижу, что остается пока отметка у ДТП. Это выезд с Левобулачной на улицу Татарстан. Левый ряд, средний ряд. В связи с чем Левобулачная улица, улица Татарстан. И вот подъезд с Марселя Сальмжанова в сторону улицы Пушкина. Здесь образовались пробки. Крупнейшие пробки и заторы на данную минуту в городе – это улица Маршала Чуйкова от Фатыха Амирхана до улицы Мусина. Время проезда 9 минут. Левобулачная от Мартына Межлаука до Татарстан ехать 6 минут. Проспект Фатыха Амирхана от Воровского до Чуйкова здесь 5. Пушкина от улицы Щапова до Правобулачной. Время в пути 4 минуты. На мостах и дамбах Казани движение свободное. Удачи вам за рулем!
0: Путевые заметки на Бим-радио.

родители. Веселые истории. Увидеть не хотите?

0: Пустились, омурлели, поляну перестали сечь.
1: Мальчишки, девчонки, а также их родители. Веселые истории.
2: Мальчишки, девчонки, а также их родители в другой музыкальный час перейти не хотите ли? Тем более, что нас там ожидает рабочий полник. И да, у нас нет мандарина, но у нас есть кое-что другое, чем мы с удовольствием поделимся с вами.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
4: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате выступили с инициативой сделать День семьи, любви и верности выходным днем для многодетных родителей. По мнению авторов предложения, дополнительный день отдыха даст возможность семьям побыть вместе и поучаствовать в торжествах, а сам шаг станет знаком признания и уважения к родителям со стороны государства и бизнеса. Теперь для аренды вездехода, багги или снегоболотохода весом до 3,5 тонн не нужны права тракториста. С 7 июля достаточно иметь категории Б, С или Д. Но сесть за руль можно только после инструктажа и исключительно в рамках аренды. Специалисты советуют не спать в дневной или обычной домашней одежде, а переодеваться перед сном в вещи, созданные специально для отдыха. Несоблюдение этого правила способно снизить качество сна. Главная причина – неудобство. Тесная одежда ограничивает свободу движений и не позволяет телу перейти в фазу глубокого сна, а без нее мозгу сложнее завершить нужные восстановительные процессы. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
6: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
7: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
8: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
9: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
10: Билеты в кассах города 16+.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Легендарная Аиша и Халид в эфире любимого радио. В Казани уже 12 часов 11 минут. Пятница продолжается, а пятница – это время для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы улыбаться, мечтать и планировать что-то хорошее. И давайте мы сейчас с вами запланируем участие в игре «Музыкальный пересказ». Звоните 292-102-8, угадывайте песню, получайте приз.
1: Летнее настроение с Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что несмотря на все достижения в индустрии по производству туалетной бумаги, существует ароматизированная, сверхмягкая и даже увлажненная алоэ вера бумага. Этим предметом гигиены пользуются менее 30% населения земного шара.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Радио. Первое в Казани. Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Да, музыкальный пересказ уже в эфире. И с нами прекрасные девушки. Первой дозвонилась Алина. Здравствуйте, Алиночка. Здравствуйте. Сейчас была такая заставка. И даже если вы не вышли в отпуска, вы как, были уже в отпуске летом?
2: Недельку всего лишь. Все еще впереди.
1: Все еще впереди, конечно же. Спасибо большое. Оставайтесь на линии. С вами сегодня будет играть Луиза. Доброго дня.
3: Здравствуйте.
1: Вот, а у вас отпуск был уже летний?
3: Нет, еще мне только в сентябре.
1: Ну, ничего. Это замечательная перспектива. Мы желаем вам прекрасно отдохнуть в сентябре. Ну, а сейчас желаем участницам удачи. И вы, наверное, спросите, а на что, собственно, мы играем? Играем мы для того, чтобы выиграть сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Это, мне кажется, хороший приз.
3: Здорово.
1: Да, это очень здорово. Поэтому пожелаем вам удачи, девушки. Ну, поскольку у нас два женских голоса, а я пока еще недостаточно долго с вами знакома для того, чтобы какие-то нюансы отличать, я вас попрошу перед тем, как назвать ответ, представиться, хорошо?
3: Хорошо.
1: Все,
3: хорошо.
1: Отлично, спасибо большое. Итак, внимание, слушаем. Первая подсказка. Идея этого хита, вот у этой пары, потому что это была пара действительно уже полноценная, родилась в 1991 году после поездки в Копенгаген. А там, в Копенгагене, есть знаменитая статуя такого персонажа сказки Андерсена. Вспомните, что за статуя?
3: Нет.
1: Русалочка. Русалочка. Вот. И вот это вдохновение от посещения. Кто это сказал?
3: Луиза.
1: А, Луиза, да, сказала? Хорошо. Но это, видимо, в порыве азарта забыли представиться. Но ничего страшного. У нас действительно есть результат. Итак, еще раз, Луиза, громко во всеуслышание повторяем. Это?
3: Это Наташа Королева и Игорь Николаев.
1: Песня?
3: Русалка.
4: Дельфин и русалка.
1: Дельфин и русалка, которые, к сожалению, не пара. Вообще не пара, нисколько. Да, действительно, эта песня сегодня у нас была загадана. Я хочу поблагодарить наших очаровательных участниц. У нас, получается, Луиза, да, сегодня была первой?
3: Да,
1: Алиночка. Алиночка, дорогая, вы можете передать привет всем, кто вас сейчас слышит.
3: Большой привет всему городу Казани. Поздравляем вас всех с пятницей. Всем отличных выходных.
1: Большое вам спасибо, дорогая. Вам тоже прекрасных выходных. Ждем вас вновь и вновь в эфире Бим-радио. И будем рады, конечно же, вашему скорейшему к нам возвращению. Так, ну что, Луизу мы поздравляем. Да? Алло, вы здесь?
3: Да,
1: вы с нами?
3: Я всех, да.
1: Да, вот. Вы тоже можете высказаться по поводу вашего выигрыша.
3: Да, отлично. Все, спасибо большое, Бим-радио.
1: Привет.
3: Такой конкурс хороший. Привет всей Казани, кто меня узнал. Тоже всем хорошей пятницы, всем хороших выходных.
1: Большое спасибо и вам. Сейчас будем слушать песни Игоря Николаева и, конечно же, подпевать. Будем подпевать?
3: Да, да.
1: Обязательно.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые мы танцевали и влюблялись в 90-е. Это живая музыка, конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Бронь столов и все подробности на сайте maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.

0: А ну приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
5: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.
6: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате выступили с инициативой сделать День семьи, любви и верности выходным днем для многодетных родителей. По мнению авторов предложения, дополнительный день отдыха даст возможность семьям побыть вместе и поучаствовать в торжествах, а сам шаг станет знаком признания и уважения к родителям со стороны государства и бизнеса. Теперь для аренды вездехода, багги или снегоболотохода весом до 3,5 тонн не нужны права тракториста. С 7 июля достаточно иметь категории Б, С или Д. Но сесть за руль можно только после инструктажа и исключительно в рамках аренды. Специалисты советуют не спать в дневной или обычной домашней одежде, а переодеваться перед сном в вещи, созданные специально для отдыха. Несоблюдение этого правила способно снизить качество сна. Главная причина – неудобство. Тесная одежда ограничивает свободу движений и не позволяет телу перейти в фазу глубокого сна, а без нее мозгу сложнее завершить нужные восстановительные процессы. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Программа для именинников «Первый тост».
4: Мы продолжаем поздравлять любимых слушателей с днем рождения в программе «Первый тост». И сегодня мы тоже хотим сказать с днем рождения, наши любимые. Пусть все ваши мечты, даже самые невероятные, самые смелые, обязательно сбывались, ведь они для того и существуют. Будьте счастливы, любимые, здоровые. Очень рада, что вы вместе с нами. Слушайте любимое радио. Радуйтесь и верьте в чудеса. Они непременно сбываются. И сбываются, конечно же, и сегодня, в день вашего рождения. Мы хотим поздравить подписчиков официальной группы любимого радио ВКонтакте, тех, кто находится сейчас онлайн. Итак, 3 июля, день рождения, отмечают Эльвира Багаудинова из Казани, Кариночка Кашапова, с днем рождения вас, дорогая, Юрий Жирков, Зеленодольск, Мария Переведенцева из Казани, Оксана Депутатова, Вероника Матвеевская, Рамиль Салаватович, с днем рождения, Кирилл Устюшкин, город Казань, Виктория Царькова, тоже из Казани, Лейсан Куликова, Ирина Лабутина, Дима Микушев, Сергей Денисов, Бугульма, Ильдан Давлетшин, Камская, Устья, Александр Некрасов из Волжска и Алексей Осипов, Рустем Закиров принимает поздравления, Алмаз Салахов, у него сегодня юбилей, 40 лет, и Алмаз у нас живет в Альметьевске. Всех поздравляем, присоединяйтесь. Присоединяемся ко всем теплым праздничным тостам. Любим, обнимаем и желаем, конечно же, самое главное – быть счастливыми.

признаться в своем чувстве, поздравить с днем рождения, любимые слушатели, вы можете с помощью BIM Radio. В программе «Первый тост» звоните по телефону 2-930-800. Мы принимаем заявки в будние дни с 9 до 16 часов.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Чем ближе вечеринка мы из 90-х от БИМ-радио, это уже 10 июля, напомню, состоится в Максимилианс 20.00, 18+, тем как-то вот острее вот это чувство ностальгии. Хочется поделиться с вами воспоминаниями о песне «Народная техно». Это 1993 год. Группа «Ван Мо», культовый эксперимент, который объединил дэнс-ритмы и отечественный фольклор. Итак,

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. «Амирхана 40А». Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
3: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
8: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Дорожная ситуация, рассказанная сервисом Яндекс.Карты. Вот что происходит сейчас в Казани. Загруженность оценивается в 3 балла по 10-бальной шкале. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на проспекте Ямашева от Чистопольской улицы до Сибирского тракта. Время проезда 11 минут. Далее улица Чуйкова от проспекта Фатыха Амирхана до Мусина ехать 9 минут. Чернышевского от Бурхана Шахиди до улицы Профсоюзная 7. Улица Астрономическая, Галиаскара Камала от Профсоюзной до Московской. Здесь скорость потока 7 км в час, а время проезда 6 минут. Мосты и дамбы. Хотела бы я сказать, что все свободно, а нет. Третья транспортная в центр, 8 баллов по 10-бальной шкале. Так, ну, здесь нужно разобраться, что случилось, почему было 0, а стало 8 баллов. Да, так и есть. ДТП случилось как раз вот после того, как вы проехали по третьей транспортной дамбе и далее двигаетесь вы в сторону Сибирского тракта. Не доезжая до Сибирского тракта, ДТП случилось и в правом, и в среднем ряду, поэтому здесь такая довольно-таки серьезная ситуация сложилась. Есть еще ДТП. ДТП, кстати, довольно-таки много к этой минуте, к большому сожалению. Если вы проезжаете танковое кольцо из центра и затем продолжаете вы свое движение в сторону Фермского шоссе, то здесь случилось ДТП. Так, сейчас уточним все детали. Стоят две отметки, но, возможно, это одно и то же ДТП. Итак, левый ряд. Время фиксации 11.48. И еще одна картинка, это тоже левый ряд. Да, вот так случилось и здесь. Будьте, пожалуйста, внимательны, друзья. Соблюдайте правила дорожного движения. Не спешите. Обязательно все успеете.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

Крис Айзек, Wicked Game на Бим Радио. В этой песне лирический герой признается в том, что он очарован девушкой, но понимает, что данные отношения принесут ему только печаль и страдания. Такая красивая песня у нас звучит на Бим Радио. Ну, а я хочу перейти к теме очень актуальной, теме послеобеденной. Специалисты обнаружили нейроны, отвечающие за сытость, и они же, эти нейроны, активируют желание съесть десертик после сытного обеда. Вот скажите, у вас такое желание бывает? Сытно пообедали и десертик сверху? Пишите нам +7 92 72 42 102,8.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Мера призвана мотивировать граждан активнее пользоваться инструментами долгосрочных накоплений. Сумма возврата зависит от размера уплаченных взносов и ставки НДФЛ. Отдельно расширены льготы для родителей. Предельная сумма взносов, дающая право на вычет при оформлении их в пользу детей, выросла до 500 тысяч рублей. Летом тренировки требуют осторожности. Жара усиливает нагрузку на сердце, ускоряет утомление и повышает риски обезвоживания и перегрева. Эксперты советуют не заниматься под открытым солнцем с 11 до 16 часов, асфальт дополнительно нагревает тело. Выбирать светлую дышащую одежду и следить за самочувствием. Головокружение, тошнота и слабость – повод немедленно прекратить нагрузку. В Казани 4 и 5 июля пройдет волшебный фестиваль водных фонариков желаний. Он пройдет в парке имени Урицкого. Программа стартует в 21 час, а в 22 часа начнется запуск фонариков. Попасть на праздник можно бесплатно. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
6: Сможете одеть ребенка, будет как с картинки.
7: Есть кинотеатр, посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика», улица Петербургская, 9, станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
10: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru.
11: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.

0: Водителей просят заранее выезжать в аэропорт из-за ограничений на трассе, потому что на одном из участков дороги вводится временное ограничение движения. Это касается путепровода «Танковый переезд» на 14-м километре участка Р-239 в обоих направлениях. Проезжую часть здесь сузят до 2 полос в каждом направлении, а скоростной режим будет уменьшаться до 40 километров в час. Поэтому уважаемые водители просят вас строго соблюдать требования знаков и заранее планировать свои маршруты. Срок окончания работ не уточняется.
1: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что по решению Федерации по настольному теннису в 2003 году диаметр шарика был увеличен на 2 мм? В результате скорость шарика во время игры замедлилась на 15%. Сделано это было для того, чтобы зрителям стало легче наблюдать за игрой.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Отдыхай.

0: 13:20 в Казани. Танцуем под шаде, практически, точнее, под кавер на песню этой замечательной исполнительницы. Это диджей Duck, Smooth Operator. Сейчас в Казани плюс 26,5 градусов, приближаются выходные, и они обещают быть жаркими. Давайте мы познакомимся с прогнозом погоды. Завтра переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 26, плюс 31 градуса. В воскресенье также переменная облачность, местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу и даже возможен град. И температура воздуха днем составит плюс 27, плюс 32 градуса.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Тимрадио.
1: Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет в следующую пятницу, 10 июля, вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые мы танцевали, влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы и подарки. Приходите в образе из 90-х и выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00, ресторан «Максимилианс». Бронь столов и подробности на сайте kazanmaximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
5: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.

0: любимые летние. Первое в Казани.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Мера призвана мотивировать граждан активнее пользоваться инструментами долгосрочных накоплений. Сумма возврата зависит от размера уплаченных взносов и ставки НДФЛ. Отдельно расширены льготы для родителей. Предельная сумма взносов, дающая право на вычет при оформлении их в пользу детей, выросла до 500 тысяч рублей. Летом тренировки требуют осторожности. Жара усиливает нагрузку на сердце, ускоряет утомление и повышает риски обезвоживания и перегрева. Эксперты советуют не заниматься под открытым солнцем с 11 до 16 часов, асфальт дополнительно нагревает тело. Выбирать светлую дышащую одежду и следить за самочувствием. Головокружение, тошнота и слабость – повод немедленно прекратить нагрузку. В Казани 4 и 5 июля пройдет волшебный фестиваль водных фонариков желаний. Он пройдет в парке имени Урицкого. Программа стартует в 21 час, а в 22 часа начнется запуск фонариков. Попасть на праздник можно бесплатно. С вами были новости на БИМ-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Друзья, звучит призыв к розыгрышу. Сейчас разыграем мы два билета на концерт певицы Светы. 4 июля он состоится в 19:00 на Roof Place Казань. 12+, два билета на Свету на Roof Place Казань на 4 июля 19:00, 12+. Вот, все вам рассказала. А теперь вам необходимо будет сделать следующее. Ответить на вопрос. Ответ направить нам в Макс. Номер +7 92 72 42 102.8, вот два билета, и второй правильно ответивший слушатель их и заберет. Свой дебютный альбом «Любовь», который стал началом головокружительной карьеры Светы, она написала в сотрудничестве с данным коллективом. Вот с кем из перечисленных артистов Света начала работать в самом начале своего пути. Есть варианты ответов. Группа «Руки вверх», «ППК» или «Чай вдвоем». Три варианта ответа. Первое – это «Руки вверх». Второй ответ – «ППК» или «Чай вдвоем». С кем певица начала сотрудничать в самом начале своего творческого пути и записала дебютный альбом «Любовь». Песня, кстати, из альбома «Любовь» сейчас прозвучит.

Мы вас спросили, с кем из артистов Света начала работать в самом начале своего творческого пути и записала первый альбом с названием «Любовь». Были варианты «Руки вверх», «ППК» или же «Чай вдвоем». Ну, конечно же, это «ППК». В 98 году Света познакомилась с Александром Поляковым, музыкантом как раз этого коллектива, и результатом их сотрудничества стал дебютный альбом «Любовь», который принес певице огромную популярность. Всем большое спасибо. Да, молодцы, молодцы, молодцы. Кто-то продолжает присылать ответики. Дуэт ППК, кстати, у нас сейчас прозвучит в эфире Бим Радио. Небольшой кусочек буквально успеваем послушать до рекламы. Алсу, поздравляем вас. Уже с вами связались и совсем скоро билеты на концерт Светы. Roof Place Казань. 4 июля 19:00, 12+, окажутся в ваших руках. Спасибо всем за участие.

0: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: На картах Яндекса сейчас мы наблюдаем 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. Время проезда 10 минут. Скорость движения потока 11 км в час. Далее в этом списке участок Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до Космонавтов. Здесь время проезда 7 минут. Улица Гвардейская от Макаренко до Аделя Кутуя 5 минут. Улица Тукая от Салиха Сайдашева до площади Вахитова 4. И Оренбургский тракт от Хадид Акташа до Даурска ехать 3 минуты. На мостах и дамбах все нормализовалось. Движение абсолютно свободное. Есть отметка у ДТП. Если вы едете со стороны улицы Тукая в направлении Технической, то здесь будет перед поворотом на улицу Назарбаева. Так, сейчас мы уточним, какой это ряд. Средний ряд. Вот на этом перекресточке произошло ДТП в среднем ряду. Будьте, пожалуйста, здесь внимательны и осторожны. Есть ли еще отметки о ДТП? Да, к сожалению, они имеются. Мамадышский тракт. Это, так, сейчас объясню. Если ехать на выезд из города, приближаясь к светофору, к Т-образному перекрестку с Натана Рахлина, произошло ДТП. Пользователи Яндекс.Карт сообщают, что это левый ряд. Друзья, будьте, пожалуйста, актуальны. Аккуратны, я хотела сказать, да, за рулем, потому что это всегда актуально и убережет вас от неприятностей.
2: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Рабочий полдник.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Юристы предупреждают, забирать найденные на улице вещи опасно. Это могут расценить как присвоение. Нашедшему нужно вернуть предмет владельцу либо заявить о находке в полицию или органы власти. В транспорте или здании вещь передают водителю, администратору или охране. Особенно рискованно брать чужой телефон. Владелец его ищет, а молча унесший гаджет рискует попасть в неприятности. Находку лучше сразу передать уполномоченным лицам, а не нести домой. Специалисты разъяснили, на чем лучше сосредоточиться при покупке жилья. Новостройки зачастую подходят молодым семьям. Благодаря льготной ипотеке и перспективе дальнейшего улучшения условий, такой выбор оказывается оправданным. Вторичное жилье, напротив, выигрывает там, где требуется немедленный переезд и важна уже развитая окружающая инфраструктура. А теперь к культурным событиям. В Казани пройдет легендарная вечеринка «Мы из 90-х» от Бимрадио. 10 июля ресторан «Максимилианс» снова соберет всех, кто помнит лучшие хиты 90-х. Яркие образы, подарки, музыка и танцы до позднего вечера. Бронь столов на maximilians.ru. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова».
3: Ничего не говори.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
1: Запрещено для детей.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом двери.
6: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Групп. Звоните 567-1199.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что «Империал», выпущенный в период правления Екатерины II, был самой тяжелой русской золотой монетой? Его номинальная стоимость равнялась 10 рублям, а вес составлял больше 11 граммов. На данный момент самой тяжелой золотой монетой является монета, выпущенная в Китае, весом в 5 килограммов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Однажды в Казани.
1: Итак, добрый день, любимые слушатели. Приветствуем вас в рамках игры «Однажды в Казани». Мы сейчас разыграем приз. Это фирменный подарок от любимого радио. Вам необходимо будет воспользоваться Максом, отправить нам на номер плюс 7 92 72 42 102 8 сообщение с правильным ответом. Итак, какой же по счету ответ мне выбрать? 14-й. Вот 14-й правильный ответ. Сегодня мы вознаградим фирменным подарком от любимого радио. Почему 14-й? Потому что у главного героя сегодняшней рубрики «Игры однажды в Казани» в этот день, 14 июля, по старому стилю, правда, да, а 3 июля по новому стилю, был день рождения. Вот. И сегодня мы вспоминаем этого замечательного человека, русского поэта эпохи Просвещения, между прочим, первого министра юстиции Российской Федерации, Российской империи, простите, да, это я уже в наше время перешла, действительно, тайный советник. И еще одна такая крупная подсказка. Памятник ему находится на входе в один из чудесных, любимых казанских садов. Итак, вам нужно будет написать имя нашего сегодняшнего героя. Кто же это? Кто в этот день по новому стилю 3-го, по старому 14 июля 1742 года появился на свет? Пишите, пожалуйста, в МАКС. Номер для ваших сообщений плюс 7 92 72 42 102 8. И 14-й правильный ответ мы вознаградим специальным подарком от любимого радио. Так, приходят ваши сообщения. Вижу, что они все как один верные. Сейчас отлучусь буквально ненадолго для того, чтобы подвести итоги. Друзья, оставайтесь, не расходитесь. И советник. И еще одна такая крупная подсказка. Памятник ему находится на входе в один из чудесных, любимых казанских садов. Итак, вам нужно будет написать имя нашего сегодняшнего героя. Кто же это? Кто в этот день по новому стилю 3-го, по старому 14 июля 1742 года появился на свет? Пишите, пожалуйста, в МАКС. Номер для ваших сообщений плюс 7 92 72 42 102 8. И 14-й правильный ответ мы вознаградим специальным подарком от любимого радио. Так, приходят ваши сообщения. Вижу, что они все как один верные. Сейчас отлучусь буквально ненадолго для того, чтобы подвести итоги. Друзья, оставайтесь, не расходитесь.

0: 14-й правильный ответ мы вознаградим специальным подарком от любимого радио. Так, приходят ваши сообщения. Вижу, что они все как один верные. Сейчас отлучусь буквально ненадолго для того, чтобы подвести итоги. Друзья, оставайтесь, не расходитесь.
1: Однажды в Казани.
2: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печаль.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Однажды в Казани.
2: Ну что ж, а в этом выходе мы подведем итоги игры «Однажды в Казани» и объявим это имя замечательное русского поэта эпохи Просвещения, действительного тайного советника и первого министра юстиции Российской Федерации, который появился на свет 3 июля 1742 года в селе Сокуры Казанской губернии. Конечно же, это Гавриил Романович Державин, памятник которому находится у входа в Лицкой сад со стороны улицы Горького, и там он изображен в тоге, вот так красиво восседает. Левой рукой он держит лиру. Кстати, это памятник уже второй памятник, который был ему посвящен. Это копия оригинала, которая была открыта в Казани 3 декабря 2003 года. Ну что ж, большое спасибо всем за активное участие, за редким исключением. Вот все, это правильные ответы от вас. Я поздравляю искренне Фата, который стал 14-м слушателем, отправившим верный ответ. Вот он писал: Гавриил Романович Державин. И был, как большинство из вас, друзья, абсолютно прав. Поздравляем Фата и благодарим вас, друзья, за активное участие в игре «Однажды».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
5: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
6: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
7: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Юристы предупреждают, забирать найденные на улице вещи опасно. Это могут расценить как присвоение. Нашедшему нужно вернуть предмет владельцу, либо заявить о находке в полицию или органы власти. В транспорте или здании вещь передают водителю, администратору или охране. Особенно рискованно брать чужой телефон. Владелец его ищет, а молча унесший гаджет рискует попасть в неприятности. Находку лучше сразу передать уполномоченным лицам, а не нести домой. Специалисты разъяснили, на чем лучше сосредоточиться при покупке жилья. Новостройки зачастую подходят молодым семьям. Благодаря льготной ипотеке и перспективе дальнейшего улучшения условий, такой выбор оказывается оправданным. Вторичное жилье, напротив, выигрывает там, где требуется немедленный переезд и важна уже развитая окружающая инфраструктура. А теперь к культурным событиям. В Казани пройдет легендарная вечеринка «Мы из 90-х» от Бим-радио. 10 июля ресторан «Максимилианс» снова соберет всех, кто помнит лучшие хиты 90-х. Яркие образы, подарки, музыка и танцы до позднего вечера. Бронь столов на maximilians.ru. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
0: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Давайте же послушаем вашу любимую песню, друзья. Ну, предлагаю написать нам в Макс. Да, сегодня у меня излюбленный мессенджер — это Макс. Пишите нам на номер +7 92 72 42 102.8, что вы хотели бы услышать. Вот самый первый ваш музыкальный заказ мы обязуемся выполнить просто беспрекословно. +7 92 72 42 102.8. А вот и заказ уже прилетел. Итак, что мы будем слушать? Мы будем слушать по просьбе Альбиночки песню. Так, внимание, интрига. Интрига сохраняется. Я продолжаю искать эту песню, почему-то ее не нахожу. А песня называется «Малиновая лада». Угу. Все, теперь я поняла, в чем ошибка, почему песню не показывают. Итак, «Малиновая лада» объявляется по просьбе Альбины и для всех наших любимых слушателей с пожеланиями отличного дня.

0: теплые летние ночи напролет. Будем танцевать и влюбляться. А еще в следующую пятницу мы с вами встретимся на вечеринке «Мы из 90-х». 10 июля Бим Радио представляет «Мы из 90-х». Это наши любимые хиты из 90-х. Это живая музыка, конкурсы и подарки. Приходите в образе из 90-х и выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00 ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazanmaximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим Радио. Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Бим Радио.
1: 14:57, дорогие друзья, это значит, что завершается рабочий полдник на Бим Радио. Время уступить место у микрофона Альберту Ботанину. Он уже где-то тут рядышком. И совсем скоро появится в эфире и будет с вами до вечернего шоу «Трубим». Друзья, давайте не будем забывать, что сегодня пятница. Впереди у нас прекрасные летние выходные. Желаю провести их с удовольствием и с максимальной пользой. С вами была Елена Медова. Всем привет и до встречи в эфире.

0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Эксперты советуют усилить цифровую безопасность, удалять неиспользуемые аккаунты, отвязывать старые платежные данные и не использовать один пароль на разных сайтах. Сервисы хранят личные данные даже неактивных пользователей, а единый пароль грозит взломом всех учетных записей. Защититься помогут уникальные пароли и двухфакторная аутентификация. Юристы рассказали, что при повреждении авто из-за подтопления владелец может требовать компенсацию. Нужно зафиксировать ущерб фото и видеосъемкой, приложить данные метеослужб и заключение экспертизы. При каско обращаться в страховую, без страховки, в полицию. Претензию направляют той организации, которая отвечает за территорию. Интересный факт. Исследование показало, что сердца людей могут биться в унисон. Синхронизация пульса возникает в радиусе 20 метров и пропадает при расстоянии свыше 800 метров. Сильнее всего ритм совпадает при прямом диалоге и на лекциях, слабее – на вечеринках. А у знакомых людей синхронность выражена ярче, чем у незнакомцев. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: 15.04 в Казани. Всем отличного настроения. Альберт Ботанин появился в студии Бим Радио. Ну, как появился? Вполз, вкатился практически. Тут, значит, такая дилемма. Ребят, я так хорошо поел, так пообедал, так хорошо поел. Первое, второе, третье, десятое. И компот, и компот. И вот эти вот хрустящие палочки со сгущенкой вареной внутри. Две штуки. Еле-еле. Очень вкусно. Но, ну, как это вот? Ну, как вот после такого работать? Скажите мне, пожалуйста, как работать после обеда? Всегда же такое у нас бывает состояние, когда ты пришел на обед, голодный-голодный, уставший-уставший, объелся как тузик, и потом, невозможно, что же с этим делать? Бывало ли у вас такое? Может быть, это у вас происходит регулярно, а может быть, вы, наоборот, человек из тех, что, я же, это пляжный сезон, я же не буду объедаться, мне надо следить за фигурой. В общем, всем приятного аппетита. Что вы ели на обед? Опишите мне, пожалуйста, сравним. Ну, потому что у меня прям реально первое, десятое, второе и компот.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
5: Билеты в кассах города. 16+.
6: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А почем вот эти ромашки?
2: 20.
1: А вот эти?
2: Эти 300.
1: 300?
2: 300.
1: А почему такая разница?
2: А вот эти любит.
3: Шуры-муры, я к тебе!
4: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Одна из самых лучших, наверное, рок-баллад в мире. Кстати говоря, в клипе на эту песню «He Without You» вокалист Брэд Арнольд, он все время только одним боком к нам повернут. Там что-то как-то сложно у него было. С травмой он снимался. Руку поломал, по-моему, в этот момент, если не ошибаюсь.
1: Бим-радио.
0: Ну, а у нас тут гастрономическая страничка на Бим-радио открывается. Я тут всем хожу, хвастаюсь, как я сегодня с удовольствием, качественно, прям вот в одну калитку, как объелся, вкусно-вкусно. Решил вас спросить, а чем обедаете вы обычно? Обедаете ли? Может быть, у вас какая-то строгая диета или у вас даже нет времени пообедать? Вот Бабай продолжает, пишет, добрый день, Альберт. Ты говорит, что, каждый день? У меня, говорит, трехразовое питание, только понедельник, среда, пятница. Какой экономный слушатель. Жена-то, наверное, как рада, что не надо каждый день готовить. Айрат пишет, добрый день, у меня второй вариант, не жрать, лето. Айрат, тоже неплохо, надо меньше жрать. Было в каком-то фильме, слово жрать, интересно, очень литературное, можно его в эфире употреблять? Ну, поздно, я уже употребил. Так, кстати, о еде. Я тут решил посмотреть статистику, чего у нас тут россияне в обед-то, оказывается, едят. 39% предпочитают полноценные вторые блюда. Около 67% граждан едят супы. Борщи, щи, вот эти все. Я тоже обожаю все супы, кроме молочного. Не знаю, почему молочный не люблю. Он какой-то... Так же, как манная каша с комочками. Вот. А так борщи, это очень вкусно. Хотя диетологи говорят, что ничего особенного там и нет. Как выяснилось. А раньше всегда говорили, что борщи, суп да каша, пища наша. Так, практически ежедневно 67% едят на обед супчик. Ну, как-то так заведено у нас, да. А вот фастфуд и блюда быстрого приготовления выбирают лишь, угадайте, сколько? Ну-ка, 3 секунды вам на подумать. 2-5%. Представляете, какие вруны. Я вот лично сегодня только видел по набережной, когда гулял. Сколько людей там едят. Вот, например, Ярослава зашла тут с какой-то булочкой. Что это у тебя такое? Фастфуд у тебя? Это шаурма, что ли? Это шаурма? Оставишь мне чуть? Ну, чуть-чуть. Нет, какая вредная женщина. Вот не договоришься с ней никогда. А что обедать? Чем обедать вы? Расскажите, пожалуйста.

0: 102-102-8. Ну, вы в курсе, что нужно делать с этим номером телефона прямо сейчас. Вот прямо сейчас. Не потом, не завтра, прямо сейчас. Но пока у меня есть информация о правах рекламы. ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста, с рождения до глубокой старости. «Смотри» — клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, как зовут вас?
1: Руслан.
0: Руслан, о, как хорошо вас слышно, Руслан. Вы прям как будто бы у вас очень дорогой телефон, наверное, да?
1: Да-да, в соседней комнате нахожусь, из-за этого, наверное.
0: Ну ладно.
1: Кричать даже не приходится.
0: Ни эхо, ни помех, ты посмотри, что... Как будто вы прям в соседней студии. Ну ладно, Руслан, у меня к вам один вопрос и три варианта ответов. У вас как с русской литературой вообще? Вот вы любили в школе литературу?
1: Ну, четверка.
0: Четверка? Твердая такая четверка? Или такая натянутая,
1: да,
0: четверка?
1: Твердая.
0: Вот вы молодец, у меня твердая тройка была. Скажите мне, пожалуйста, какой русский поэт и дипломат, автор комедии «Горе от ума», не мыслим без очков на своих портретах? Варианты ответов следующие. Или не нужны портреты, или вы так знаете, кто «Горе от ума» написал?
1: Грибоедов.
0: Ну и все правильно, Александр Грибоедов, да. Тут даже не понадобились варианты ответов, а я думал Пушкиным вас смутить или Лермонтовым, а не... Да, да, Александр, он тоже Сергеевич, кстати говоря. Ну что, Руслан, молодец, умничка, прям хвалю, горжусь, ставлю в пример. Кому привет передавать будем?
1: Всем радиоведущим, жене, дочери, сыну и всем казанцам.
0: Прекрасно. Ну а в качестве приза Руслану достается подарочный сертификат в развлекательный центр, чтобы потом сходить и развлечься в этом развлекательном центре. Молодец, Руслан. А что у нас тут из музыки впереди? Света, про глаза, раз уж мы про глаза. Ну а после продолжим. А игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бимрадио. Главное — дождаться.
2: Смотри. Смотри на мир ярче. С Бимрадио.

0: Сбим радио.
1: Ну, а вот и возможность заполучить что-то приятное в игре «Смотри на мир ярче». Здесь главное дозвониться, конечно же. 2-92-102-8. 2-92-102-8.

0: Если вспоминать про глаза, вот сразу все вспоминают песню про твои глаза. Почему-то это самая глазастая песня на планете Земля. Ну, по крайней мере, у нас в России точно. Кстати, о Свете. Билеты на ее концерт разыграем. Может, в этом часе, может, в следующем, пока не знаю. Будьте наготове.
1: Реклама на Бим-радио.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 574-174.
2: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок Острова». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Эксперты советуют усилить цифровую безопасность, удалять неиспользуемые аккаунты, отвязывать старые платежные данные и не использовать один пароль на разных сайтах. Сервисы хранят личные данные даже неактивных пользователей, а единый пароль грозит взломом всех учетных записей. Защититься помогут уникальные пароли и двухфакторная аутентификация. Юристы рассказали, что при повреждении авто из-за подтопления владелец может требовать компенсацию. Нужно зафиксировать ущерб фото и видеосъемкой, приложить данные метеослужб и заключение экспертизы. При каско обращаться в страховую, без страховки, в полицию. Претензию направляют той организации, которая отвечает за территорию. Интересный факт. Исследование показало, что сердца людей могут биться в унисон. Синхронизация пульса возникает в радиусе 20 метров и пропадает при расстоянии свыше 800 метров. Сильнее всего ритм совпадает при прямом диалоге и на лекциях, слабее – на вечеринках. А у знакомых людей синхронность выражена ярче, чем у незнакомцев. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: Ну, что там в вопросах кулинарии? Давайте почитаем, посмотрим, чего там, как. Решил я вас спросить, чем обедаете вы, господа? Потому что так хорошо сегодня поел. Так, значит, сегодня суп борщ, пишет нам механик. Рагу овощное с котлетами, ну и компотик вишневый одобряю. Максимальное вам одобрение, респект. Вот прям, вот почти как у меня. Вот первое, второе, третье, десятое и компот. Обязательно. Без компота никак. Ну, надо же, в конце сладкое, десерт. А компот у вас просто был компотик вишневый? Или какой-то, какая-то булочка, печенюшка, заварное вот это вот с кремом? Так, Альбина пишет. Привет, Альберт, у меня сегодня обед, салат овощной, 2 треугольника были. Слушайте, Альбина, ну салат овощной, это очень хорошо, это очень диетично. Вот, а 2 треугольника, это, конечно, диетично, но очень вкусно. Так что здесь я тоже полностью на вашей стороне. Александр написал. Добрый день, Альберт. Я всегда ем на обед суп. И второе, раз в сутки супчик должен быть в желудке. Понятно вам? Вот такая вот стихотворная шутеха от Александра. Я буду, если вы не против, Александр, использовать вот эту вашу шутеху. Раз в супчик... раз в сутки супчик должен быть в желудке. Прекрасно. Так, Руслан, это нам написали. Руслан, отлично. А вот еще Рустам пишет. Привет, Бим-радио. Я каждый день ем гречку и... Спашка шашлыка. Шпашка. Ну, тут очепятка. Гречка, это, кстати, классно. Гречка, это замечательно. Там же витамины группы В. В6, В7, В8, В428. Вот вообще все группы витамины группы В. Там, значит, там, да, там все вообще. Там все, что надо, все. Одной гречкой можно питаться, мне кажется. Правда, ну, как-то надо разнообразить. Там гречка, гречневый суп, гречневая каша, гречишные какие-то блинчики. Хотя, если вот Рустему нравится гречку каждый день есть, то и, собственно говоря, мне, кстати, гречка тоже. Она почему-то не надоедает, согласитесь? Чем обедаете вы? Такой вопрос у нас на сегодняшний... Чем обедали сегодня вы? Расскажите нам, пожалуйста.

0: Дым радио.
1: Еще немножечко сообщений от наших радиослушателей. Накидали нам тут на гастрономическую эту тему. Когда же не поговорить-то, как не в эфире Бим Радио. Рамиль пишет: суп гороховый, пюре картофельное с гуляшом и компот. Вот какие вы все молодцы. Первое, второе, третье, десятое и компот. Никогда голодным не будете. В обед нужно правильно, в обед нужно хорошо поесть, чтобы вот так же, как я, сегодня пытаться отмазаться от работы и сказать, что ну не хочу работать, можно я попозже. Лилечка пишет: сегодня у нас обед, суп том-ям на костре, ничего себе, с фотографии. Вот это у вас, конечно, кастрюлька, Лилечка. Прям сколько тут? Литров 30-40? Но если только у вас очень большая семья, или вы очень любите том-ям в невероятном количестве. Так, что тут у нас еще? Артамонстр написал. Суп — это... Ничего себе, вытяжка, как чего? Им не наешься, в общем. Не нравится суп человеку. Сегодня две самсы было. А так каждый день разный ем. Стараюсь гарнир. И что отдали мясное. Ну, видите, вкусы у всех разные. Ну, не любит вкус суп человек, что поделать. Не любите, мы съедим. Так, Лиля пишет: добрый день, на обед два яйца всмятку, пока все диетически, кусочек булочки тоже пойдет, и запивала все оставшимся кофе, который не допила утром. Лилечка, ну это мало, но это как-то хочется вас покормить. Ну, надо хотя бы еще чего-нибудь съесть, хотя бы пирожок, хотя бы салатик какой-нибудь. Лилечка, это все, что вы съели с утра, это очень мало, но вот поэтому вы такая стройная. Так, Жанна пишет: привет, Альберт, для мужа обед сегодня... Ой, для мужа она постаралась, наверное, чечевичный суп с овощами и куриным мясом. Зелень обязательно. Второе, картофель отварной с рыбкой, морковка, лук пассированный, чай заварен со смородиной и клубникой. Как я завидую вашему мужу, Жанна. Какой он счастливый, довольный, объевшийся. И, наверное, сейчас у него послеобеденный сон. Такая вот история. Всем приятного аппетита, господа. На подходе у нас игра «Мы из 90-х». Там разыграем пригласитель нашу крутую вечеринку.
2: Бим Радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
4: для детей. Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» близко к городу, далеко от суеты.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Мы из 90-х.
1: А вот и она, возможность заполучить пригласительный билет на нашу крутейшую вечеринку «Мы из 90-х». Но в этой игре все очень просто. У меня есть один вопрос, у вас есть варианты ответов, которые я вам тоже накидаю. Ну и вы, соответственно, надеюсь, ответите правильно. Но прежде, конечно же, информация про рекламу. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х» 10 июля. Хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, живая музыка, конкурсы, подарки. Все это от меня. Меня зовут Альберт Ботанин, буду с вами тоже в этот день, в эту ночь тусить и веселиться. Приходи обязательно в образе из 90-х. Ну, точно же какой-то. Наверняка есть за самый классный образ. Будет крутой приз. Напомню, 10 июля 20.00. Ресторан Максимилианс. Подробности и бронь столов на kazanmaximilians.ru. kazan.maximilians.ru. Вот, не ошибитесь. Ищите там. 18+. Итак, 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Макс Телега. Все работает. Все вижу. Все читаю. И туда можно писать. Так, вопрос у меня сегодня о 90-х. Скажите-ка мне, пожалуйста, мои маленькие и большие знатоки 90-х. Но вы же знатоки, профессионалы. Все мы оттуда примерно. Что же произошло 17 августа 98 года в России? Варианты ответов следующие. Дефолт, запуск первого спутника или открытие Макдональдса. 92-72-42-102-8. Первые два сообщения правильно ответивших окажутся победными. Что произошло в 98 году? Дефолт, запуск... Как правильно? Дефолт или дефолт? Вот дефолт, наверное, да? Дефолт, запуск первого спутника или открытие Макдональдса. Итак, есть первое сообщение с правильным ответом. Жанна, мы вас поздравляем! Жанна, вот такой вот вам отправлю смайлик веселый, развеселый, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Жанна, вы тем временем мне в ответном письме напишите, пожалуйста, фамилию, свой номер телефона, ваш вижу. Ну а второе правильное сообщение у нас долетело. Ну-ка, сейчас обновим страничку. Второе правильное сообщение у нас долетело от Александра. Александр, Александр, вы молодец. Вам тоже вот такой развеселый смайлик отправлялю. Отправлялю, Альберт, иди скороговорки говори. Ваш номер телефона тоже вижу. И фамилию только осталось от вас дождаться. Александр, напишите нам, пожалуйста. Дефолт, конечно же, произошел. Да, 17 августа 1998 года технически рухнул рубль в 3 раза. Ну, такое, в общем, как бы. Ну, такое. Лучше бы Макдональдс открылся, да? А хотя у нас сейчас, у нас же есть сейчас это, и точка, свое, наверное, не знаю. Вот, свое и точка, да, это называется же, да? Я не помню, как называется. Я не по фастфуду. Мы же все по правильной еде, как выяснилось. У нас первое, второе, третье, десятое, компот. Кстати, о 90-х. Классный сейчас будет хит «Мы из 90-х», вы его все знаете.
0: Мы из 90-х.
1: Отложите все свои дела. Сейчас будет весело. И поехали!
2: Россия,

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В вузах России планируют расширить учебный план за счет дисциплин по искусственному интеллекту. Для всех студентов хотят ввести базовый курс. Его протестируют в 17 университетах, а позже сделают обязательным повсеместно. Кроме того, для отдельных направлений разработают специализированные модули. Они покажут, как применять нейросети в конкретной профессиональной сфере. Казань оборудует 8 остановками нового формата. В павильонах установят цифровые экраны. На них в реальном времени будут показывать расписание автобусов и троллейбусов, прогноз погоды и информацию о маршрутах. Для комфорта и безопасности горожан остановки оснастят подсветкой, камерами, USB-портами для зарядки гаджетов и охранными системами. Проект цифрового рубля выходит на этап широкого применения. Его разработка ведется с 2021 года. Цифровой рубль станет еще одним платежным инструментом наряду с наличными и безналичными средствами. Первыми с 1 сентября подключатся ведущие финансовые учреждения. Затем подключение станет обязательным для остальных организаций. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Дим Радио.
1: 16.05 в Казани, Альберт Батанин по-прежнему с вами, я здесь, все нормально, никуда не делся, просто очень много поел, поэтому встать с места не могу. Ну что, давайте закроем кулинарную страничку, тут последнее сообщение недочитанное от Ларисы. Бимчик-любимчик, привет, обед как обычно у меня, салат по времени года, капуста молодая, огурец, помидорчик, вот подсолнечным маслечком все это и курочка. Приятного аппетита, здорово, диетически. Ну а я тут, кстати, вот песня-то была Russian Lollipop от E-Type, замечательного шведского, по-моему, коллектива, если не ошибаюсь. Прекрасный, шикарнейший трек из 90-х. Я тут решил вас спросить. У нас впереди вечеринка, мы из 90-х. Прям рядом, недалеко, близко. Давайте, может быть, повспоминаем треки из 90-х, как бы незаслуженно забытые, или, может быть, которые, ну, казалось бы, вот надо же, это вот прям точно должно... Что должно быть на вечеринке мы из 90-х с музыки? Накидайте нам, пожалуйста, список. Мы как раз посмотрим, что-нибудь оттуда подергаем, чтобы это все точно прозвучало на нашей замечательной вечеринке. Напомню, 10 числа все это состоится. В общем, накидайте своих любимых треков из 90-х. Танцевальных, прям ярких, мощных, на разрыв ахилла.
0: Реклама на Бим Радио. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
0: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в полицию.
2: Алло, алло, полиция, приезжайте скорее. Тут двое хулиганов моего мужа бьют. Быстрее приезжайте. А, нет, все нормально, это он их бьет.
3: Опа, опа, соусы филявы.
4: Спонсор программы ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Хочется

0: Ну, один я точно не буду, по крайней мере, 10 числа вы же будете со мной на вечеринке моей с 90-х. Я вот тоже не могу уснуть уже долгое время, все думаю, а что же там из музыки-то такого должно звучать на нашей замечательной вечеринке из 90-х? Ну, хиты из 90-х. Вот, собственно говоря, решил вас спросить, что бы там такого должно было бы быть.
1: Бим-радио.
0: Ну и вы, конечно же, не стесняясь, накидали своих вариантов. Что тут у нас есть? Давайте разбирать. Андрей пишет, русский размер, любой трек. Ну, давайте не любой какой-нибудь, выберем такой танцевальный, чтобы прям пяточки стучали. Альбина пишет, «Мираж» музыка нас связала. Это замечательно, хорошо записали. «Земля, не трава у дома» тоже классно. И Рустем тут написал целый список. «Сандра», «Мираж», «Атаван», «Bad Boys Blue», Татьяна Буланова и «Кайметов», и «Боже, коровка» в этот вечер снова. Кстати, вот давайте «Боже, коровку» прямо сейчас поставим. Так, активизируемся, ребятки, собираемся. Давайте, все, надо готовиться уже потихоньку. Осталось-то неделя осталась, совсем ерунда. До вечеринки мы из 90-х, осталась ровно неделя. Что из музыки там точно должно звучать? Какие хиты 90-х, которые вам очень нравятся, яркие, мощные, танцевальные? Накидайте нам, пожалуйста, очень интересно.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что самое необычное название носила монета из Венеции XVI века. Называлась она «Газета». Причем это название появилось сначала именно для монеты, а лишь потом перешло на знакомые нам печатные издания. Произошло это из-за того, что стоимость первых письменных известий была определена в одну газету. Так ее и стали ассоциировать с бумажными новостями.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Ну, давайте посмотрим, что тут еще из музыки нужно обязательно, чтобы было на вечеринке. Мы из 90-х решил я вот такой у вас опрос провести. Андрей пишет: привет, Шура. Лада Лей. Это у него песня такая есть? Про у Шуры? Что-то я не помню. Ладно, может, Очепятка. Может, я просто что-то не помню. Ну, Шура точно там будет, я в этом уверен. Ну, в смысле, песни будут. Про самого Шуру не уверен. Так, Механик вот определился. Весна, русский размер. Отлично, все замечательно. Жанна написала: Варум, гости из будущего. Это прекрасно, тоже наверняка будут. Игорешка пишет: красная плесень. Сомнительный, Игорешка, сомнительно. Но интересный у вас музыкальный вкус. Так, что тут у нас еще? Для меня 90-е. Это Агата Кристи и Линда. Вороны на войне, как на войне. Ну, да, согласен. Не самые, конечно, дискотечные треки, но почему бы. Хотя я Ворона. В принципе, мы в 90-е под любые треки танцевали, да? Так, ладно, все, как будто бы я все прочитал, ничего не заметил. Ну, так себе, честно говоря, вы накидали песен мало, конечно. Я-то думал, сейчас насыпется 100 тысяч миллионов ваших любимых композиций танцевальных мы из 90-х. А что-то тут, ну, сколько, штук 15-20 накидали. Ну, ладно, на том спасибо. Пойду тогда для вас новостей каких-нибудь интересных найду, потому что у нас тут... У нас же на подходе розыгрыш на концерт. Готовьтесь.
2: Реклама на Бим-радио.
0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73-0+.
0: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
5: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
6: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом двери.
7: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
0: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Так, ребятушки, чат никакой не покидаем. Рабочее место тоже пока не покидаем. У нас, я же говорю, на подходе розыгрыш билетов на концерт. На концерт певицы Светы. Совсем скоро разыграем. Буквально через выпуск новостей и одну песню Джейсона Дерула. Танцевать обязательно.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
1: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
3: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В вузах России планируют расширить учебный план за счет дисциплин по искусственному интеллекту. Для всех студентов хотят ввести базовый курс. Его протестируют в 17 университетах, а позже сделают обязательным повсеместно. Кроме того, для отдельных направлений разработают специализированные модули. Они покажут, как применять нейросети в конкретной профессиональной сфере. Казань оборудует 8 остановками нового формата. В павильонах установят цифровые экраны. На них в реальном времени будут показывать расписание автобусов и троллейбусов, прогноз погоды и информацию о маршрутах. Для комфорта и безопасности горожан остановки оснастят подсветкой, камерами, USB-портами для зарядки гаджетов и охранными системами. Проект цифрового рубля выходит на этап широкого применения. Его разработка ведется с 2021 года. Цифровой рубль станет еще одним платежным инструментом наряду с наличными и безналичными средствами. Первыми с 1 сентября подключатся ведущие финансовые учреждения. Затем подключение станет обязательным для остальных организаций. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Все будет тип-топ. Хочется добавить мне про предстоящую вечеринку «Мы из 90-х». Но у нас на подходе концерт, билет, все будет разыграно. Ну, правда, тут не про тип-топ поется, про тип-тое, как бы на кончиках пальцев. На цыпочках, наверное, вот так можно перевести. Там в клипе, ну, не то чтобы балерины, как бы на цыпочках. Там, скорее, наоборот, барышни очень внушительных, приятных, аппетитных размеров, я бы добавил.
1: Бим-радио.
0: Так, все, собрались, взбодрились. Все, все, все, все. Никаких отвлечений. Сконцентрировались, приготовились. Вам понадобятся вот эти цифры. 92, 72, 42, 102, 8. Они уже записаны у вас в телефоне наверняка, я в этом уверен. Потому что туда будем принимать правильный ответ на мой вопрос. Итак, ребята, у нас на подходе концерт певицы Свет уже совсем скоро. 4 июля, то есть завтра в 19.00. Руфплейс Казань, Павлюхин 91, 12+, естественно. Вопрос сегодня очень легкий. Очень легкий, поэтому и в телегу, и в Макс. Вот можно и туда писать. Все вижу, все читаю. Дмитрий, вот тут, кстати, про вечеринку с Децл вспомнил. Вечеринку Децла дома. Это, кстати, классный трек для «Мы из 90-х». Дмитрий, полностью поддерживаю. Так, все, вопрос. Внимательно слушайте. Тут, наверное, даже варианты ответов не нужны будут. Сразу вспомните, сразу вспомните. Скажите-ка мне, пожалуйста, какого цвета рассвет был у певицы Светы в одной ее очень-очень популярной песне? Какого цвета был рассвет в ее песне? Но тут без вариантов. И сразу посыпались правильные ответы. И самое первое сообщение от Люции. Люция, мы вас поздравляем. Конечно же, это золотой рассвет. Свет, свет. Ну, мне петь не надо, да. Я так себе пою, честно говоря. Ну, я буду репетировать. Люция, молодец. Вот такой веселый вам смайлик в ответ отправлю, чтобы вы точно знали, что вы победили. Напишите, пожалуйста, вашу фамилию и номер телефона, потому что у вас номер телефона скрыт. Так, ну-ка. Ну, в целом, молодцы, все ответили правильно, все за золотой рассвет. В общем, Люцию мы поздравляем, она отправляется на концерт Света уже завтра, 4 июля в 19.00, Руфплейс Казань, 12+, естественно. Вам же больше 12, Люция, да? Вы так молодо выглядите, просто тут на аватарке. Ладно, хватит дурацких. Впереди, кстати, классный трек от Джастина Тимберлейка и кантри-певца Криса Стелпотона. Сложная фамилия. В общем, мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже понравится.

0: Бим-радио.
1: Ну, а прямо сейчас у меня немножечко информации на правах рекламы. Уже совсем скоро. Прям неделька осталась. Бим-радио представляет 10 июля. Вечеринка «Мы из 90-х». Хиты, под которые мы танцевали, влюблялись. Ну, естественно, живая музыка, конкурсы, подарки. Вот это все точно будет от меня. Меня зовут Альберт Ботанин. Буду с вами тусить этим вечером и этой ночью. Приходи в образе из 90-х и выиграй крутые призы. Ну, точно. Ну, вот 100% уже. У тебя же что-то в шкафу такое вот завалялось. 10 июля, 20:00, ресторан Максимилианс. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39. 9-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
6: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80. 2016.
7: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
8: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
9: дверей. Знакомьтесь, окон, парк, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламу. Агентство House Group. Звоните 567-1199.
10: А вы продаете рекламу?
11: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: me.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Немножечко песен в стиле ретро-вейв. А вот так вот.
1: Бим-радио.
0: Так, ну что, давайте посмотрим, что в завершении этого часа еще успеет появиться. А прежде чем я попрощаюсь. Да, вот Ярослава тут уже появилась. Я, да, вот твое любимое слово, буква. Короткое и звучное, понимаю. Да, ну я, ты же на Ярослава начинаю, на я начинаешься. Ты сядь хоть микрофон, что ли, что ты тут? Не надо в мой микрофон говорить. Вот в соседней там есть. Все, тут у нас это... Сейчас, погодите, это какие громкие у нее шаги. Покушала, что ли?
2: Я в туалетик не сходила.
0: А, вон что.
2: Да, всем здравствуйте.
0: У тебя будет еще 5-6 минут, чтобы сходить, так сказать, приготовиться к эфиру. Что сегодня будет интересно?
2: Ой, сегодня будет много чего интересного. Я так понимаю, мы с тобой сегодня начинаем, да?
0: Ну, начнем, да, скорее всего. А может и нет.
2: Ты рад?
0: Я, видишь, какой я сижу довольный, перевариваю.
2: Руку со штанов убери.
0: Это не штаны. Смотри, значит, что из музыки завершения этого часа поставим? Танцевального. Mamba No. 5. Знаешь эту песню, да?
2: Mamba, Mamba. Вот эту знаю, да.
0: Mamba, Mamba, да. Mamba. Кстати, помнишь, была раньше Mamba? Вот
2: помню,
0: это.
2: Она и сейчас есть.
0: Есть? Серьезно?
2: Да.
0: Надо купить, сходить.
2: Не надо, стоматологи дорого на
0: ничего. Дай, я, мой, лучше я сейчас получу удовольствие, стоматолог потом. Все равно к пенсии все выпадет. Че? Ну и в завершении этого часа еще будет классная одна песня. I get knocked down называется. Сейчас. Чумбава бомба называется. Ну ты точно ее знаешь, 100%. В общем, две танцевальные композиции. Танцевать обязательно. Сейчас натанцуемся. И потом также в танцевальном формате. Сегодня же пятница.
2: Угу.
0: Сегодня пятница. Угу. А пятница это что означает?
2: Развратница. Все, давай.
0: Пожалуйста, пусть и так будет. Ладно, хорошо. Все, меня зовут Альберт Ботанин. Пока непонятно, прощаюсь, не прощаюсь. Ну, на всякий случай, пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Не для работы создан я.
4: Нет.
3: А для счастья, любви, удовольствия.
5: Всем здравствуйте.
6: Всем огромный
5: привет.
6: Привет.

0: Ну, клевая же песня.
1: Отлично. Правдивая какая.
0: Вообще нормально. Мы ее послушаем еще сегодня, интересно? Конечно, да. Я же забудь там сегодня. Всем здравствуйте. Вечернее шоу «Трубин». Петр Нежинский, Ярослава.
1: Здравствуйте, Ярослава.
0: Еще что ли?
1: Да, мне...
0: Слушай, у меня сейчас уши уже выпадут.
1: А вы вот там вот ползуночек прибавьте. Вот, да.
2: Это бодрить. Прохор Шаляпин. Дефицит.
0: Все?
1: Ну, я сам, короче, да, подкручу потом. Ладно. Нормально. С этим спойдет. Не для работы создан я.
0: Давай.

0: да, очень хочется уюта. Кстати, тут вот пишут, опять она орет. Пошел ор. Давайте так.
1: Пошел ор.
0: За то, что я сегодня буду орать за каждый свой ор, я буду приседать. Я, правда, не знаю, это плюс для меня или минус. Наверное, это все-таки плюс. Я буду стройная Игорешка, а вы нет.
2: Ну что, Игорек, как бы можно просто это...
0: Игорек...
2: Ёк-макарёк.
0: Да, ёк-макарёк.
2: Ну, убавьте приемник и все.
0: Так, сегодня пятница, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это значит, у нас какая-то прям супер лайтовая тема. Вы, наверное, где-то там в пробочках стоите. Есть сегодня пробки? Нет у нас кто-нибудь? Напишите, пожалуйста. Так, и тема. Смотри, сейчас все ходят в гости, в выходные. Кто-то на дачу едет, я завтра тоже уезжаю. А на природу...
2: Ну, это хорошо, это здорово, на природу надо выбираться.
0: Да. Так вот, всегда вот этот вопрос. Что купить к чаю? А что купить, когда идешь в гости? А что купить к чаю?
2: Ну, в смысле, гостиниц какой-нибудь, да, с собой прихватить?
0: Да, вот давайте сегодня такой вопрос. Вот дербышки стоят. Дербышки, вам тоже вопрос. Вас пригласили в гости, дорогие радиослушатели. Что вы купите к чаю? Просто такой вопрос, прям пишите, рулет.
2: Ну, не
0: там,
2: с пустыми
0: шоколадка.
2: Руками же, да, все-таки идти, правильно? То
0: именно к чаю, ладно, без этого всякого.
2: Без 40-градусного.
0: Сейчас газижан как напишет.
2: Да-да-да, Авик чисто пока пишет нам. Камиль, спасибо. Спасибо.
0: Мадышка стоит, смотрите. Дербышки стоят. Вот! Вот, смотри, настроение поднимается. Вот давайте так, кто за то, чтобы я сегодня не орала, и вся, если я прям вот ору, то я буду приседать. За каждый один «О!» сейчас не считается, я должна буду присесть.
2: Азат написал про песню «Шлифовщик старых досок».
0: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры.
1: Столер, что ли, получается-то?
0: Что вы купите к чаю, если вас пригласят в гости? Ну, если не пригласят в гости, просто что вы предпочитаете покупать?
2: А вот не пригласили вас в гости, а вы сами пришли. Что принесете?
0: Так, ладно, мы пошли разбираться с вашими сообщениями. Их очень много, а пока вот вам, пожалуйста.
3: Не для работы.
1: Не для работы.
3: Для счастья.
2: И любви.
0: Да?
3: Удовольствия.
2: Вот. И отдыха.
3: Всем огромный привет.
2: Привет. И отлично.

0: Трубим.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг. Бронепленка. Кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
4: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
5: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
4: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
6: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
7: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
8: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В моем тихом омуте можно и лещей выхватить.
2: Опа! Соусы пилявых!
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Трубим.
1: Что бы вы принесли к чаю, если бы вас позвали в гости? Если бы даже не позвали, вы все равно приперлись бы. Вот что было бы в ваших руках, в вашей сумочке?
2: Ну, сюрприз, например, хотели сделать, да? Звонили сначала, а прям знали, что человек дома, пришли в гости. Ну, с пустыми руками не придешь, и действительно.
1: Именно вкусненького, что взяли бы чай. Бывает, а то тут многие уже пишут, пузырек бы принес. Желчный, что ли? И все, и вот ваша пятница к вечеру превращается.

0: вашему здоровью, вашей речи
1: тоже. Мы категорически это порицаем.
0: Что бы вы принесли к чаю? Очень много ответов. Давайте начнем наши мессенджеры расчехлять. Так.
1: Давайте.
0: Здравствуйте, замечательный ведущий. Сразу настроение поднимается. Вы спасибо. Молодцы. Спасибо, спасибо большое, Елена. Очень приятно. Добрый вечер. Я бы принес пахлаву. Слушайте, пахлава, по-моему, она очень калорийная.
2: А можно
0: там
2: еще
0: все слипнется сразу.
2: С похвалой принести пахлаву.
0: Запивай, не запивай чаем.
1: Как ты чай-то пьешь? Я тебя хвалю.
2: Ешь пахлаву?
0: Тортик к чаю. А какой тортик? Любой, что ли? Они же сейчас все такие, ну, химозные, поэтому напишите, какой тортик вот вы
2: предпочитаете. А лучше, мне кажется, тогда своими руками испеченный тортик.
0: Да, конечно, понимаешь? Еще скажешь, что же вот стоять. Мне вот, например, с тремя детьми еще торт печь.
2: А вот ты смотри,
0: пока напсихуешь, тоже никуда не пойдешь.
2: Трех детей можешь тоже попросить. Кто-то там что-то взбивает, кто-то там коржи промазывает.
0: На выход можно попросить отдельно уже. Уже знаешь, пусть. Чак-чак бы принес.
2: Чак-чак. Жанна написала,
0: Жанна написала, да. Мария пишет, чак-чак. Девчонки у нас за чак-чак. Интересно. Так, я взял к чаю. Ой, какой тортик. Евгения, а вы куда идете с таким тортиком? Поехали.
1: Красивый, да.
0: Куда это? Что-то как будто надо это что-то произвести впечатление.
2: С фруктовыми прям какими-то начинками
0: там
2: даже.
0: Там голубика и клубника. Торт Наполеон, вкус детства.
2: Да, хороший торт.
0: А я не люблю.
2: Не любишь?
0: Ну, там коржей слишком много.
2: Ну, просто у каждого Наполеона свою Ватерлоу.
0: Ярослава, кричи, поднимай настроение. Ты
1: давай,
0: молодец. Ари,
1: я наушники сниму.
0: Не, я пока не хочу. Я жару не потому, что вы просите, а потому, что я хочу. К чаю, конечно, чак-чак или щпи-щмяк. Ну, к чаю щпи-щмяк это, да.
2: Ну, можно.
0: Ну, можно.
2: Ну, сладенькое-то все-таки оно, понимаешь, оно дофамин поднимет.
0: Вот эту вот шоколадочку, которую запиваешь чайком, она прям во рту тает.
2: Дофаминчик.
0: У меня есть такая
2: дофаминчик.
0: Шоколадка. Обожаю просто. Так, Ярослава, кричи громче. Мои пассажиры в шоке. А вы им сладенького предложите.
2: Это здорово. Когда пассажир в шоке, это хорошо.
0: Ярослава, вот вам песенка от товарища. Зацените. Пока не могу. Владимир, отправьте попозже, пожалуйста. Вообще не люблю
2: на чай в гости ходить. А я, по-моему, знаю эту песню. Ну, ладно. Так, Карин пишет, да?
0: Угу. Да, не люблю на чай в гости ходить, конечно. Ну, нет, ну, смотрите, вот пришли, вот, а там дети, например, Карина. Что вы принесете в гости, где есть дети?
2: А давайте мы спросим лучше у Карины. Я вот смотрю как бы на ее аватарочку.
0: Ага.
2: Тут как бы про чай...
0: А мог бы работать?
2: А мог бы работать.
0: Да?
2: А на что вы тогда в гости любите ходить, Карина, если не на чай?
0: Ну, чисто мужской вопрос, да? Ярослава крикнула «Пятница, пускай отжимается». Нет, я была вне игры. Вы, кстати, не написали, сегодня идем по этому правилу с вами или нет. Это не в ваших интересах. Говорю, я буду стройненькая вообще-то.
2: И орать все время будет, это же не прекратится. Она же спортсменка, вы что творите-то?
0: Если идем в гости, жена готовит сама торт «Три молока». Сникерс. Так. Домашние тортики «Мозг отъешь». Ярослава крикнула «Пятница, пускай отжимается». Да чего вы пристали?
2: Ты же приседать обещала, а не отжиматься.
0: Вообще, да. Чего это вы? Какие еще отжимания? Это не мой конек. Я присесть люблю. Добрый день. Я в молодости, когда к девушке ходил на свидание, по-любому покупал к чаю в аптеке. Гематоген, что ли?
2: Ну, наверное.
0: Так, привет, Ярослава. Я бы вот в гости взял бы чизкейк какой-нибудь. Ну, чизкейк тоже рознь. Есть невкусные.
2: А я до сих пор, вот представляешь, вот сколько это уже динозавров видел фактически. Ленина на броневике. Они понимают, что такое чизкейк. Потому что чиз — это сыр, а кейк — это пирог. Что это?
0: Но там же творожный сыр.
2: То есть это сырный пирог, что ли?
0: Сахарную пудру в крем-чиз вальну. Получается
2: крем. Крем-чиз?
0: Да.
2: Звучит как какое-то странное имя.
0: Крем-чиз.
2: Крем-чиз.
0: Ну, возможно. Сахар бы алмаз купил к чаю.
1: Молодец!
0: А какой, коричневый
1: молодец!
0: Или белый?
2: Тростниковый.
0: Так, сейчас, секундочку. Молоко. Нам, татарам, чай без молока совсем яромый.
2: Ну, слушайте, щебрецом тогда надо еще маленечко.
0: И еще же эти сухофруктики.
2: Классно.
0: Куряга.
2: Вот, кстати, вот это, да, класс. Супер.
0: Это намного же лучше,
2: много
0: чем...
2: только не надо. Вот, знаете, переусердствовать с ягодками тоже не стоит.
0: Почему?
2: Полный эффект.
0: Типа вечер на смарку?
2: Так выше становишься, когда на трон.
0: Ну, вечер на смарку.
1: Чернослив особенно наешься.
0: Так, добрый вечер. Встретил сегодня уверенного в себе мужчину. Не поняла?
2: Так, я тоже не понял.
0: Я думала, может, там фотка Махмуда будет где-то. Вот же идеальный набор к чаю. Там рулет. Но не вот этот рулет, который бисквитный, а рулет с курягой, с маком. Есть же такие вот. За 116 рублей, по-моему, они сейчас. Так. Ярослава, не буду ваши вопросы Игорёшу зачитывать. Сходите к жене уже. Зайдите в аптеку и пойдите к жене. Александр пишет, я голодный, иду в гости на чай. А я голодный, иду в гости на чай.
2: Вот, кстати, вот это да, класс, супер.
0: Это намного же лучше,
2: много чем... только не надо. Вот, знаете, переусердствовать с ягодками тоже не стоит.
0: Почему?
2: Полный эффект.
0: Типа вечер на смарку?
2: Так выше становишься, когда на трон.
0: Ну, вечер на смарку.
2: Чернослив особенно наешься.
0: Так, добрый вечер. Встретил сегодня уверенного в себе мужчину. Не поняла?
2: Так, я тоже не понял.
0: Я думаю, может, там фотка Махмуда будет где-то. Вот же идеальный набор к чаю. Там рулет. Но не вот этот рулет, который бисквитный, а рулет с курягой, с маком. Есть же такие вот. За 116 рублей, по-моему, они сейчас. Так, Ярослава, не буду ваши вопросы Игорёшу зачитывать. Сходите к жене уже. Зайдите в аптеку и пойдите к жене. Александр пишет, я голодный, иду в гости на чай. А я голодный, иду в гости на чай или сытый?
2: А, он задает вопрос.
0: Вы идете

0: Нет. Но не вот этот рулет, который бисквитный, а рулет с курягой, с маком. Есть же такие вот. За 116 рублей, по-моему, они сейчас. Так. Ярослава, не буду ваши вопросы, Игорюша, зачитывать. Сходите к жене уже. Зайдите в аптеку и пойдите к жене. Александр пишет, я голодный, иду в гости на чай. А я голодный, иду в гости на чай или сытый?
1: А, он задает вопрос.
0: Вы идете сытый, просто вот, ну, хотите принести что-то с собой, что вы принесете?
1: Плюс ну, смотрите, вы предусмотрительно за углом поели где-то там в кафе, а потом пошли на чай, вот, взяли с собой что-нибудь.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры. Очень много сегодня у нас ответов. Что вы возьмете к чаю, если пойдете в гости? Ну или просто идете домой и что-то вкусненькое купите. Что это будет? Ждем ваше сообщение.
2: Вечерний Трубин.

0: нашего вечернего шоу «Вечерний Трубим» у доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное, осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67, вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
5: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-41, 16+.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Трубим. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что же, у нас в Казани на данный момент облачно, но с прояснениями. Температура воздуха до плюс 25 градусов, ночью будет плюс 20, ясно, без осадков, что самое главное. Завтра, 4 июля, с утра будет светить солнце, днем будет солнечно и до плюс 28 градусов тепла. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Вечерний Трубим.
6: Итак, совсем скоро у нас здесь будет переводилка. Для вас ее подготовили, еще ни разу не порепетировали. С другой стороны, когда мы с тобой репетировали-то последний раз? Господи, перед вечеринками разве что. Да, ведь?
7: Да, да.
6: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Такая тема сегодня. Когда вы пойдете в гости или просто пойдете домой, что вы купите к чаю? Я вот, кстати, за себя скажу. Я раньше покупала вот эти рулеты химозные, дешманские.
4: С джемом типа
6: да,
4: внутри.
6: Да, они такие поролоновые. Их еще можно... Ну, в общем, они очень вкусненькие и дешевые. Да, давай.
4: А?
6: Еще раз давай. Вот так, да. Да, все,
4: хорошо.
6: Ты закончил?
4: Да.
6: Отлично. Итак, что вы пишете? Очень много сообщений. Сейчас отмотаем вниз. Так, или пару литров бензина, говорит, купил бы.
4: Uh-huh.
6: А, к чаю капнуть, да? Почему бы и нет?
4: Uh-huh.
6: Если сытый, то Рафаэлки. А вообще сытым в гости, говорит, зачем ходить-то? Действительно. Можно вообще не ходить в гости. Так,
4: кто
6: татары...
4: ходит в гости по утрам?
8: Тут поступает мудро.
4: Да,
8: да
4: так.
6: Татары к чаю носят чай. Тебе не понять, Петр.
4: Mm-hmm.
6: А я люблю пирожные и картошка с детьми сами готовим. И в гости бы принесла их с удовольствием.
4: Да, вот пирожные.
6: Они вот единственное, у них вид не очень презентабельный.
4: Ну, что? Ну, это знаешь, бывает тоже так, вот когда человек вид не презентабельный, а человек хороший. Ну, бывает же такое.
6: Да, бывает, конечно.
4: Вот.
6: Бывает.
4: И с картошкой то же самое.
6: Но когда сам, ты сам когда-нибудь делал картошку?
4: Ну, это был когда-то.
6: Когда ее продаю, там же еще кремик сверху. Вроде как будто бы презентабельно. А когда дома ты ее лепишь, особенно с детьми.
4: Да и нормально, самое главное же, как она на вкус.
6: Ну да, ну да. Так, на рулете. А что там на рулете? Я не открыла фотку. Все понятно, я просто фотку не открыла. К чаю эклеры.
4: Mm-hmm.
6: Вот вчера тоже Александр Варсегов эклеры принес, очень сладкие. А добрый день.
4: Да, даже не попробовал.
6: Да, заряжает позитив, повышает настроение, обожаю ее. Спасибо тебе, Ярослава. Лисаночка пишет, пожалуйста.
4: Чухонь собственного сушения к чаю вот кто-то, Руслан бы принес. Там и вряд ли к чаю, конечно, уже чухонь-то пойдет.
6: Вот этот пай, значит, принес бы. И пирог-трехслойник. Вот пирог-трехслойник, я не знаю, знаешь, с каких пор. Один раз съела, и там какие-то косточки мне попались. Ну, может, мне просто не повезло. Карма меня где-то там настигла, я полагаю. К чаю обожаю халву. Ой, халва, это вообще, это моя любовь. Но, во-первых, она очень калорийная. А во-вторых, там ну, тоже ЖКТ не всегда принимает. Ну, там очень жирно, потому что говорят, сейчас халву вообще непонятно из чего делают. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Огромное количество сообщений. Совсем скоро вернемся с переводилкой.
0: Вечерний

0: эфире Вадюка.
1: На Бим Радио.
2: Ла-ла-ла, сегодня у нас композиция от Кайли Миноук. Не могу выкинуть тебя из своей башки. Как песня переводится?

головы. Ой, парнишка, о таком я даже мечтать-то не могла. Каждый день и каждый день мечтаю быть только в твоих крепких объятиях.

0: Тала, мечтала.
1: У меня есть страшная тайна.
0: Да?
1: Не запирай меня в своем сердечке. Освободи меня. Почувствуй необходимость во мне. Освободи меня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей. Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444.
7: Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Станет лучше.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв». Испытание городом. ООО «Реал Авто».
3: «Газ в пол» и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.

0: Фанук, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: открыты.
1: Мы придем с пирогом. А еще, к чаю возьмем.
0: Угощать. Вот. Еще раз.
2: Приходите в мой дом.
1: Идем, идем.
2: Мои двери открыты.
1: Мы щак-щак принесем. И щак-щак принесем. И щак-щак принесем, говорю.
0: Что бы вы принесли к чаю? Вот такой сегодня у нас вопрос. Такой вопрос. Альберт Батанин. Спасибо, что нас,
3: да,
0: что нас слушаешь.
3: Да.
0: Наш верный слушатель, кстати говоря, да. +7 9 2 7 2 42 102 8 для таких, как ты, Альберт Батанин, тоже сюда пиши, пожалуйста, в рабочие мессенджеры. Ну, там отчитывает меня, в общем, как всегда. Так, в общем, что вы принесли бы к чаю? И Гульнарчик скидывает свои, как всегда, вот эти пирожки, булочки. А, я всегда беру выпечку, когда иду в гости. А вы сами печете или все-таки покупаете, Гульнар? Мы знаем, что вы очень любите готовить. Так, идем дальше. Я купил бы медовый пропитанный тортик или яблочный пирог. Это мои любимые. То есть, смотрите, вы идете в гости, покупаете то, что вы любите. А не что-то нейтральное.
3: А
0: да?
3: Если, ну, вы куда идете, не любят люди этого?
0: Вот я, например, яблочный пирог терпеть не могу. Спасибо, что принес. Забери с собой обратно. Не то, чтобы я неблагодарная, но зачем я буду есть то, что я не люблю? Это все калории лишние мне. Зачем оно надо? Потом приседай, сиди в эфире. Привет, Ярослава Петр. Я вчера брала к чаю домой в пекарне вкусный пирог бананово-клубничный. В гости его взяла бы.
3: О, интересно.
0: Ах, теперь банановый. +7 9 2 7 2 42 102 8. Что бы вы взяли к чаю? Альберт Батанин.
4: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
5: Звездная пауза.
6: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Давайте посмотрим на ситуацию на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 5 баллов. 17.54, кстати, на часиках. Крупнейшие пробки. Улица Академика Павлова от улицы Дементьева до улицы Лукина. Время проезда 23 минуты. Малая Заречная улица, Песочная улица от Ударной улицы до Пихтовой улицы. Это Казань, да? Время проезда 22 минуты, простите. Улица Мира от Сибирского тракта до Тополевой улицы 21 минута. Время проезда. Улица Копылова, Ленинградская улица от улицы Побежимова до улицы Пржевальского. Так, Борисковская улица, ну это прям стандарт. Довлекеевская улица, Новодовлекеевская улица, Дудинская улица до моста через железную дорогу. Время проезда 19 минут. Что где еще стоит, тоже обязательно напишите в наши мессенджеры. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов, из центра 3 балла. Кировская дамба в центр 1 балл, из центра, внимание, 8 баллов. Это Кировская дамба. Третья транспорт дамба в обе стороны 0 баллов. В общем, примерно пока вот так. Но вы не унывайте, мы с вами. Прохор Шаляпин тоже с вами, он появится в следующем часе. Спасибо еще раз данным Яндекс.Карты. Берегите себя, помните, что вас ждут дома.
2: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Не для работы создан я.
1: Но мне очень нравится.
0: А для счастья?
2: Да.
1: Любви.
2: Точно.
0: Удовольствия.
2: Абсолютно верно.
0: Всем огромный привет.

0: Реально хочется и субботы, но это уже будет завтра. Всем добрый вечер. Вечернее шоу «Труби», второй час. По-прежнему здесь Петр Нежинский.
1: И Ярославушка.
0: И тема у нас такая же, все вкусно, но я, если честно, пока слюной не истекаю.
1: Да. И я того же мнения.
0: Ну, может, не написали что-то вкусненькое, чего мы с тобой любим. Ты вот колбасу любишь к чаю. Да ты без чая колбасу просто бы съел.
1: Ну да, ведь? Конечно.
0: Так, я как гость, вот вы пишете сообщение, что вы принесли бы к чаю? Вот вас позвали в гости, не позвали, домой идете, что-то покупаете к чаю. Что это? Я как гость, а гостей надо принимать. Ощ-пощ-мак.
1: Угу. И с горящим чаем как раз,
0: чаек, да.
1: Так.
0: Батон Хщайга купил бы. Видимо, лай-лай-лай. Кайли Минок у нас продолжает. Рамиль Сандухач нам написал.
1: Спасибо большое, Рамиль Сандухач. Молодец.
0: Так, сейчас, минуточку. Добрый вечер, я бы к чаю принесла свой замечательный беляш. Или тортик. Все сама готовлю от души. Ты видел вообще это? От Фридушечки.
1: Сейчас посмотрю.
0: Вот здесь вот где-то слюна уже как будто пробивается. Фарида, продолжайте, не останавливайтесь. Вавики ливень, поплыли. Академик Павлова пробка собралась. Кстати, да, вы пишете то, что дождь. Ой, все-таки слюна пошла. Смотри, что делается.
1: Здесь тоже скоро дождь, по-моему, будет. Потихонечку тучки собираются.
0: В центре дождик, вот как раз-таки нам тоже вы пишете. Спасибо большое, что вы нас держите в курсе.
1: Ура,
0: так,
1: дождь!
0: Заварку можно принести к чаю. Вот.
1: Правильно. Очень правильное решение.
0: А, кстати, да, вот у меня дома нет... Я не люблю чай. У меня либо кофе, либо вода. Поэтому заварку в моем случае было бы очень даже кстати тащить. Люблю готовить ощ-пощ-мак, блинчики, манты. Это как-то как будто я раньше тоже в гости иду, напеку этих кексов, но я тогда бездельница была. Сейчас уже как будто проще купить, сходить. Мамину губадью. Александр взял бы к чаю. К маме. Или кому? В общем, ждем ваше сообщение. Что бы вы принесли к чаю? Что вы думаете самое лучшее из того, что можно принести к чайку?
1: Мы, кстати, в этом часе играть еще будем. Вот вы не напомнили, коллега, я напомню. Где-то в середине часа мы вас пригласим поиграть, поэтому будьте рядом, призы имеются. Ну и, в принципе, задание готово.
0: Ярослава, как бабка-ёжка, это не любит, то не ест, чай не пьет.
1: А баба-яга против. Вот поэтому...
0: Нет, а почему Баба-Яга-то?
1: Такой мультфильм был. Баба-Яга против.
0: Я знаю, но почему меня сравнивают? Погнали! Чай! Чай!

0: спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211 00 73 0+. Часто.

0: скорее позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет-2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.

Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с BIM-радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на радио – хорошо. Реклама на BIM-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Любишь купаться? Люби искусственным дыханием заниматься.
2: Жесть, как она есть.
1: Соус Апелявых.
3: Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Вот просто представь, так убираешься, гостей ждешь встречать, чтобы с чаечком. Вот они приносят тебе вот эти вот вкусненькие, не знаю, эклерчики, например. Да?
1: А тут парит много тортов, всяких тортов, вернее, прислал.
0: И все, и пошло-поехало.
1: Вот. Замечательно. А, ты же это читала? От Фаридушечка, Фарид, говорю. Что-то я Фарид вспомнил. Слушайте, ну, вкусненько. Где вы находите эти песни с невероятным текстом?
0: Бам-ба-дам.
1: Да,
0: мне нравится.
1: Обалдеть.
0: Бам-ба-дам. Так, в общем, ладно, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем здравствуйте. Что бы вы принесли к чаю, если бы вас туда вот пригласили в гости, например? Ну, мне так нравится вообще. Я знаю, какую музыку я бы поставила, если бы встречала гостей.
1: Вот такое?
0: Бам-ба-дам! Да. Хотя нет, когда девочки ко мне приходят, подружки, мы вообще музыку не слушаем, она нам мешает болтать, понимаешь? Да, так, в общем, что вы пишете, наши мессенджеры? Смотри, Марина пишет. Нет, надо не
1: пишет.
0: Сейчас немножечко другой пока прочитай что-нибудь.
1: Ну, смотри, тут вот Елена написала, что сейчас сезон мят и ягод. Ну, мяты в смысле. Я принесла бы букетик мяты и баночку земляничного варенья.
0: Лучше всего к чаю принести пенного, вредит вашему здоровью. Ну и смотрите, подождите. Ну, если прям к чаю, пишет Марина. Марина, 36 лет, записана как мужчина, внимание. Что принести к чаю? Марина. Марина нам отвечает: себя. Ну, реально написала себя.
2: Правда?
0: Если прям чаю, то у себя, да.
2: Нормально.
0: Нет, подождите, вы как заварка, что ли, получается?
1: Как все.
0: Ну, не знаю.
1: Как все.
0: Просто интересно. Ну как вот, мужик так усел пить чай.
1: И тут
0: а он
1: такая,
0: же подавился этим чаем,
1: Марина,
0: понимаешь? Да, и Марина
1: а
0: такая,
1: чая не будет.
0: Марина такая: раз халат, добрый вечер.
1: А чая не будет.
0: Нет, нет, это не так работает. Подожди, это сейчас у меня все в голове сложилось. Сейчас мы сделаем вид, что ничего не было.
1: Давай, дубль два.
0: Подождите, подождите, вот сейчас выходит, значит, Марина, значит, у нас. Подождите, ну ты там что-нибудь поболтай пока. Сейчас я быстренько, я не могу сообразить, что мне надо сделать.
3: Марина, а что чай у тебя есть? Чай хочу попить. Прям не могу. На улице жара, плюс 30. Чай хочу попить.
0: А она все не выходит и не выходит, да? Не
3: Марина,
0: выходит.
3: Я уже рук помыл, к чаю что-нибудь жду.
0: Где это? А, вот выходит, значит,
3: где
0: такая
3: это?
0: Марина в халате.
3: Ну-ка.
0: А, халатик такая. Раз!
4: Добрый вечер. Незнакомым, незнакомым. Добрый вечер.
0: Мужик там чаем подавился уже, все эти аппетит пропал. Марин, я вообще-то эклеры принес. Добрый вечер. Да, Марин, так что ли? Как вот? Интересно, конечно, подача. Да?
3: Добрый вечер.
0: Ну да ладно, давайте почитаем, что там еще можно принести. Марина говорит, что ржу не могу.
1: Ну ладно, весело зато.
0: Да, добрый вечер, Петр Ярослав. Когда я был молодой и не женатый, то в гости ходил через аптеку, сейчас чаще всего через пекарню.
1: Mm-hmm.
0: Нормально, у вас сменились маршруты-то. Я в гости хожу всегда с грибами. Так, извините. Очень люблю их собирать, закатывать в баночки и люблю дарить.
1: А вы про другие грибы подумали какие-то?
0: Слушайте, я не доверяю людям, которые приносят мне грибы, честно. Ну, простите, ничего личного. Потому что, смотри, вот сегодня она тебе принесла грибы, а к вечеру...
4: Добрый вечер, незнакомым, незнакомым, добрый вечер.
0: Тебе врач такой: как и сколько пальцев я показываю, что вы ели за сегодняшний вечер? А я говорю: а мне вот Татьяна грибы приносила сегодня. Ладно, это тоже это. Вы к Марине пока встаньте туда. Можете вместе нас это. Так, сейчас минуточку. А Марина упертая.
1: Да, я вижу.
0: А что там не так? Марина, вы уже кому-то предлагали, что ли, чай не пить? Так, авиастрой, дождь, хорошего эфира. Спасибо большое, Ренат. Так, минуточку. Раньше люди в гости со своим этим ходили.
1: А сейчас что, с чужим ходит? Со своим этим. Это кто? Этим.
0: Ну, вот это хорошо показываешь. Давай, покажешь?
3: Ну, добрый вечер.
0: Ну, ты меня не предупредил. Ты не хочешь меня предупредить?
1: Ну, тогда вот так вот, давай. Давай, вот сейчас еще дубль.
0: Давай.
1: Так, готов там?
0: Да.
1: Вот это, да.
4: Добрый вечер. вечер.
3: Марина, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Грибочки будешь? Марина, застегни халат. Я пришел чай попить, я соль принес.
4: Добрый вечер.
0: Марина.
2: Вечерний Трубин.
5: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
6: Оливки и маслины – плоды одного дерева оливы, которое также называется маслиной. Но название для темных оливок маслины существует только в русском языке. Большая часть маслин...
0: Ты хорошо показываешь, давай, покажешь?
3: Ну, добрый вечер!
0: Ну, ты меня не предупредил. Ты не хочешь меня предупредить?
1: Ну, тогда вот так вот, давай. Давай, вот сейчас еще дубль.
0: Давай.
1: Так, готов там?
0: Да.
1: Вот это, да.
4: Добрый вечер!
3: Марина, добрый вечер!
4: Добрый вечер!
0: Грибочки будешь? Марина, застегни халат. Я пришел чай попить, я соль принес.
4: Добрый вечер!
0: Марина!
2: Вечерний Трубин.
5: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
6: Оливки и маслины – плоды одного дерева оливы, которое также называется маслиной. Но название для темных оливок маслины существует только в русском языке. Большая часть маслин в продаже – это оливки с

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Оливки и маслины – плоды одного дерева оливы, которое также называется маслиной. Но название для темных оливок маслины существует только в русском языке. Большая часть маслин в продаже – это оливки, собранные зелеными. А темнеют они за счет того, что на определенной стадии производства рассол, где находятся плоды, насыщают кислородом. Таким образом, они дозревают и приобретают натуральный для маслин цвет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Вечер.

Для всех, кто тут говорит, что Марина, как всегда, в своем репертуаре, Марина вообще-то пишет, но я реально хекси. Ждем фотки, Марина. Реально ждем.

0: Информация на правах рекламы Бимрадио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Ну и, конечно, живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля в 20:00 ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazanmaximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
1: ТТС.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
5: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
6: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
5: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
7: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв. Испытание городом» ООО «Реал Авто».
8: «Газ в пол» и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
9: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания «АО Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
7: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.
9: 2-92-102-8. Прямо сейчас можете дозвониться до нас. Нам нужны мальчик и девочка, мужчина, женщина, Эби и Бабай. 2-92-102-8. Приглашаем вас в поиграть в игру «Запоминайка».

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Итак, что же у нас с погодой, давайте узнаем. На данный момент у нас плюс 25, облачно с прояснениями, где-то идут дожди. Да, вы нам пишете, что тут дождь, там дождь, ну что ж, так оно значит и есть. Ночью осадков не ожидается, ясная достаточно погода будет до плюс 20. Завтра, 4 июля, в Казани будет ясно, осадков тоже нам вроде не прогнозируют, но, знаете, лучше все-таки прихватить с собой что-нибудь, пакетик, я не знаю, или зонтик. Температура воздуха днем, обещают нам синоптики, будет достаточно летняя, плюс 27, плюс 29 градусов. Но вечером небольшая облачность набежит, но это не страшно. Температуру это никак не испортит, будет плюс 27. Ну и ночью плюс 22, ясно. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
5: Желтые лампочки.
6: Зеленые тапочки.
5: А, красные шапочки.
6: Запоминайка на БИМ-радио.
4: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв», испытание городом и игры «Запоминайка» — автоверсия ООО «Реал Авто». В автосалоне «Дакар Про Клайм» мечта об авто станет реальностью. Автомобили новые и с пробегом. Авто под заказ, трейд-ин, автокредит и страхование. Прием авто на комиссию, выкуп авто в «Дакар Про Клайм». Есть все, что сделает покупку и продажу вашего авто максимально удобным. Не откладывайте мечту на потом. Найдите свой идеальный автомобиль уже сегодня вместе с «Дакар Про Клайм» по адресу Патриса Лумумбы, 61. Телефон 8-804-333-75-90. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России», страховая компания АО «Альфа Страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. На кону у нас сертификат «Семейный парк активного отдыха». Давайте знакомиться с нашими игроками. Первым до нас сегодня дозвонился Нияз. Здравствуйте, Нияз.
7: Добрый вечер, Сэм.
4: Как давно ходили в гости к кому-нибудь?
7: В гости буквально на той неделе к родителям на дачу ездили.
4: А что с собой прихватили в гости к родителям?
5: Кроме детей, внуков любимых.
7: Легче сказать, что не прихватили. Все, что под руки попадалось.
4: Что под руки не попалось, то и не прихватили.
5: Подруге, говорит, не попалось.
4: Подруге не попалось.
5: Ну ладно, а что вкусненького брали?
7: Вкусненького? Супруга взяла сыр холодный, она очень любит позарить, вот там очень вкусно получается.
5: Кого холодный?
7: Халуми, сыр халуми.
5: А, все понятно, сыр для жарки. Отлично, да. все понятно, спасибо. Давайте познакомимся с вашим сегодняшним соперником.
4: Это Ксения, здравствуйте, Ксения.
8: Здравствуйте.
4: Как слышите нас, прием?
8: Прекрасно.
4: Отлично.
8: Все сделала, что вы велели.
4: Ну что ж, я все рассказала.
5: А что ты велела?
4: Ксения, ну-ка, как я вам велела, рассказывайте, кто к вам в гости, с чем приходил.
8: К нам приходили или мы ходили?
4: А давайте сначала к вам, когда приходили.
8: А к нам никто не приходит, мы сами ходим.
5: А убираться? Вы не любите убираться, да, Ксения?
8: Точно.
5: Я вас так понимаю.
8: Меня тут в
4: домойке. Ясненько.
5: Заведите дочь.
4: Ну, смотрите, вот к вам пришли в гости, что принесли с собой?
8: Себя любимых.
4: Себя любимых. Это что, опять, да? Что ли, Марина, что ли, приходила?
5: Выбирай себя.
4: Да. Марина приходила, что ли, опять?
8: Она.
4: Ладно, хорошо, давайте напомним правила игры.
5: Итак, у нас есть словосочетание. Ваша задача, дорогие наши сегодняшние участники, их запоминать. Мы вам даем первое словосочетание, вы его повторяете. Мы вам называем второе словосочетание, вы повторяете, начиная с самого первого.
4: То есть первое и второе даже повторять надо.
5: И компот.
4: Да.
5: Таким образом, вы собираете цепочку из словосочетаний. Ваша задача собрать как можно больше за одну минуту. Если по дороге вы спотыкаетесь, мы можем вам напомнить ваше словосочетание, но вы начинаете цепочку с самого начала.
4: Ну, то есть в процессе игры вообще, в принципе, станет сразу все понятно.
5: Все понятно?
4: На все про все минута.
7: Да.
4: Отлично. Итак,
5: Нияз. Подожди, Ксения, все понятно?
8: Да, конечно.
4: Отлично. Нияз позвонил первым. Нияз, можете выбрать, с кем будете играть.
7: С барышней, которая сидит напротив вас.
5: А вот пока имя не вспомните, она с вами играть не будет.
7: Ярослава.
5: Ладно, все, мне просто надо было тут заминочку. Все, я тоже готова. Наша минута будет начинаться прямо сейчас.
6: Запоминайка.
5: Любимое радио.
7: Любимое радио.
5: Висючая вонючка.
7: Любимое радио, висючая вонючка.
5: Висючая, ну все верно, ладно. Упругие колеса.
7: Любимое радио, висючая вонючка.
5: Упругие колеса, заново.
7: Упругие колеса. Любимое радио, висючая вонючка, упругие колеса.
5: Не садовая тачка.
7: Любимое радио, висючая вонючка, упругие колеса, не садовая тачка.
5: Голубенькая АК.
7: Любимое радио, висючая вонючка, упругие колеса, не садовая тачка, голубенькая АК.
5: Крутая машина.
7: Любимое радио, висючая вонючка, упругие колеса, не садовая тачка, голубенькая АК. Крутая машина.
5: Молодец, умничка!
6: Запоминайка.
5: Сейчас я посчитаю, сколько у нас тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Как 6?
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, 6, смотри.
4: Ну ладно, 6.
5: Ну 6, по моим этим 6. 1, 2, 3, по моим галочкам. 5. Крутая машина, голубенькая АК, несадовая тачка, упругие колеса, висючая вонючка, любимое радио.
4: Что-то пропустил просто не яс, как будто бы. Ну ладно. 6-6, без проблем. Ксения, вы готовы?
5: Ой, подожди.
8: Готова.
4: Поняли, да, что нужно делать?
8: Да.
4: У нас такие словечки, конечно, любопытные с вами будут. Ну ладно, мы постараемся.
8: Поинтереснее.
4: Что-что?
8: Поинтереснее,
4: да. Готовы стартовать?
8: Да.
4: Ну давайте начнем.
6: Запоминайка.
4: Камкастая дорога.
8: Я повторяю, да? Камкастая дорога.
4: Правильно. Папкина Жигули.
8: Камкастая дорога, Бабкина Жигули.
4: Папкина. Папа.
8: Баба, Бабкина, да.
4: Не Бабкина, а Папкина. Папа.
8: Папкина, извиняюсь. Папкина, все.
4: Ну.
8: Бабкина Жигули.
4: Сначала.
8: Камкастая дорога, Бабкина Жигули.
4: Черный Мерс.
8: Камкастая дорога, Бабкина Жигули, черный Мерс.
4: Раритетный автомобиль.
8: Камкастая дорога, Бабкины Жигули, черный Мерс, раритетный автомобиль.
4: Глубокий багажник.
8: Камкастая дорога, Бабкины Жигули, черный Мерс, раритетный автомобиль, глубокий багажник.
4: Чистое сиденье.
8: Все про машину, да, сегодня?
4: Да.
8: Камкастая дорога, Папкина Жигули, черный Мерс, раритетный автомобиль.
4: Время.
8: Глубокий багажник.
6: Запоминайка.
4: Время.
5: Сколько? Да. Сколько?
4: Сегодня все про автомобиль. Но, в принципе, с глубоким багажником у нас вышло 5.
5: Ну, неплохо.
4: Неплохо.
5: Но не 6.
4: Ну, не 6, да.
5: Ну что, вы большие молодцы. Ксения, сложно было?
8: Да. Что? Книжки надо больше читать.
5: Книжки? Вот, это очень хорошая мысль. Mm-hmm. Александр Варсегов, где мои книги, пользуясь случаем, хочу спросить.
4: Ксения, вы на самом деле прекрасно играли, но слова у нас словосочетания были не самые простые. Это я сразу предупредил.
8: Да,
4: у нас
8: мне посложнее попали.
4: Со звездочкой у нас были задания.
5: Но, кстати говоря, у нас есть традиция. Кто-то из нас тянет бумажку, поэтому мы не знаем, кому что достанется. Вы большая умничка в любом случае. Звоните еще обязательно. Пока можете привет передать.
8: Привет, конечно же, вам в первую очередь.
4: Спасибо.
8: Спасибо, дарите хорошее настроение, всегда хорошие подарки у вас. Всей Казани хороших выходных, любимому человеку, который сидит рядом.
5: Как зовут?
8: Марат.
5: Маратик, Ксения вас любит.
7: Спасибо большое.
5: Да это не мне, спасибо. Ага, продолжайте.
8: Всем хороших выходных прекрасных. Мы сейчас забыли рюкзак, я немножко злая, в автобусе он ехал, забыл рюкзак. Я немножко сижу и злюсь, мы встретили, конечно же, этот автобус.
5: А женщина имеет право быть разной, хочет злиться, хочет плачет, поэтому ничего страшного, вы настоящая женщина. Все, Ксения, спасибо большое, вам хорошего вечера, я думаю, что надо чем-то вкусненьким, ну или Марат там как-то по-другому постарается. Спасибо большое, что вы в компании с Бимрадио, будем поздравлять Нияза. Нияз.
7: Да, ура!
5: Ура! Вы выигрываете, кстати говоря, сегодня сертификат в ресторан. А, вот,
7: и... в ресторан?
4: Не-не-не, сертификат «Семейный парк активного отдыха». Что вы, немножко перепутались.
5: У меня
4: вы просто
5: данные.
4: Как любая женщина, немножко на волнении, все понятно.
5: Спасибо огромное, что вы дозвонились, выиграли. Теперь только через месяц можете участвовать. И привет, конечно же, прямо сейчас передать.
7: Да, ну, в первую очередь, благодарю вас, Петра и Ярославу, за приятные такие эмоции, впечатления, которые вы всегда нам дарите. Отдельно, конечно, хочу привет передать своим сыновьям Азамату Данияру, который меня сейчас дома слушает по радио, и своей любимой супруге Айсулу. И всем, кто меня узнал, всем хорошего вечера, хороших выходных. Наслаждайтесь летом, оно наконец-то началось.
5: Азаматику большой привет, несмотря на то, что это невзаимно у нас с ним. Ну, всей вашей семье тоже большой привет. Хорошо, не я. Трубочку не кладите,
7: спасибо.
5: За эфиром расскажем, как забрать подарок. Игра «Запоминайка» к нам еще обязательно вернется. Главное, помните об этом.
2: Желтые лампочки.
0: Зеленые тапочки.
2: А, красные шапочки.
6: Запоминайка на Бим-радио.

0: Бро. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-329-44-741, 16+.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло. А все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96.
8: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

Итак, что же вкусненького можно принести к чаю? +7 972 42 102 8. Вы пишите нам сообщения, мы их зачитываем в эфире, выясняем, что же вкуснее всего. Я вот Марине сказала, скиньте фотку. Она говорит, а вам что, аватарки недостаточно? Нет! По одной фотографии, знаете, может, она вообще и ишная. Давайте все, можно все посмотреть, да, мужчины? Ну, одна фотка, ведь она одна дождинка, еще не дождь. Одна фотка, еще что там у нас? Ничего. Костыбы домашние к чаю можно принести, домашние. То есть это заморачиваться надо, или все-таки купленные. Ярослава Петра, добрейшего вам вечера. Поставьте что-нибудь, чтобы настроение поднялось. Спасибо. Вот так тоже, знаете, вкусненькое что-то съел, и потом такой раз, и вот это вот настроение.

0: максимум, что я могу, это вот это. Боже, какой рабочий, да? Слышите вообще, нет? Но, Марина, вам как вообще? Ну да ладно, мы про чай говорим, что можно вкусненького принести к чаю. Тут уже просто сама со слюной. А, класс. Так, все, поставили. Лучшим привет. Назир к нам был, даже не заглянул. Наверное, испугался, что сейчас спрошу, где мои чупа-чупсы, как у Варсегова, где мои книги. Все что-то кому-то должны в этой жизни. Доброе, М7 в сторону Челнок, от Мамадышки до Богородского, пробка, авария около АЗС. Так символично, возле АЗС. На спуске к Богородскому. Вот так вот нас предупредил Ильнар. Спасибо огромное, что вы нам пишете. Так, чай, грибы, халат. Где все это? Скажите! Мы можем показать, да, Марина? У вас есть одна фотография, мы можем же ее Игоречку переслать. А, вы суперведущие. Спасибо большое. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Так, клиенты спрашивают, пассажира, кто там по радио придуряется? Так, ну Петра здесь нет, я полагаю. Я здесь одна. Можно все свалить на кого-то. Ну, даже муха не летает в этой студии. Поэтому давайте все свалим на Прохора Шаляпина.
1: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия.
0: Это Бимрадио.
1: Всем огромный привет и отличного настроения.
0: Настроение!

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, давайте посмотрим на ситуацию на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты... Переживаю за коллегу, ушел и не вернулся. Так, давайте быстренько глянем, что у нас там. 4 балла. Местами затруднения. Крупнейшие пробки. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Мира. Улица Копылова, Ленинградская, улица от улицы Побежимова до улицы Пржевальского. Улица Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. Время проезда 12 минут. Борисковская улица, Довлекеевская улица, Новодовлекеевская улица. От Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Также улица Журналистов. Я там жила, когда была маленькая. Всем большой привет, кто там сейчас находится. Так, от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Время проезда 11 минут. Так, ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 1 балл. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. В общем, берегите себя. И если вы едете с Бабаем, большой ему привет. Можете даже за ушки дернуть. Скажите, Прохор разрешил.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Это, кстати, мод.
1: Депеш?
0: Мод?
1: Депеш?
0: От слова тягомотина. А. Тягомотина.
1: Депеш мод больше мне нравится.
0: Тягомотина.

0: я сказала, что если я буду орать сегодня в эфире, я буду приседать. Я уже встаю, короче.
1: Давай.
0: Давайте, давайте.
1: Антуфри.
0: Давай!
1: Раз, два,
0: три.
1: Счет по 3-4. Сколько раз приседать ты будешь? Десяточку?
0: А я на прозапас, чтобы потом не вставать.
1: Ну давай, давай. А я пока расскажу, что это новый музыкальный час на Бим-радио. Здесь вечерний Трубим. Ярославушка поприседала. Молодец. Слово выполнила. Молодец.
0: И Петр Нижинский. Да, всем здравствуйте. Еще час мы с вами. Это не может не радовать. Еще в этом часе будет вечерний тост, поздравительная программа.
1: Но будет чуть попозже.
0: А еще мы будем разыгрывать билет на вечеринку «Мы из 90-х».
1: Да, совершенно верно. Тоже дождитесь. Вечеринка, кстати, тоже случится совсем скоро, на следующей неделе уже.
0: Я встаю.
1: А, давай.
0: Давай!
1: И раз, и два, и три.
0: Короче, да.
1: А что мало-то три-то всего? Давай.
0: Ну, я не так, чтобы орала.
1: Пятерочку хотя бы.
0: Знаешь что, иди заработай. Тоже мне. В общем, я переключу, иначе я не хочу. Я сейчас запыхаться буду. Кому это надо, запыхавшийся Ярослава? Знаете, это его еще надо заслужить. Ну да ладно. Плюс 792-72-102-102-8. Что вы возьмете к чаю, если надо будет что-то к чаю взять? Так. Вы меня будете поздравлять сегодня? А с чем вас поздравлять сегодня?
1: Ну, в 21.00 будут вас поздравлять, Евгений.
0: Снимите, говорит, кружочек. Ну все, ужин мы не успели.
1: Еще что снять?
0: Два кружочка, может, вам сразу? А, Александр? Так, Ярославушка, сердечек давно не было.
1: Кардио, в смысле, нагрузок.
0: Это знаете, когда мы с Петром идем после эфира? Я расскажу, ладно, про тебя.
1: Че это?
0: Ну, все прилично. Но когда мы с Петром идем после эфира, и навстречу нам бегуны. И Петр к ним вслед, знаете, что кричит? Беги, беги! От инфаркта все равно не убежишь. Это очень смешно, на самом-то деле. Все, хочу видео снять, не успеваю. Так, ну ладно, что можно взять к чаю? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Миллион раз уже все напомнила. Да, что там не было? Сердечек у нас давно.
1: Сердечек не было. А еще, кстати, в середине часа мы будем поздравлять наших сегодняшних именинников. Вот, кстати говоря, Евгений, если вы сегодня день рождения отмечаете, мы вас в середине часа поздравим.
0: Да, просто будьте онлайн тогда. ВКонтакте.
1: И на нашу группу ВКонтакте подписывайтесь, конечно.
0: И вообще, чем вы будете угощать сегодняшних своих гостей, тоже можете написать. Что вкусненько у вас на столе будет, что вы к чаю купите, или кто-то вам, может быть, купит. В общем, расскажите все. Не наберите эту песню! Нашла. Ну, покажи, вот пока не наорешь, в этой жизни вообще ничего не произойдет.
1: Опять приседать будешь.
0: А нет, я не оружие.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань. Камалеева, 32. Заходите.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
8: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
9: Спонсор спецпроекта «Дакар Драйв. Испытание городом» ООО «Реал Авто».
10: «Газ Фолл» и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
11: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
13: Вечерний Трубим.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Неуверенность в себе – это когда тебя спрашивают «Ваше имя?» Ты отвечаешь «Олег!» А тебя опять спрашивают «Точно Олег?» И все, ты попал.
2: Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Итак, что же вкусненького можно купить к чаю? Сама офигела.
1: Так, и что?
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-108. Это наши мессенджеры. И вот многие пишут про аптеку. Мне почему-то сразу вот ассоциация пробегает. Вот.

0: знаю, мне кажется, к чаю надо... Дайте, я не знаю, что там дальше за текст надо все-таки. Ну, про аптеку многие шутят, что в аптеку...
1: Аптека,
0: надо...
1: улица Фонарь, может быть, они хотели блок процитировать, просто не успели?
0: Просто не читали. Так, ладно, в общем, что вы покупаете к чаю? И смотри, я помню, когда я была маленькая, мама всегда покупала, вот есть же такие слоеные печенюхи, сердечки сахаром посыпанные. Они как будто бы в сахарной глазури, такие еще жесткие сверху. Вот они, я прям их помню. А еще пряники были.
1: Так пряники сейчас есть.
0: Ну тогда, то есть сейчас-то чего только нет. А тогда были пряники. Вот бабуля после бани на даче возьмет эти листочки смородиновые, малиновые обязательно. Пока я там с полотенцем воюю, бабуля все нам заварит, поставит. И вот прянички обязательно. Потом уже мятные пряники появились. Вот. А еще халва, помнишь, какая вкусная была?
1: Халва.
0: Именно с белой прослоечкой. Вот эта белая прослоечка, она прилипала к зубам. И прощайте пломбы.
1: Халва, красота.
0: Ну, в общем, вот такие у меня какие-то воспоминания про то, что можно к чаю. А вообще самое популярное – это сахарное овсяное песочное печенье, чтобы ты понимал. Вафли, обожаю вафли, рулеты и пряники. Горький молочный, мне Лена Медова горький шоколад дала. Тебе дала?
1: Нет.
0: Я не дам. Горький молочный шоколад, плитки с орехами. Но к чаю как-то шоколадки как будто не приносят их, как вот крошить, что ли, топить, что с ними делать. Так, зефир. Пастила. Знаешь, зефир кто ест? Такие, что? типа мы на диете. Вот, пожалуйста, зефир. А вы видели, сколько там сахара в вашем этом зефире? Типа там, знаешь, на ночь, да ладно, это же не вредно, это же всего лишь зефир. Вот посмотрите просто ради интереса, сколько сахара. Лучше шоколадку слопать, мне кажется. Причем молочную. Зефир, пастила, мармелад, пирожные. А знаешь, какие пирожные вкусные?
1: Ну-ка.
0: А, ты сладкое не очень, муравейник.
1: Название слышал, я даже их видел, скорее всего.
0: Муравьев? Ну нет, это вот пирожные.
1: Нет, пирожные.
0: Вот погугли.
1: Ну так вот что-то я не вспомню.
0: А еще рахат-лукум, терпеть не могу рахат-лукум, я лучше вообще без всего. Я в принципе чай не пью, но я могу кофеек, но лучше вообще без всего, чем рахат-лукум буду есть. Сухофрукты, курага, изюм, финики.
1: Нормально.
0: Финики, кстати, полезны, но, по-моему, что-то там штучка или две в день. Там тоже сахароза много или что там. Ну что там?
1: Фруктоза, наверное. Ну,
0: фруктоза.
1: Табуретка бы ответил или Ботанин Альберт.
0: Да, но есть же еще сладости без сахара. Вот насколько они полезны, тоже вопросики остаются. В общем, что бы вы принесли к чаю, если бы вас пригласили бы в гости? Или, быть может, вот вам звонит бабай, ваша змея любимая звонит и говорит: купи что-нибудь к чаю. А вы говорите: ну что к чаю? Ну что-нибудь. Вот просто домой идете, она просит что-нибудь к чаю. Что вы купите? Ой, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. А то мне дети тоже говорят: мы не знаем, что-нибудь купи. Вот я тут свои вопросики решаю. И вот бублик, баранки и пломбир. Чай с листьями смородины и малины. Бублик, баранки и пломбир. Как будто надо найти лишнее. Я за пломбир.
1: Неплохо.
0: Нет, тебе так не кажется?
1: Да-да.
0: В общем, ладно, ждем ваши сообщения. Совсем скоро будем поздравлять именинников. Напомню, что в этом часе также мы будем разыгрывать билет на вечерину «Мы из 90-х». И Кайметов тому подтверждение.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что шахматы вслепую – это вариант игры, при которой игрок делает все ходы, не глядя на шахматную доску. Как правило, в игре присутствует посредник, который перемещает фигуры. Шахматы вслепую являются впечатляющей способностью, которой обладают многие сильнейшие игроки в шахматах. Одним из рекордсменов в шахматах вслепую стал венгерский шахматист Янош Флеш, который сыграл с 52 противниками одновременно с завязанными глазами и выиграл 32 игры.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубин» – ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное, осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
7: Рестораны вкусом порадуют вас.
8: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
6: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
7: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
9: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
11: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Что-то Маринка до сих пор не отпускает. Вот так, послушай, захотел Джо Кокера.

0: Мы из 90-х.
1: Ну что ж, наконец-то мы дождались, и вот эта возможность заполучить прекрасный презент себе. Информация на правах рекламы Бим-радио представляет. Вечеринка «Мы из 90-х». Когда? 10 июля, уже на следующей неделе. Это хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы и подарки. Конечно же, приходите в образах из 90-х, и вы можете выиграть отличные призы. Ведущий вечера – несравненный человек из 90-х Альберт Ботанин. 10 июля, 20:00, ресторан
2: «Максимилиан». Альберт Ботанин, ведущий.
1: Вот все, давай приседай. Подробности и бронь стола.
2: Я встаю, ладно.
1: Два стола, три стола. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Все это для лиц старше 18 лет.
2: Ладно,
1: хватит, молодец.
2: 292-102.8, если хотите, дозванивайтесь в эфир. Если нет, будем устраивать...
1: Так давай, пусть кто-нибудь позвонит, посмотрим.
2: Так может... вот, я же позвала, 292-102.8, можно дозвониться и в прямом эфире. А легкое задание будет, на самом деле.
1: Ну, только что, если вы прям вот собираетесь пойти реально на вечеринку, а не так там...
3: Ой, вы знаете, я из 75-го.
4: У меня одна нога больше другой, я решил не идти.
3: И большие глаза.
4: И ноздри тоже не маленькие.
3: Вот хотите посмотреть, что у меня внутри?
4: И печень.
3: Сейчас как вдохну.
2: А так, в общем, давайте тогда так. Если звоночек у нас сейчас проходит, мы принимаем звонок. Если нет, напоминаю, наши мессенджеры плюс 7. Сейчас, подожди, у нас, может, проводочек тут.
1: Не-не-не, там все нормально.
2: Не, я
1: тут... нормально.
2: Ой, звонят! Видел, я поправила.
1: Давай, нажимай кнопку-то просто вот там.
2: Алло, здравствуйте.
5: Алло.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
5: Александр.
2: Mm-hmm. Александр, здравствуйте, добрый вечер. Итак, вы собираетесь на вечеринку, правильно я понимаю? 10 июля, 20:00, ресторан «Максимилиан» с 18+. Вам есть 18, Александр?
5: Конечно.
2: Ну да ладно, не буду спрашивать доказатель. Смотрите, я вам задаю один вопрос. Ваша задача на него ответить правильно. Вы готовы?
5: Готов.
2: Продолжите строчку песни «Тополиный пух» в исполнении Рыжего из «Иванушек». Ты пойми, что первый поцелуй – это еще не любовь, это... И что же это? Варианты ответов. То, что я заберу у тебя при первой возможности. Или лишь такой закон борьбы противоположностей.
5: Второй вариант.
2: Абсолютно верно! Вы молодец! Александр, можете приветики передать прямо сейчас в прямом эфире.
5: Обязательно. Передаю привет тем, кто меня узнал, своей семье. Мы сейчас едем отдыхать на дачу. Погода классная. Всем передаю привет. Супер.
2: Отдыхать на дачу, это звучит как-то, знаете, фантастически, если честно. Ладно, трубочку не кладите, семья. Огромнейший привет. Молодец, что дозвонились. Трубку не кладите. Спасибо. За эфиром. Расскажем, как забрать подарок. Напомним, что вечеринка «Мы из 90-х», 10 июля, «Максимилиан», сначала в 20:00, 18+.
0: Мы из 90-х. Прогноз погоды на Бим-радио.
6: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» ООО «Клиника Кузляр».
7: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Давайте посмотрим, что нам обещают синоптики по Республике Татарстан на следующие сутки, 4 июля. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4,9 метров в секунду, местами порывами до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 14-19, максимальная плюс 26-31. Ох, какая красота! Завтра в Казани будет ясно, без осадков и до плюс 28 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
9: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
2: Для сладких поздравлений, конечно же, угощений. Сегодня будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает свой день рождения. На календаре у нас 3 июля, 19:35 на часиках Бим-радио. Открывай нашу группу, конечно же, Бим-радио Казань ВКонтакте. И напомню, что у нас есть Бим-болталка в Максе. Также у нас есть телеграм-канал, канал в Максе, опять же, В общем, вступайте куда вам угодно, пишите, общайтесь, мы всегда на связи. Итак, Бимрадио Казань, группа ВКонтакте. Именинники, те, кто слушает Бимрадио, находятся сейчас онлайн. Лилия Камалова, Данил Хасанов, Эльвира Иксанова, Татьяна Турова, Гульсина Гельмханова, Елена Жилинская, Виктория Царькова, она выглядит действительно как богиня, Ирина Лабутина, Юра Жирков из Зеленодольска, всему Зеленодольску пламенный привет, Алексей Хмелев, Эльзира Камалединова, НЖ Юсупова, Дмитрий Микушев, Александр Некрасов, Ольга Стрижова, Алексей Осипов, вот сколько у нас сегодня именинников, Виталий Ерастов, 40 лет, и Рустик Баталов. Мы вам желаем из самых преданных друзей, чтобы всегда было кому пойти в гости и принять в гости в том числе. Будьте здоровы, будьте счастливы. Ура!
1: Приседать?
2: Блин, ну сейчас это не считается.
1: Ладно, давайте я расскажу про наш номер 2-930-800, позвонив по которому в будние дни в рабочее время вы можете заказать поздравления, и любимые ведущие с удовольствием его выполнят. Конечно, услуга платная, но, сами понимаете, оно того стоит. А что сейчас, это понимаете, бесплатно это?
2: Даже сыр в мышеловке денег стоит.
1: Вот так вот. Пользуйтесь. 2-930-800 в рабочее время, в будние дни. Пожалуйста, пожалуйста. Кто из знаменитостей родился сегодня 3 июля? В этот день родились король Франции Людовик XI, актриса Зинаида Райх, певица Лора Бренниган, основатель Wikileaks, кстати, Джулиан Ассанж. Давно его не слышно. Надеюсь, с ним все хорошо. Актриса Наталья Тинякова, актер Алексей Серебряков, актриса Анна Михайловская и даже Том Круз сегодня отмечает свой день рождения. Представляете, а также в этот день родился Франц Кафка. Ну, вообще очень много интересных и красивых по-настоящему людей. Но оно и понятно, водные знаки, они такие. Что касается еще вот Джоан Стингрей в этот день отмечает свой день рождения. Та самая, которая в свое время продвинула группу Кино, Виктор Робертович Цой и вообще весь вот этот ленинградский рок-клуб. А также в этот день на свет появился Винс Кларк, британский клавишник и автор песен, начинавший в свое время с группой Depeche Mode, почему я сегодня ее и вспоминал. Но позднее основавший свой проект Erasure. Ну, давайте послушаем одну из их песен. Считается одним из лидеров вообще синти-попа, в частности, это Винс Кларк.

0: трубим.
1: А вообще, вот кто говорит то, что если есть много сладенького, можно стать толстенькой? Нет, если есть много сладенького, можно стать сладенькой. Главное, чтобы было кому проверить вот это наличие сладости.
2: Ну ладно, пусть будет так, наверное,
1: Да нет, я вот так задумалась, это ведь неправда. Врачи говорят, что не очень-то хорошо.
2: Ну если как бы вести подвижный образ жизни, наверное, это все-таки не будет влиять.
1: Если ты сладенькая, у тебя явно будет подвижный образ жизни, да, ну, Марина? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. К чаю пирожные, тирамису с крем-чизом. А в детстве, молодости, сушки, баранки, сухарики, вафли, шоколадные пряники, шоколадные конфетки, которые любишь. Конфетки, которые любишь. Я вот раньше были вот эти вот просторы, вот я любила их. Они, после них изжога такая страшная шпарит, между прочим.
2: Грильяж в шоколаде.
1: Грильяж, это уже, знаешь, не в нашем возрасте.
2: Грильяж.
1: Но есть для таких, как мы, есть мягкий грильяжик.
2: Нет, зубами все нормально. У вас.
1: Добрый вечер, Петр и Ярослава. К чаю взяла бы конфеты «Птица дивная». Самое вкусное птичье молоко, как советское, только не всякий там лайт, а обычные. Лайт, это, наверное, как, знаете, есть же сейчас безлактозная птичка.
2: Безлактозное птичье молоко, ужас какой.
1: Или батон свежий с маслом. Кстати, по поводу батона свежего с маслом. Вот этот Олег написал, иногда хватает земляничного варенья. Вы помните, вот батон свежий, масло. Сейчас, секундочку. И варенье туда. Например, вишневое какое-то, мое любимое. Или клубничное. Булка, масло и варенье. Ну, это же очень вкусно.
2: Да, я согласен, это действительно вкусно.
1: Это же что-то прямо из детства. Блинчики к чаю тоже очень даже. Или выпечка, посыпанная сахаром. Ну, вот эти булочки, наверное, сердечком же есть. Ну, булочки такие.
2: Ну ладно, есть, наверное.
1: Ты меня не слушаешь опять,
2: слушаю,
1: наверное.
2: Слушаю.
1: Сейчас
2: это?
1: Буду орать на тебя, ты меня вынуждаешь, чтобы я приседала, я все поняла. В общем, мы продолжаем тему такую вкусненькую. Сегодня, если вы пойдете домой и что-то нужно будет купить к чаю, что вы купите? Вот такой у нас сегодня вопросик. Жаль, Газизжан не на связи. Ох, он бы точно написал.

0: Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет. Вечеринка «Мы из 90-х» уже 10 июля. Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка, конкурсы и подарки. Приходите в образе из 90-х и выигрывайте крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля, 20.00, ресторан «Максимилиан». С подробностей бронь столов на kazan.maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим Радио.

0: быстрее, позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет-2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 574-174.
2: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубин» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Вечерний Трубин».
4: Ну, а таз мы петь не будем сегодня.
5: Давай.
4: Ну, давай быстрее.
6: А я это так не выучил. А у меня микрофон включен вообще, нет?
7: Да.
6: Ты что, сегодня не слышишь?
4: А Глеб появился здесь, Низовский, как тебя Бабай назвал, да? Ты себя не слышишь? Ну, покрути там где-нибудь.
7: Есть?
6: Вообще нет, он не... О, появилось что-то.
7: А вот так?
6: Ура!
7: А вот так? Напомню.
6: Да-да. Нормально? Нормально, нормально.
4: Итак, Глеб здесь появился, чтобы провести сегодня пятничную программу «Привет-приветов». Глеб, у меня к тебе вопрос. Смотри, вот, например, я тебя пригласила в гости, или Петр тебя пригласил в гости.
6: Я пойду.
4: Что ты купишь к чаю, когда пойдешь? Или будет ли отличаться то, что ты купишь в гости к Петру, от того, что ты купишь в гости ко мне?
6: Mm-hmm.
4: У меня дети ко мне очень невыгодные, я тебе сразу скажу.
6: Так, в зависимости от повода посиделки, наверное, я так отвечу на этот вопрос. Но я почему-то подумал сразу про торт «Прага», который шоколадный.
4: Mm-hmm.
6: Если уж к чаю действительно идти.
4: Ну, если уж реально чай,
6: если
4: пить,
6: уж
4: да?
6: Реально
4: а если
6: чай.
4: Кофе, на кофе вот тебя позвали?
6: Эклеры шоколадные.
4: То есть отличается,
6: с бананчиком, да?
4: С бананчиком. В гости всегда с бананчиком ходишь?
6: Я так и знал.
7: Что не надо было его брать с собой.
6: Я так и знал, да, что его надо было оглашать.
4: Главное мыть фрукты перед тем, как вы их...
6: Используете.
4: Да, обязательно. Так, все, Петр, вам спасибо. А, подожди, у нас есть еще...
7: Что?
4: Чак-чак простой или в шоколаде. Вот здесь вот Олег сказал, что взял бы. Неверим, они ничего не купят к чаю. Нет, я, кстати, всегда приношу что-нибудь к чаю.
6: Буду иметь в виду, кстати.
4: А если нет, то заказываю доставку, чтобы она принесла нам к чаю. Но я люблю гостей встречать. Единственное, одноразовую посуду всегда покупаю. Мне лень ее потом мыть. В общем, спасибо вам, Петр, за сегодняшний эфир.
7: И вам большое спасибо, коллега.
4: Вкусненько посидели.
7: Ой, сладенького захотелось.
4: Спасибо вам, дорогие радиослушатели, за то, что сегодня вы были с нами. Услышимся уже на следующей неделе.
7: Да.
4: Кажется. Да, всем классной пятницы. Берегите себя по традиции. Мы вас очень любим и целуем, обнимаем, все такое. Но как уж без этой песни-то? Начали, закончим тоже с ней.
8: Создан я. А для счастья...
4: Любви. Все вместе!
8: Удовольствие и отдых. Всем огромный привет.
4: Привет.
8: Отличного настроения.
4: Настроение. Да!
8: Не для работы.
4: Я приседаю.

Добрый вечер, мои солнышки. Давно мы с вами не слышались. Пятница на дворе. Тепло, погода замечательная. Дождик прошелся, правда, очень влажно, но ничего страшного. У микрофона Глеб Низовский. Вы слушаете Beam Radio, друзья. И я в ближайшие пару часиков буду с вами. Готовьтесь, кстати, минут через 10 примерно, плюс-минус, мы с вами разыграем два пригласительных на одного человека, разумеется, на вечеринку «Мы из 90-х». Так что будьте готовы, я обязательно обо всем вас предупрежу.

0: Реклама на БИМ-радио. Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руффплейс» этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
1: БИМ-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Эталон женской красоты? Да хрен с ними, с этими 90-60-90. Бороды нет, уже плюс, ёкалы мэны.

0: 90-х.
1: Ну что, друзья, начинаем. Вы готовы? Для начала информация на правах рекламы. Бим-радио представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. И живая музыка – это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера – Альберт Батанин. 10 июля в 8 вечера – ресторан «Максимилианс». Подробности бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+. Итак, я вам обещал вопрос. Вопрос будет, ну я бы сказал, легкий, должен быть легкий, по одному пригласительному для двух слушателей, друзья. Принимаю ответы в Максе по номеру 792-72-42-102-8. Еще раз подскажу, 792-72-42-102-8 в Максе, друзья, исключительно в Максе сегодня. Итак, вопрос следующий. Нужно будет выбрать вариант ответа, само собой разумеется. Этот свитер с крупной надписью был настоящим унисекс-хитом 90-х. О какой надписи идет речь? Вариант А – Love. Вариант Б – Boys. Вариант С – Russia. Итак, друзья, время пошло. Давайте вы пока мне пишите на 792-72-42-102-8. Давайте второй и шестой, правильно ответивший, вот они и будут победителями у нас, друзья. Пока. Аха, в эфире Бим-радио, и я к вам вернусь с результатами и с правильным ответом.

0: Мы из 90-х.
1: Ну что, друзья, результаты у меня есть, результаты на руках. И давайте я оглашу победителей, да? Выиграли следующие люди. Дима и пользователь под именем Ангел, друзья. Вот такой необычный у меня ник. Поздравляю вас, друзья. Правильный ответ. Какой был правильный ответ? Конечно, Б. Надпись «Boys», друзья. Святой раз надписью «Boys» носили и парни, и девушки. Этот турецкий свитер с характерным ковровым узором был в гардеробе чуть ли не у каждого второго школьника. Поздравляю, друзья, поздравляю победителя. Остальные молодцы, что тоже поучаствовали, да. Я с вами обязательно спешусь, всю информацию мы с вами уточним. А пока что, друзья, я вам подготовил одну хитяру. Это, конечно, близко к 90-м, но все вы ее знаете, все вы ее любите. Света в эфире Бим Радио, друзья.

0: подкасты.
1: И пользователь под именем Ангел, друзья. Вот такой необычный у нее ник. Поздравляю вас, друзья. Правильный ответ. Какой был правильный ответ? Конечно, Б. Надпись «Бойс», друзья. Свитера с надписью «Бойс» носили и парни, и девушки. Этот турецкий свитер с характерным ковровым узором был в гардеробе чуть ли не у каждого второго школьника. Поздравляю, друзья, поздравляю победителя. Остальные молодцы, что тоже поучаствовали, да. Я с вами обязательно спешусь, всю информацию мы с вами уточним. А пока что, друзья, я вам подготовил одну хитяру. Это, конечно, близко к 90-м, но все вы ее знаете, все вы ее любите. Света в эфире Бим Радио, друзья.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00.

Смотрите на домашнем. 16+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

Ну что, друзья, давайте еще раз поздравим Марию, как выяснилось, и Дмитрис с победой. Да, молодцы ребята, попали, вам сегодня повезло, сегодня ваш день. Давайте про погодку немного поговорим, да, плюс 24 сейчас в Казани, осадков сегодня не ожидается, малооблачно ощущается как плюс 25. И завтра будет вообще замечательный денечек, друзья. Плюс 28 и палящее солнце. Вот какой раз, наверное, второй раз за все лето на субботу выпала отличная погода. В воскресенье, конечно, будет уже плюс 30, но небольшой дождик. Но с выходными нам на этой неделе, друзья, повезло. Также сегодня можно устроить небольшой вечерний променад, наверное, по центру Казани, а может кто-то за городом уже. Плюс 21 будет ночью, друзья. Самая комфортная погода для прогулок. Ну и, конечно, я напомню на всякий случай, да, потому что мне уже привет сыпется вовсю, я бы так сказал, сегодня вечерок будет плотный, я так подозреваю. Через полчаса, да, у нас начнется с вами программа «Привет привету», где вы сможете передать приветы, сознаться в любви, мы об этом обязательно в конце часа традиционно поговорим, как обычно, да, ну и заказать музыку, само собой разумеется, но это будет, друзья, только с 9 вечера, так что имейте в виду. А пока «Рефлекс» в эфире «Бим-радио».

Ну что, друзья, давайте, знаете, о чем подумаем, о чем поболтаем. Во-первых, меня поприветствовал Бабай. Бабай, добрый вечер. Пишет мне, хорошего вечера желает. И говорит, что кондер у него в машине не работает, а запчасть придет только в понедельник. Я желаю вам пережить эти жаркие выходные, Бабай. Все обязательно будет замечательно. Пошире окошки открываем, да? Я хотел поболтать о сегодняшней дате, друзья. У кого из музыкантов сегодня день рождения? И здесь есть очень интересные персонажи. Во-первых, это британский музыкант и автор песен Винс Кларк, один из основателей группы Depeche Mode, друзья. И вообще замечательная группа, все мы ее прекрасно с вами знаем и что она из себя представляет. Также сегодня день рождения у Лоры Бренниган, которую я как-то, помнится, ставил в субботу днем, несколько недель назад. Ну, знаменитая американская певица с мировой популярностью благодаря хиту Self Control, который она выпустила в 84 году. И также еще нетипичный музыкант, так скажем, Родион Газманов, друзья, российский эстрадный певец и композитор, тоже который, я думаю, всем знаком, да? Ну, для вас пока что я подготовил такую разогревающую песню. Называется она «Лето 69-го», «Summer of 69». Брайан Адамс ее исполняет, и от этой песни прямо вот веет летом, друзья, и хорошим настроением, поэтому желаю вам хорошенько под нее сейчас посидеть и помечтать, а может и потанцевать, как получится.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
3: За пищевод для детей.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
5: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, куда?

0: Ну что, друзья, осталось считанные минуты. Остались до вашей любимой программы «Привет, приветов». Я напомню, 792-72-42-102-8. Можете писать в Максе, в Телеграме, передавать приветы своим близким, друзьям, да кому хотите. В особенности мне. Мне тоже было бы приятно. Ну и, конечно, на нашем сайте и в приложении. Там очень есть удобный интерфейс, благодаря которому можно все это и сделать. А в конце часа, само собой разумеется, после гороскопа, о гороскопе, точнее, после гороскопа обычно принято говорить о любви, друзья, у нас будет с вами романтическая пятиминутка. Ну куда же без нее-то? Буду разогревать вас специально для программы «Привет, привет». Ну, как обычно, я думаю, вы уже все привыкли.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Ну что, друзья, это были Мумитроль в эфире Бим-радио, и сейчас наступает великая, знаменитая, легендарная, романтическая пятиминутка. Я вас буду толкать на то, чтобы вы сознавались в любви своим мужьям, своим женам, своим девушкам, своим парням, да кому угодно. Можно даже мне. 792-72-42-102-8. Друзья, через 5 минут начнется у нас программа «Привет-приветов». Можете писать в Максе, в Телеграме, заказывать песенки, да, передавать приветы, как я уже упомянул чуть ранее, и признаваться в любви. Ну и на сайте, и в нашем приложении тоже это можно сделать совершенно спокойно и совершенно удобно. А сейчас, друзья, я для вас подготовил традиционно замечательную песню. Сегодня мы окунемся в мою любимую музыку, музыку, которую я люблю больше всех. Это джаз, друзья. Давайте послушаем мы с вами Пегги Ли, великая певица джазовая. Вот одна из самых величайших, я бы так сказал. И надеюсь, когда-нибудь будет замечательная рубрика, где я смогу почаще это ставить, и вам это почаще будет нравиться. Пегги Ли, друзья, в эфире Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот и началась ваша любимая программа «Привет, приветов». Уже у меня полно приветиков на самом-то деле, да? Не переживайте, все зачитаем, все успеем. Плейлист забьем, как всегда, уже через 15 минут. Традиционно. Читаю по очереди, друзья, не забывайте про это. Всем слушателям и легенде, но ведущим, отличной пятницы. Поставьте что-нибудь из моби. Спасибо от Фарита. Фарит, спасибо большое вам за такие теплейшие слова. Моби у нас сегодня час откроет. Привет, Бим! Хочу передать привет своей любимой супруге Леночке Шапаренко и сказать, чтобы улыбнулась от Павла. Леночка, пожалуйста, улыбнитесь, Павел очень-очень этого ждет. Переходим далее. Рауф нам пишет. Привет, Глеб, привет всем ведущим Бимушке, привет всей любимой Казани, привет красотулькам и красавчикам Болталки. Желаю всем шикарного вечера и отличного настроения. И просит поставить две Маши, я танцую. Да поищем, Рауф, с удовольствием поставим, да, если найду. Но, по-моему, она должна быть. Привет, Бим, пишет Руслан. Приятный вечер с любимым радио. Пусть все невзгоды проходят мимо, а на душе остается только приятное. Поставьте, пожалуйста, Максим. Знаешь ли ты? Ох, мы сегодня по классике идем, друзья. Так, большой привет на очереди. Добрый вечер, Бим. Пишем с одного аккаунта. Он у нас общий, один на всех. И сегодня уже мы, мама и папа. Ух ты, передаем огромный горячий привет нашему сыночку Роберту. И спасибо за ежедневные приветы. Также горячий привет и нашим детям Ратмиру и Златочке. Огромный привет вам. Спасибо большое. Уже родной голос из колонок. И спасибо вам за музыкальные подарки к приветам. Ой, спасибо вам большое за такие теплые слова, друзья. Просим вас поставить песню «Игл». Ух ты, а вот это уже интересно. Отель «Калифорния», «Иглс», друзья. Великая группа, ничего не скажешь. Великий хит софт-рока, обязательно, который мы сегодня с вами послушаем. Гульнара писала. Добрый вечер, Глеб, как дела? Да вроде нормально у вас как, давненько не слышала твой голос. Дела я свои сделала, теперь можно и привет передавать. Привет, Болталка! Сегодня с мамой ездили на Бутлерово и вызвали такси. И так получилось, что к нам приехал наш Расим Закиров из Болталки. Вот видите, как замечательно. Хочу сказать всем таксистам нашего города спасибо. Вы наши выручалочки, когда нужно быстро доехать до места. И просят песню Алисы Мон «Алмаз». А, да, я такую помню, я поищу. Если найду, то, конечно, обязательно с удовольствием Гульнара поставлю для вас. Так, хорошо, друзья, сейчас моби в эфире. И потом я обязательно вернусь и продолжу читать. Что читать? Привет, я буду читать. Моби Natural Blues в эфире Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Что, друзья, давайте продолжим читать приветики, да, они прям сыпятся сегодня. Айнур мне написал: «Привет, Бим, и вечер добрый всем слушателям нашего Бима. Дорогой Бим, я от всего сердца поздравляю нашу красотульку Дилярочку с получением диплома. И еще важнее, наши Дилярочки сделали предложение. От всей души поздравляю с официальным переходом из статуса девушка в статус невеста. Как же тебе повезло, моей невесте». Дорогие мои, пусть этот шаг станет началом долгого, счастливого и светлого пути, пишет Айнур. Берегите друг друга. Дорогой Бим, поставьте, пожалуйста, на ваше усмотрение нашей Дилярочке классную композицию. Спасибо вам, Бим. Ой, поздравляю Дилярочку, я сам недавно получил диплом магистра, поэтому я вас прекрасно понимаю. Ну и желаю всего самого наилучшего вашей новоиспеченной семье, так скажем. Мы обязательно что-нибудь для вас поставим. Светлана написала: «Добрый вечер, Глеб. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, девушке Ангел, которая сегодня выиграла. Отдельно бим-болталки, всем ведущим тоже большой-большой привет. Поставьте, пожалуйста, песню «Я самая Ми Бойки» или Ждамирова «А я несу тебе цветы». Что-нибудь из этого поставим обязательно, да, без проблем, Светлана, без проблем. Лиля мне пишет: «Доброй ночи, любимое радио. Привет моему любимому человеку Владимиру. Поставьте, пожалуйста, песню Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой». А, помню такую песню. По-моему, ее у нас нету. Я, конечно, посмотрю, безусловно, обязательно по возможности поставлю, Лиля». И пишет Глеб: «У вас очень приятный голос». О, Лиля, спасибо вам большое, мне приятно слышать это. Вот я сейчас вам сердечко поставлю на сообщение, чтобы вы видели, да? Аида мне пишет: «Добрый вечер, хочу передать привет своим мальчишкам. Дорогой муж Адель, люблю тебя. Спасибо, что ты с нами. Мои замечательные лучшие сыновья Радмир и Емин. Люблю вас до луны обратно. Как пели Savage Garden, To the Moon and Back». Да, Аида, подтвердите. И Пепси, наш чудо-кот, люблю тебя. Интересная кличка у вашего кота. Хорошего всем вечера и настроения. А мы всей дружной семьей на дачу. Поставьте, пожалуйста, Агутина «На сиреневой луне». Аида, поставлю с большим-большим удовольствием специально для вас. Михальчик, буду твоей кошкой. А, помню такую песню. По-моему, ее у нас нету. Я, конечно, посмотрю, безусловно, обязательно по возможности поставлю, Лиля. И пишет Глеб: «У вас очень приятный голос». О, Лиля, спасибо вам большое, мне приятно слышать это. Вот я сейчас вам сердечко поставлю на сообщение, чтобы вы видели, да? Аида мне пишет: «Добрый вечер, хочу передать привет своим мальчишкам. Дорогой муж Адель, люблю тебя. Спасибо, что ты с нами. Мои замечательные лучшие сыновья Радмир и Емин. Люблю вас до луны обратно. Как пели Savage Garden, To the Moon and Back». Да, Аида, подтвердите. И Пепси, наш чудо-кот, люблю тебя. Интересная кличка у вашего кота. Хорошего всем вечера и настроения. А мы всей дружной семьей на дачу. Поставьте, пожалуйста, Агутина «На сиреневой луне». Аида, поставлю с большим-большим удовольствием специально для вас. Так, Самир

Аида, подтвердите. И Пепси, наш чудо-кот, люблю тебя. Интересная кличка у вашего кота. Хорошего всем вечера и настроения. А мы всей дружной семьей на дачу. Поставьте, пожалуйста, Агутина на сиреневой луне. Аида, поставлю с большим-большим удовольствием специально для вас. Так, Самирчик мне. Самир, легенда на базе. Вот когда вспоминаешь лучик, вот и солнышко. Привет, Бим, любим. Это снова я, Самир. Глеб, жму вам руку за ваш голос и харизму. Передаю привет маме, папе и моим друзьям. Только приехал с улицы, целый день на велосипеде и еще рыбачил. И накормил кота соседского Ваську. И просит включить Линкин Парк нам. Это отличная песня для завершения дня. Самир, как обычно, легенда. Но здесь даже без комментариев. Здесь уже даже говорить нечего, друзья. Ну ладненько. Мы к вам. Так, а что? А, время, друзья. В общем, да, вернусь к вам еще с новыми приветами обязательно. И вашу музычку тоже мы с вами послушаем, друзья. Не переживайте, все вижу, все прочитаем. Всего полно, все успеем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
3: дверей. Знакомьтесь, окон, парикмахер, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, меня тут недельку здесь не было, я уже столько песен найти не могу, но здесь как походу музыкальная редакция поработала, интересно так. Я стараюсь подбирать альтернативы, сегодня еще такие необычные заказы у нас, большинства нету, вот поэтому, друзья, я вот кому успеваю, тому пишу, чтобы подобрали какую-нибудь альтернативу. Давайте мы с вами еще сейчас в Телеграм окунемся, и на наше приложение там тоже полно приветов. Мне Милана писала в Телеграме. Добрый вечер. Из привет-приветов передаю привет моей любимой подруге Лиде, которая в Питер уехала и оставила меня накануне дня рождения одной. А из песен можно Оливера 3 «Miss You». Как-то в последнее время понравилась мне эта песня, пишет Милана. Милан, не расстраивайтесь, вы не одна. Как, по крайней мере, есть я, которая сейчас это читает. Лида, зачем вы уехали в Петербург? А вот зачем? Возвращайтесь скорее. Оливер 3, кстати, да, недавно он трагически погиб. Интересно, был музыкант, очень интересный, достаточно знаменитый. Я попробую его поискать. Я думаю, что какая-нибудь песня здесь точно есть. Ну и огромный привет вам, пишет мне Милана. Как и сказали в одном привете, что ваш голос уже стал родным в Биме. И если честно, то голоса, которые ассоциируются с Бимом, у меня это голос Ярославы и ваш. Какая прелесть, Милана. Спасибо вам большое за такие теплые слова. Оливера 3 обязательно поищу. Доброго вечера, Бим. Доброго вечера, Глеб. Сейчас нахожусь на природе. Ем арбуз. Погода отлично. Настроение прекрасное. Еще лучше его может сделать, наверное, только моя любимая Шакира. А если у вас еще и найдется песня для Артура, то я от кайфа просто улечу в стратосферу, пишет нам Диего. Диего, ну, я попробую постараться, чтобы вы улетели в стратосферу от вашего кайфа. И приятного аппетита. Это, кстати, обязательно Шакиру подыщем. Абсолютная легенда. Привет, Бим. Передайте, пожалуйста, привет моей жене Инзеле. Я ее очень люблю. И большой привет нашим детям Надине и Айдине. И если можно, песню «Танцы минус диктофоны». Адель Рустамович не пишет. Адель Рустамович, обязательно поищу. Если есть, обязательно поставлю. Привет, Бим Радио. Пусть вечер пятницы будет теплым и уютным. Очень хочу, чтобы в эфире прозвучала «Уфтанма» Элвина Грея. Пусть эта песня добавит дороги настроения. Елизавета мне пишет. Елизавета, по-моему, она у нас была. С удовольствием поставлю для вас, если она, конечно, найдется. Угу. И удачной дороги вам. Приветик, Бимчик, любимчик, передай, пожалуйста, большой привет моей сестре Олечке, ее семье Капраловым, Зинатулиным, моему мужу Сергею, дочурке Катюше, сынуль Кириллу и другу Роме. Поставьте, пожалуйста, песню Преснякова «Котейка». Спасибо большое, Бимчик, любимчик, Юля Конышева мне пишет. Я поищу, конечно, Преснякова с песней «Котейка». Я, честно говоря, такую не знаю, надеюсь, что она будет, и вы ее насладитесь в нашем эфире. Так, давайте еще что-нибудь зачитаем, еще есть немножко времени. Княже мне пишет, о, давно не болтали. Бим, привет, передайте, пожалуйста, привет автоклубу «Смотра Казань». И можно песенку о студию и центр «Далеко». Да, вы заказываете эту песню уже не в первый раз, насколько мне не изменяет память. Макс мне пишет. Привет, Бим. Добрый вечер, Глеб. Рад слышать вас. Я вас тоже, Макс. Рад читать ваше сообщение. Если можно, Losing My Religion. А, вы имеете в виду Рэм, я так понимаю, да? Обязательно поищу. Обязательно поставлю, если найдется. Я уже во всем сомневаюсь. Ну ладно, друзья. Шатунов у нас сейчас будет для Светланы. Вот мы с ней альтернативу подобрали. И потом я к вам обязательно вернусь.

0: Привет, приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: А сейчас, друзья, информация на правах рекламы. Beam Radio представляет 10 июля вечеринка «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись 90-е, и живая музыка. Это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля, 8 вечера, ресторан «Максимилианс». Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Beam Radio.
0: Beam Radio представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Beam Radio. Подробности на maximilians.ru.
3: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, мне тут пишут, чтобы я научился по папкам искать песню. Я обязательно приму это к сведению, учитывая тот факт, что иногда на радиостанциях бывает, что добавляет новые песенки, а старые удаляет. Такое случается в нашей жизни. Жизнь такая сладкая и приветливая иногда. Ну ладно. Шамыч мне пишет. Добрый вечер, большой привет вам, всему вашему коллективу Бим Радио, всему Татарстану и Казани, Виталию Бороде, всем таксистам. Интересно. Можно, пожалуйста, Russian Lullaby, E-Type? Он, замечательная песня. Заранее благодарю. Шамыч Кировский. Шамыч Кировский, Глеб Низовский. Да, вот и познакомились. Поищем, обязательно поставим. Да, конечно, безусловно, безусловно. Дмитрий тоже написал, который сегодня победил, выиграл, точнее, один пригласительный. Передаю привет Василисе, она самая лучшая женщина. Она милашка, веселая, хорошая, лучшая подруга в моей жизни. Пусть никогда не болеет, и пусть все у нее будет хорошо. Передаю привет лучшему брату Исламу, и Гульнаре, и Ильдусовне, и всем, кто меня знает, пишет Дмитрий. Вот такой большой-большой привет. Лилечка мне писала: «Бимчик, передай привет доченьке Аделине, она сейчас в бане и услышит мой привет. Я тебя люблю, твоя мамуля». Аделина, надеюсь, вы это услышали, такое теплое-теплое признание в любви вам от вашей близкой и прекрасной мамы. Так, мне пишет пользователь, у которого... ник не прочитаешь, к сожалению. Не знаю, как вас зовут, кстати, я вот не помню. А может, мы даже не знакомились. Но, тем не менее, смотрите, какие приятные слова. «Добрый вечер, Глеб. Почему-то всегда попадаю на вас. Это так радостно. Передайте привет семье Князевых. Хороших нам выходных. Поставьте, пожалуйста, песню «Мираж». Любую. И нашим доченькам Софии и Еве тоже огромный-огромный привет. И мальчишкам, которые остались дома. Не хулиганьте». Ну, хулиганить им или нет, это, мне кажется, уже на их усмотрение. Вот, я написал, что рад видеть данного слушателя. Она написала: «А я как вас люблю» и красное сердечко. Спасибо большое, мне очень-очень приятно, друзья. Наталья мне пишет: «Мой друг, тоже мой старый друг. Привет, Бимки-любимки, привет, Глеб. Всем хороших выходных, хорошего вечера и мирного неба над головой». Да, здесь не поспоришь, безусловно, не поспоришь. «Привет, Бим! Хочу передать большой привет поселку Юлдаш, семье Сибгатулиным, Эльшату и Лили от Марселя». Марсель Рашидович как раз-таки пишет: «Большой-большой привет семье Сибгатулиных». И без песенки, я так понимаю, да? Ну, хорошо. Ладно, друзья, еще к вам вернусь. У нас осталось 9 минуточек. Крайние приветики зачитаем, да, если придут, без проблем. А сейчас пока у нас будет Линкин Парк для легенды, для Самира, конечно же.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, у меня полторы минуты осталось буквально. Зачитаю крайние приветики. По песням уже не влезли, к сожалению. Ангел мне пишет. Буквально. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет всей болталке и Светлане. Светлана, вам большой-большой привет от Ангела. Ангела, я вас еще раз поздравляю сегодня с победой. Ляйсан мне пишет. Добрый вечер. Хочу передать привет Центральному городскому ГАИ и поздравить с их профессиональным праздником. В частности, Рафиса, Марселя, Ленара, Ильфата, Шамиля и Делюса. Если есть композиция «Времена спокойные прошли», к сожалению, уже не успеем, Леса, но давайте поздравим Центральную городскую ГАИ с профессиональным праздником от Лейсан. Большой-большой вам тоже привет лично от меня. Так. А, Аида, да. Аида мне написала, что не успели, не услышали, как я прочитал им приветик. У меня еще 40 секунд, друзья. Добрый вечер. Хочу передать привет своим мальчишкам. Дорогой муж Адель, люблю тебя. Спасибо, что ты с нами. Мои замечательные лучшие сыновья Радмир и Емин. Люблю вас. Down и обратно. To the moon and back. Коктейли Savage Garden. И Пепси, наш чудо-кот. Люблю тебя. Интересная кличка у кота у вас. Хорошего всем вечера и настроения. А мы всей дружной семьей на дачу. Хорошего вам вечера, Аида, еще раз. Но я успел, я молодец. 15 секунд, все. С вами был Глеб Низовский, друзья. Хорошего вам пятничного вечера. И с вами завтра мы услышимся. Я с вами завтра буду аж с 5 вечера до 10. Поэтому до новых встреч и хорошего отдыха вам.

0: Радио первое в Казани.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Отключайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс».

0: Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с BIM-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: 00.
1: БИМ Радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.
3: Реклама на БИМ Радио.
2: БИМ Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ Радио.
1: Подробности на maximilians.ru.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
3: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ Радио. Для детей старше 12 лет.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.

0: чаще.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим Радио, 30 лет счастливы вместе.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Я думаю...

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.